0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Энциклопедия советской эстрады.

28 октября 1957 года в Казахстане в семье железнодорожника Рымбаева из Семипалатинской области родилась девочка, которую назвали Розой. Многодетная семья будущей певицы любила музыку. Она с братьями и сестрами занималась во дворце детского творчества. Старший брат Розы, оказавший на нее большое творческое влияние, впоследствии стал профессиональным музыкантом. Закончив школу, Рымбаева поступила в Театрально-художественный институт Алматы на факультет музыкально-драматической комедии. Еще будучи студенткой, в 1974 и 1975 годах певица завоевала первые призы на республиканском конкурсе самодеятельности. С 1976 года Роза Рымбаева уже работала в молодежно-эстрадном ансамбле «Гульдер», затем в ансамбле «Арай». В те годы путь на вершину музыкального Олимпа был не во власти продюсера, а в удачном участии исполнителей в различных конкурсах.

1977 Роза выступила на знаменитом болгарском фестивале «Золотой Орфей». Из Болгарии она вернулась с главным призом – золотой статуэткой. Этой награды она была удостоена за исполнение песни «Алия». На следующий год, в 78-м, Рымбаева стала третьей в общесоюзном конкурсе «Хит-параде» «Звуковая дорожка».

Имя Розы Рымбаевой к концу 70-х годов прочно встает в один ряд с Аллой Пугачевой и Софией Ротару. Именно они возглавили тогда хит-парад «Звуковая дорожка», оставив Розу третьей. Несколько лет подряд певица выходила в финал общесоюзного телевизионного конкурса «Песня года». В 1983 году певица удачно выступила на Кубе и вернулась из Гаваны с первым призом фестиваля. Роза становилась популярной в том числе и благодаря хорошо подобранному репертуару. Особенно оценила публика композицию «Озарение» на стихи Роберта Рождественского и музыку Арно Бабаджаняна и юмористическую песню «Чародеи и факиры».

1979 году Роза Рымбаева была удостоена звания заслуженной артистки Казахской ССР. Тогда же певица исполнила знаменитую песню «Любовь настала» композитора Раймонда Паулуса. В Казахстане исполнительницу стали называть «золотым голосом республики». Певица всегда подчеркивала, она никогда не поет под фонограмму, только живым голосом. На родине Розу называют также «Соловьем Средней Азии» и «Казахской примадонной». В 1986 году она стала народной артисткой республики.

Роза Рымбаева в своих интервью не раз рассказывала, что на всех конкурсах и фестивалях всегда оказывалась самой миниатюрной и хрупкой. При росте 154 сантиметра ее вес не превышал 48 килограммов. По словам певицы, секрет ее побед заключался не во владении голосом, между прочим, с диапазоном в 4 октавы, а в способности переживать материал, в драматургии песни. Роза, выходя на сцену, всегда умела полностью завладеть вниманием зрительного зала.

Умолкли звуки, стихли инструменты, лицо открыто сброшено вуаль, а в зале раздались аплодисменты. Спасибо вам, мне ничего не жаль.

С 1995 года Роза Рымбаева преподает в Казахской национальной академии искусств, совмещая эту деятельность с достаточно плотным гастрольным графиком. Сегодня певица считается живым достоянием Казахстана. В 2019 году ей было присвоено звание «Почетный профессор Национальной академии искусств». Ее имя увековечено на аллеях звезд на родине, а также в Москве и Витебске.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. «Стена». Пороховой погреб. Год 1610. Январь. Продолжение.

0: Главные пороховые погреба Смоленска были под Соборной горкой. Вот уже 10 лет копились там запасы пороха для большой войны за освобождение Белой, Красной и Малой Руси, всей русской Украины. Еще строилась крепость, а из Москвы и Тулы тянулись уж сюда обозы с бочками, причем охраняли их так, будто это царский выезд. Стоило завершиться строительству, как немедленно и в самой крепости появились мастерские по производству пороха. На Руси это несложное по своему составу вещество называли зельем, то есть считали чем-то нехорошим, как водка или, боже упаси, табак. Когда порох научились делать зернистым, для лучшего хранения и лучших взрывчатых свойств, его, конечно же, переназвали у нас зернью, то есть так же, как игру в кости. Еще и сейчас, во время осады, пушкарь мог подойти к знакомому пороховщику и попросить его зелья позлее. И у того, и у другого вся жизнь была связана с порохом, зависела от него в самом буквальном смысле. Но оба понимали, что это придуманное человеком вещество едва ли божьего промысла дело. 15 на 3 на 2. Селитра, уголь, сера. Кто так придумал? Изобретение пороха приписывали и безбожным огорянам Востока, и чернокнижникам Запада. Но только потом не нашли, как не искали ни одного свидетельства, ни того, ни другого. Само стремительное распространение по разным странам христианского мира этой убийственной смеси, состав которой вроде должен был бы храниться как главнейшая государственная тайна, было еще одним поводом заподозрить врага рода человеческого в причастности к изобретению пороха. Во всяком случае, человеку той поры это простое объяснение казалось вполне рациональным. Так или иначе, с порохом и пушками мир стал иным, чем был без них, и не замечать этого было бы глупо. И Смоленская крепость превратилась в огромное предприятие по производству и хранению пороха. Густые леса вокруг давали неограниченное количество дешевого древесного угля. В густонаселенном крае в достатке было и навоза. Он требовался для селитрянец за стенами крепости. В подробности производства калиевой селитры позволим себе не вдаваться. В Днепре для производственных нужд воды тоже в недостатке не было. И только серу в Смоленск приходилось завозить. Подземелья крепости сразу создавались как хранилище пороха. Вещества, которые легко впитывают влагу прямо из воздуха и имеют свойство от долгого лежания обращаться в камень. В подземных ходах бочки с порохом стояли так, чтобы их было удобно время от времени переворачивать. А сами подземелья Соборной горки с ее водоносными пластами были выложены из кирпича и тщательно выбелены изнутри известью, чтобы сразу заметить проникновение влаги. Световые каюты, застекленные шкафы с лампадками, позволили бы сразу заметить малейшую протечку. Но предосторожность с побелкой была излишней. Подземные коридоры отстраивались на славу и всегда оставались сухими. Стены красного кирпича, которые безуспешно штурмовала армия Сигизмунда, были лишь видимой частью великолепного сооружения под названием «Смоленская крепость». В сущности, вся она была огромной пороховой бочкой, которую старательно набивали 10 лет. К пороховым погребам был проложен глубокий подземный ход, в который допускали только лично знакомых стражникам людей. Чаще всего за порохом приезжали на подводах пушкарские мужики. Каждый раз стражники спускались в подземелье с ними вместе, и тогда массивные, обитые железом двери сразу же запирали изнутри. Во всякое другое время дверь была заперта снаружи. Ночами возле каждой двери дежурили двое или трое стражников. Днем теперь оставался один. В тот день, когда воевода отдал приказ снабдить пушкарей и петарчиков большим пороховым запасом, дверь отворяли несколько раз. В полдень стража сменилась, и площадь возле Соборной горки опустела. В соборе завершилась служба, люди разошлись. Мороз крепчал, и стражник, прохаживаясь мимо двери взад-вперед, кутался в бараний тулуп и, притопывая, ударял одним валенком о другой.
1: «Привет, братец!
0: Здрав буди!» — отозвался стражник. Он хорошо знал подошедшего к нему человека и даже не подумал взяться за прислоненный к стене бердыш. Была охота руки морозить. — Порох еще возят или сегодня уж нет? — Да сколько ж его можно возить-то? Набрали, сколь надобно, да и заперли. Вишь, снаружи заперто. — Вижу, что заперто. А снаружи либо изнутри, почем же мне знать? Ну, бывай здрав. Стражник отвернулся, намереваясь возобновить свое хождение туда-сюда. Но вдруг споткнулся, оступился и, нелепо скособочившись, хватаясь обеими руками за стену, сполз вдоль нее. Кровь из разможженной головы долго не стекала на землю, застревая в завитках овечьего ворота. Когда же тонкие струйки падали на снег, то почти сразу превращались в розовые стеклянные лужицы. Замерзали. Убийца, между тем, аккуратно стащил рукавицу, подул на руку, огляделся. Потом, осторожно, опасаясь измазаться кровью, вытащил из-под тулупа стражника ключ на длинной веревке. Не сразу сумел вставить в скважину, она заиндевела. В это время к двери подошел, приплясывая и зябко кутаясь в грязные лохмотья, дурачок Ерошка, тот самый, что бежал из сожженной поляками деревни и прибился к беженцам. Несмотря на тяготы этой зимы, он казался даже бодрее многих бедствующих смолян. Его жалели, подкармливали, а он за это развлекал осадных людей песенками, дурачился и, когда у него случались просветления, помогал рыть могилы. Правда, где жил убогий, никто не знал. Вот, убийца не без труда открыл тяжелую створку. «Иди, Ерофей, свечку возьми, только гляди, огонек раньше времени не зажигай. Как дойдешь до такой же двери, ты ее открой, там не заперто. И тогда огонечек зажги, понял?» «Угу», — приплясывая, отозвался дурачок. Потом указал пальцем на тело стражника. «Да», — сокрушенно произнес убийца. «Ишь ты, замерз. Вот разожжешь огонь, может, он и отогреется. И тебе тепло будет. Увидишь, как тепло». Развеселился дурачок. «Ерошка зажгет! Ща зажгет!» За дни осады он окончательно тронулся умом. Продолжая плясать, юродивый двинулся в проход, освещая себе путь свечкой. В это самое время с соборной горки спустились двое, нарочно задержавшиеся в храме после окончания службы. Сюда, на эту сторону холма, они спустились нарочно. В такое время, да еще зимой, здесь наверняка никого не было. Завернуть за угол, и уж от двери порохового погреба их тоже не увидят. И можно целоваться, покуда губы не замерзнут. Это были Григорий с Катериной. Теперь, после обручения, они уже ни от кого не скрывали, что любят друг друга. Влюбленные, весело переговариваясь, искали по пути домой укромное местечко. «Ой, что это?» — ахнула Катя, первой заметив труп стражника. «Дверь! Дверь не заперта!» — крикнул Григорий. Должно быть, они спугнули убийцу. Не то он успел бы затолкать внутрь прохода тело убитого и запереть створку. Просто отсутствие стражи не всякого насторожит. Да если и насторожит, то покуда позовут Ивана Доводчикова с его запасными ключами, покуда откроют... Да нет, не успеют открыть. Ерошка сделает свое дело. Григорий, знаком велев Катерине оставаться снаружи, кинулся в темный проход и сразу же услыхал внутри возбужденные голоса. «Держи его! Держи, дурака! Стой! Ты как сюда попал, убогий?» Колдырев не удивился. В отличие от многих, он знал, что внизу, в проходе, с недавних пор тоже на страже двое стрельцов. Воевода отдал этот приказ, прежде всего опасаясь подкопов, которые могли привести врагов в пороховые погреба. Прошло несколько минут, и стрельцы с помощью Григория выволокли из подземного хода упиравшегося, орущего во всю глотку Ерошку.
2: «Ерошка огонек зажечь должен!» — вопил дурак, вырываясь.
0: На шум прибежали еще с десяток осадных. Явился Доводчиков, видно, почуявший неладное, и вот уже совсем не весть откуда возник Лаврентий Логачев. «Кто стражника убил?» Доводчиков почему-то обратился к Григорию, возможно, уже считая его чуть ли не вторым человеком в крепости после воеводы. «Не видел», — ответил Григорий. «Но явно не убогий. Но что он делал в подземелье? Он...» Колдырев начал и осекся. Ничего не говоря, не объясняя, он шагнул к Ерошке, забрал все еще горящую свечу и накрыл рукавицей ее огонек. «Смотрите!» И только теперь все увидели то, что до поры скрывали лохмотья тулупа на тощем теле дурака. На его веревочном поясе болтался круглый мешочек с приделанным к нему коротким смоленым фитилем. Григорий сорвал мешочек, раскрыл, и на его подставленную ладонь потекла струйка черных зернышек.
2: порох. Вот поднес бы он свечку, зажег бы свой огонечек, и взлетела бы в небеса вся соборная горка. «Кто?» — взревел доводчиков, хватая Ерошку за плечи и встряхивая. «Кто тебе дал это? Кто велел идти в погреб?» Дурачок, вырываясь, заплясал на месте. «Ерошке сказали идти к другой двери, огонечек зажечь, красивый огонечек, а за это вот!» Он показал висевшую у него на шее побрякушку, блестящий серебряный бубенец с бирюзой. «Кто?» — наседал доводчиков. «Кто тебе это дал? Кто велел огонечек в погребе зажечь?» Дурачок махнул рукой куда-то в сторону и заплакал. Получилось, что сначала он будто бы вовсе указал на Катерину, но потом затряс лохматой головой и ткнул грязным пальцем в Лаврентия. «Я?» Логачев замахнулся, но вовремя сообразил, что бить дурака совершенно бесполезно. «Я тебе ничего не приказывал. Что, кто-то на меня похожий?» Ерошка размазывал рукавом по лицу слезы и слюни. Григорий взял Ивана за локоть. «Так он ничего не скажет. К воеводе его свести надобно. Успокоить, приласкать. Может, в голове у дурака чуток просветлеет, и он на что-то связанное сподобится. Доводчиков уже и сам это понял и хотел отдать распоряжение. Но в этот момент, откуда-то сверху, возможно, с крыши одного из теремов хлопнул выстрел. Ерошка подпрыгнул, будто подстреленный заяц, и, рухнув, обвис на руках стрельцов. «Туда!» — крикнул первым опомнившись Логачев. «Вон там, на том тереме! Скорее!» Но стрельцы опоздали. Никого они не нашли, ни на крыше терема, ни в нем самом. Живший там городовой дворянин был сыном на страже у Молоховских ворот. А остававшиеся в доме женщины и пятеро ребятишек никого не видели. Да и оружия там никакого не нашлось. Ниточка оборвалась.

0: Подземные войны. Год 1610. Март, апрель.
1: На Великий пост выпало на долю наше новое, неспосланное Господом испытание, о коем, надо сказать, воеводы и смышленые его сподвижники промыслили заранее и сумели предупредить беду, которая могла в единочасье положить всем нам конец. Прорытые поляками подземные ходы должны были пройти под стенами и впустить врагов в крепость. Но не удалось им это. Напрасно вся Сигизмундова рать обратилась в землекопов, чтобы выстроить подземный город. Но многие жизни были положены защитниками крепости, чтобы остановить подземный приступ. И мне, грешному, трудно даже представить, что пережили там бывшие, положившие животы свои за Смоленск, за всю Русь святую. Разные вести доносятся со всех концов. Ныне мнится мне, даже у Лаврушки Логачева не все известия верны. Смутно и у нас. Иные купцы все пытаются ополчить народ на воеводу, виня его в бедствиях города. Первый меж этими купцами — бывший посадский голова Никита Зобов. То и дело мутит народ. Чится сподвигнуть смолян на сговор с поляками. Воевода, как истинный христианин, терпит это. Не устраивать же войну в стенах города. В здешних же лесах крепнут отряды крестьянские, что поднялись на завоевателей, и многая помощь нам от них и по сей день дается. Близится светлый день Пасхи Христовой, и то, что град наш, понеся великие потери, тем не менее уже почти дожил до нее, тоже великое свидетельство милости Божией. На Красную Горку предстоит радостное событие. В Мономаховом соборе будут венчаться раб Божий Григорий Колдырев и раба Божия Екатерина Шейна, родня воеводина. Многим обязана крепость всему Григорию, и ежели бы он стал пересказывать события нынешней воистину жестокой зимы, то рассказал бы куда более моего, ибо где мне, смиренному монаху, живописующему все с чужих слов, представить все, что видели те, кто вершили те грозные дела. Эти строки, написанные архиепископом Сергием в Великую Среду Страстной Седмицы, действительно давали лишь малое представление об ужасе и подвиге минувшей зимы. И Григорий Колдырев был одним из немногих, кто мог рассказать о тех событиях подробно, потому что был немногим из тех, кто участвовал в них и выжил. Морозным утром казалось, будто все вокруг спит. Снег, тишина, редкие часовые на стенах. Будто бы мир воцарился вокруг крепости. Будто дремлет земля, отдыхает. Земля не спала. В подземных ходах, искусно прорытых под землей, было жарко, шумно и страшно. В этих норах, освещенных чадящими факелами, полуголые люди, как безумные, рубились бердышами и саблями. Вверх брали то одни, то другие. Среди мечущихся по стенам теней трудно было сразу оценить расстояние, выбрать точку для удара. А не нанесешь удар верно, во второй раз уж не дадут ударить. Просто не успеешь развернуться. Попал наш боец и захлебнулся кровью поляк, немец, венгр. Бог знает, кто он. Промахнулся и, вскрикнув, падает русский. Падает, чтоб уже не встать. А по его телу уже идут другие бойцы. Идут и идут на смерть. Григорий командовал отрядом стрельцов, проникавших по прорытым из слухов лазам в польские подземелья. Людей у Сигизмунда хватало, времени было еще больше, а инженер, с его собственных слов, у короля был лучший в Европе. Сигизмунд, быть может, и сомневался, что представленный Луазо план по строительству целого подземного города сработает со стопроцентной гарантией, которую давал инженер. Но его величество знал, солдат всегда должен быть чем-то занят. А по мере того, как основной тоннель уходил все глубже, план чрезвычайно увлеченного воплощением своей идеи Луазо нравился королю все больше. Возводят же осаждающие рядом с крепостными стенами земляные валы, те же стены, чтобы уравнять шансы с осаждаемыми. Вон с западной стороны крепости поляками уже воздвигнут такой частокол, чтобы прикрывать от смоленской артиллерии построенный ими ниже по течению Днепра мост. А тут то же самое, только наоборот. Не вверх, а вниз. Подземелья Луазо рано или поздно сомкнутся где-то там, глубоко под стеной, с подземельями Смоленской. Тогда перепачканный землей инженер ежедневно с восторгом докладывал королю о новых успехах подземных строителей. И король выпивал с ним за удачу. Но теперь русские пробивали навстречу свои лазы и занимали в польских подземельях оборонительные позиции, загородившись бревнами. Они защищали от возможного залпа. Появление врагов всегда было неожиданным. То из мутной полутьмы, где свет факелов таял в тучах рассеянной пыли, с визгом выскакивали полуголые татары, бросаясь вперед с выставленными саблями. То венгры неслись с пиками наперевес, вопя, будто черти в аду. То возникали тускло блистающие железом доспехов немцы, нацеливали пищали. Однажды стрельцы и ланскнехты дали залп одновременно, и в ответ на раскатившееся по низкому тоннелю эхо послышался глухой треск, а за ним грохот. Стали рушиться деревянные опоры тоннеля. «Уходим!» — крикнул Григорий. И тотчас вскрикнул от боли. Вывалившееся из стены бревно придавило ему ногу. Кто-то из подоспевших стрельцов помог командиру освободиться, отвалил леснину, и они бросились прочь, оглядываясь и видя, как за их спиной тоннель рушится и оползает, хороня под собой в братской могиле русских и немцев. Это был не первый подобный обвал. Григорию пришлось как-то биться в узком пространстве прохода, где бой шел с перерывами почти сутки. Тогда с ним рядом был Фриц, и если б не он, в руках у немца был бердыш с обрубленным посередине ротовищем. Как оказалось, такое оружие с укороченным древком лучше всего подходит для подземных войн, когда и с саблей-то не развернуться. Со всех сторон лезли новые и новые нападающие, и уже нельзя было понять, кто это — поляки, татары, венгры. Черные, оскаленные лица с глазами на выкате, кровь пополам с пороховой гарью, крик, стоны, брань. Подземелье заполнялось мертвецами, и в новой атаке нашим и чужим приходилось уже пробираться, перелезая через завалы из трупов. От движения, от выстрелов, от ударов сабель и бердышей, что то и дело приходились в стены, расшатывали деревянные опоры, от всего этого земля осыпалась, покрывала мертвые тела, тут же набухала кровью. И когда месиво битвы откатывалось, густело и засыхало темной массой. Временами трупы полностью заполняли проходы, и тогда противникам было не пробиться друг к другу. В ярости они оттаскивали коченеющие тела, откидывали их назад с той и с другой стороны, чтобы возобновить подземную битву. Однако силы тех и других таяли, и мало-помалу бой пошел на убыль, хотя ни с той, ни с другой стороны никто не командовал отступление. Просто враги перестали напирать, понимая, что лягут вплотную к тем, кто шел впереди. А защитники крепости не преследовали тех, кто, спотыкаясь в кровавой каше, уходил прочь из тоннеля. Григорий потом не мог вспомнить, как оказался наверху, почти под самой крепостной стеной. Он сидел на снегу и тупо смотрел, как Фриц, стащив покореженный шлем, отирает черной от копоти тряпкой кровь со лба. У него была косая, глубокая ссадина над левой бровью. Кровь текла сильно, однако немец улыбался. «Редко очень, чтобы драка была такой тесной», — проговорил он. «Из такой можно было и не выйти». Там внизу Григорию казалось, что давно наступила ночь. Но был день. Землю покрывал глубокий снег. Ни выстрела, ни крика, ничего.

На другое утро воевода вызвал Григория к себе. Не в воеводскую избу, а в свое «Орлиное гнездо», как в народе прозвали площадку на Фроловской башне. Черный двуглавый орел с золотым скипетром и державой, несмотря на все усилия польских канониров с их мортирами, по-прежнему парил над башней. Михаил, всю ночь не сомкнувший глаз, расхаживал между зубцами, накинув шубу поверх доспехов. Колдарев ответил глубоким поклоном на кивок воеводы и улыбнулся. Со дня своего обручения с Катериной он теперь все время улыбался. На исхудавшем за эти месяцы лице, в которое въелась пороховая гарь, еще белее казались зубы, и улыбка от этого казалась совсем отчаянной и бесшабашной. Вряд ли сейчас в посольском приказе признали бы в нем щеголеватого придворного. «По что звал, воевода?» Шейн тоже посилился улыбнуться, но ничего у него не вышло. «Гриша!» — голос Михаила был сухим, хриплым. «Еще пару дней такой подземной рубки, и крепость некому будет оборонять. Подкопы эти как-то все взорвать надобно». Григорий кивнул. «Постараемся, Михаил Борисович». «Нет!» — Шейн шагнул к Григорию так резко, что тот даже попятился. «Нет, не постарайся, а взорви! Слышишь, Гриша? Как хочешь, а сделай! Бери людей, сколько надо, бери все, что почтешь нужным. Но взорви их. Взорви!» Уляхов нынче на рассвете еще 7 рот подошло. Немецкие. В каждой по 700 кнехтов. А у меня ныне всего из старых 700 ратных людей осталось. Слышишь? Да как же не слышать? Воевода подошел к нему вплотную, взял за плечи, сжал так, что хрустнули ключицы. «Если сомневаешься в том, что я прав, скажи». «Скажи, гнева не будет». Многие, возможно, уж не раз задавались вопросом, не с ума ли я сошел, что держу оборону. «Скажи, думал ли ты сам, что, может, и зазря все это? Зазря я людей на смерть посылаю?» «Нет», — Григорий твердо посмотрел в глаза Михаилу. «Не думал». «Правда?» «Правда». Шейн перевел дыхание и, отпустив Колдарева, вновь устало упал на скамью. «Если ляхи войдут в крепость, всему конец. Всему нашему плану, Гриша, конец. Всей мечте моей конец. Всей жизни. Смысла нет больше, понимаешь?» Григорий совершенно не понимал, о чем говорит воевода. Да, собственно, никогда и не силился его понять. Он просто знал сердцем, что Шейн прав. И раздумывать, сомневаться, метаться, искать иные, может, более осмысленные пути и решения, почитал делом не просто ненужным, но и бесчестным, недостойным русского дворянина. «А так мы их держим. Понимаешь, держим, Гриша, за самое такое место. И пока держим, все еще может обернуться по-нашему. И обернется, верь. Понял ли, Григорий Дмитриевич?» «Так чего ж тут не понять, Михаил Борисович?» Колдарев снова улыбнулся. «Сделаем, будь покоен». Воевода кинул взгляд на безмятежную белизну, простиравшуюся под башней и вокруг стен. Эх, если б можно было поверить этой безмятежности. «Фриц-то твой как?» — спросил он, помолчав несколько мгновений. «Живой ли?» «Да куда ж он денется?» «Со мной был там. И со мной из-под земли вышел. Слава Богу! Держись за него!» Он немец опытный, если что, подскажет, как лучше все обделать. Возьму. Только что? Можно я от твоего имени Сане дам какое-нибудь поручение в крепости? На стене, либо еще где-то. Михаил кивнул. Не хочешь, чтоб за тобой увязался? И вновь на чумазом лице Колдарева сверкнули белые, как снег, зубы. Так ведь опасное дело, если мы те ходы взрывать будем. Может, статься и не все выйдут-то оттуда, воевода. Эти слова вывели Шейна из суровой задумчивости. Он вдруг встряхнулся, вновь поднялся на ноги, но теперь ни в его лице, ни в его движениях не было заметно и следа былой усталости. «Ты что это мне говоришь, а?» — скинулся он. «Ты людей-то сбереги. Ты что, может, и сам собираешься погибнуть в этих крысиных норах? А кому я в жены дочь брата своего родного отдаю? С кем она на Пасху под венец пойдет? Я тебе дам!» «Как прикажешь, воевода?» Очень серьезно ответил Григорий. «Прикажешь всем живым остаться, все и останемся. А Саню все же дозволь твоим приказом здесь оставить. Сам прикажи. Или он тебя не послушает.
Обычно слушает, а тут смекалистый больно. Ладно, передай, что я приказал. А уж по какому делу ему тут быть, сам исхитрись придумать. Ну все, действуй. Дойдя до лестницы, Григорий обернулся. Кстати, о крысах. Прости, что вспоминаю, воевода. Что-то там Лаврентий предатели выискать все никак не может. Ведь могло все так обернуться, что полякам не пришлось бы и ходы рыть. Если б тогда стрельцы дурака в подвалах не схватили. Запалил бы он свой огонечек, да и взлетели бы мы все за милую душу. Шейн покачал головой. Кабы стрелок с крыши терему дурака не уложил, надо думать, мы бы про ту крысу многое узнали. Но видишь, больно хитра крыса. Склады теперь стерегу, как зеницу ока. А по что спросил? Так ведь меня ж твой сокольничий первого подозревал. Теперь рассмеялся Михаил. Да брось ты! Ни тебя первого, ни тебя последнего. Он и фрица подозревал, и каменных дел мастера, что мог планы крепости срисовать, и, кажется, доводчикова подозревал, хотя уж его-то как можно. Может, он даже на юношу Александра, второго твоего дружка, порой думает. На Саньку? Вытаращил глаза Григорий. Ну уж это ли, то ли... А про него Лаврушка тоже не раз говорил, и людей о нем расспрашивал. Воевода помолчал и неожиданно добавил. Иной раз, мне кажется, он и меня подозревает. Чего? А кто его знает? Служба у него такая, друг Григорий. Всех подозревать, да никому не верить. Ну, а тебе он, думаю, уж давно ничего дурного не измышляет. Хорошо, коли так.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: «Радиообраз» представляет проект «Лекторий».
3: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
4: Мы переходим к слову девятому Иоанна Лествичника. Очень важное слово, очень болезненное слово для многих, даже для очень многих. Называется это слово «опамятозлобие». Для умягчения человеческого сердца, для исцеления сердца, некогда окаменевшего в памятозлобии, рецепт, скажу, маленький, крошечный. Надо делать подарки людям, которые вам не нравятся. О, вспомнил еще такой сюжет есть. Есть такой фильм, который нужно посмотреть вообще всем. Называется «Огнеупорный». «Огнеупорный». Американский фильм, но он снят американскими баптистами. Фильм очень хороший и очень, как ни странно, снят неплохо. Потому что снимают не профессиональные, не Голливуд снимает, не профессиональные режиссеры, не профессиональные артисты. Снимает баптистская община. История пожарника, который вот спасает свою семью. Там про подарки очень хорошо сказано. Ему как бы отец дает рекомендации, и там нужно подарить подарок. И вот он выбирает первый подарок своей жене, которая еще жена, но он запустил процесс развода. И вот он выбирает подарок. Так, звонит по телефону. «Я хочу подарить жене букет». «Сколько? А подешевле нельзя? Лучше конфеты». Там говорят сколько. «Не-не-не, давайте шоколадку, хватит шоколадки». Ну вот примерно так. Выбирает подарок. Когда процесс подходит к концу, подарок выбирает по-другому. Потому что сердце очень хорошее. Он через вот эти нелепые подарки, постепенно наступая на собственное сердце и делая сначала нелепые шаги и нелепые подарки, которые не производят никакого эффекта ни на него, ни на ее, он тем не менее в конце концов доводит свое сердце до того, что он действительно готов пожертвовать всем. Поэтому это помогает, но это я кино вспомнил. Вообще, конечно, если вы готовите подарок, есть у вас, например, человек, которым вы никак не можете примириться. Ну вот так. То есть вы знаете даже, что вот у вас конфликт, но почему-то вам, вот он вас не симпатизирует, вы ему откровенно. То, конечно, если вы всерьез хотите примириться, то сделайте подарок. Но не покупайте что-то дешевое и никому не нужно. Я же сделал подарок, он должен теперь броситься с распростертым объятием. Нет, выясните, если вы правда это хотите, выясните, что этому человеку хочется получить больше всего на свете. Ну, может, не очень больше всего у вас на это денег нет. Узнайте его слабость, что он коллекционирует, что он любит. Ведь именно так умягчаются человеческие сердца. Сделать человеку подлинно приятную вещь. Узнать это, конечно, не возьмет. Но если вы угадаете с подарком, действительно будет подарок дорогой, для него дорогой. И он в порывах этого, скажем, своего гнева, он его выбросит, разобьет. то этот подарок все равно сыграет свою роль, потому что ему же и подарка будет жалко. И понимая, что он сделал-то просто в порыве, до чего его самого может гордыня-то и гнев довести. Он сам будет потом, вот иногда эти шаги, неадекватные, объективно неадекватные шаги, они человека как бы останавливают. Что и вообще делают-то? Зачем это надо делать? Что и взъелся-то на него? И вот на самом деле потом, ну вот в случае, скажем, почти киношном, в ответ на такой подарок, когда подарок был выброшен, ну пусть там не ахти какой дорогой. Но когда человек выбросил подарок, потом он через сутки думает, что же я дарить-то буду? Понимаете? И в конце концов вот это вот взаимное перебивание подарков, оно приведет к концессу. Люди отрезвеют и поймут, что на самом-то деле они хотят помириться. И люди дойдут, взрослые. Это дети могут не остановиться, а взрослые дойдут. Помните, как этот эпизод, ну с точностью да наоборот, но вот он показывает такие вещи. Мне очень нравится из... Помните старый фильм? Там Георг Коц, Мистер Икс. Старый, вот прям совсем с Георгом Отцом. Вот не принцесса цирка, там как-то этот эпизод не так, а вот в Мистер Икс. Я его с детства помню, лет, не знаю, 10-12. Он у меня произвел потрясающее, увеселительное отношение, когда циркачка с мамой этого Томми, они налаживают отношения и бьют посуду. Это вот шедевр, они сделали это вот, и поняли, что в принципе ссориться-то незачем. Сразу поняли язык, нашли. Вот поэтому иногда вот такое поспешные действия, они на самом деле не отторгают людей, но только в том случае, если вы действительно захотели сделать приятный подарок. Если вы по принципу «на тебе, Боже, что нам не гоже», вот, и человек выкинет подарок, тогда все, ничего не запустится. Вы не угадали, не угодили, вы сделали равнодушно, вы думали, что механическое исполнение какого-то дела приведет к какому-то результату. Ни к чему оно не приведет, потому что оно сделано формально. А когда вы вложили душу в то, что вы делаете, тогда это будет совсем по-другому и воспринято. Это не панацея от всех бед. Если с человеком, с которым вы в ссоре, нет возможности, делайте то, что я сказал раньше. Причащайтесь, молитесь за людей, за этого человека молитесь. И ходите там, где встречаются люди, которые по внешности вам не очень-то и приятны. Но собрание вас всех за одним столом оказывает очень важное воздействие на людей. Понимаете, когда речь идет о том, что если, например, поругались два друга, которые прожили вместе 25 лет, никаких денег не пожалеешь, чтобы восстановить эту дружбу. Или, например, испортились отношения у мужа с тещей, что вы деньги будете считать? Понимаете, то есть такие вещи, когда вот, ну просто надо примириться, надо, потому что жизнь, она разрушена, она разрушается, и просто нет никакой возможности жить дальше. И люди готовы на все сделать, но они не умеют это делать. И вот в этих случаях я говорю, что вот иногда вот эти подарки, они очень... Я же вам рассказывал, да, про Мерседес. Это у нас в храме есть прихожане. Очень хорошая семья. Прихожане все, то есть молодая семья, мужчина. У них трое детей, успешный бизнес. Очень хорошие, правда, очень верующие, очень замечательные люди. И семья родителей жены, тоже прихожане, тоже хорошие. Но там такая мама очень строгая. Очень суровая просто. У меня две дочки, она очень любит своих дочек, и вот в силу каких-то определенных чисто женских, тещинских амбиций, она все время пилила, ей все казалось, что даже этот муж, который хорошо работает, они правда очень дружно живут, они, но все казалось, вот постоянно придет дочка домой, она все говорит, ну а почему тут вот он так сделал, почему этот там сделал, ну почему так? Вот, а поскольку семья хорошая, она приходит расстроенная, к мужу возвращается, и там буквально больше не пойду домой, надоело все это выслушать. Ничего как вот катаклизмов таких чисто нет, но вот какая-то тяжесть, она вот всегда висит. И муж однажды, там день рождения, 45 лет или 50 лет исполнилось этой маме жены, и он подарил ей Мерседес. И не просто какой-нибудь, не просто, она такая женщина, а бы какой не надо. Вот. Он четко, вот, он рассчитал все, буквально до цвета салона. Я не был на самом момент, я пришел через полчаса. Но вот это просто, эту женщину просто, он ее убил наповал. То есть он выжег, понимаете? Он настолько глубоко выжег ее сердце, что когда вторая дочка выходила замуж, спустя где-то года три, она вообще к мужу уже не имела никаких претензий. Она просто, она вот как вот растаяла, как снежная королева. Понимаете, одним подарком он решил огромное количество, просто решил, ну, в смысле, это мы очень дружим, то есть даже, а не мало того, что прихожане, просто друзья наши. Вот, и мы дружим с семьями, очень хорошо все это знаем, эту всю историю. И говорю, почти вот на моих глазах это было, чуть-чуть опоздал этот подарок у меня на Мерседеса. И вот, понимаете, я буквально зашел и вижу, вот, и говорю, вот, отцу Виктору своему говорю, вот, говорю, цитирую буквально из притчи, говорю, вот, мудрые подарки, они топят человеческие сердца, топят. Вот. Конечно, я понимаю, нет, ну не каждый может себе такое позволить, я понимаю. Но ведь согласитесь, что из тех людей, которые могут это позволить, делает мало кто. Если можно, да, каким-то образом смягчить человеческое сердце, ведь не всем такие тещи тоже выпадают же, что их надо мерседесами умасливать. Вот. Иногда можно что-нибудь и попроще сделать. Скажем, у меня история моей семьи, лично семьи, там у меня своя трагедия, своя драма. Но я расскажу, потому что это хорошее, не про драму расскажу. Так получилось, что мой брат бросил свою семью, родной брат. И получается, мой племянник, мой крестник, внук моей мамы, он оказался на ее практически полном содержании. С маминой точки зрения, жена моего брата очень плохая женщина, естественно. Вот. Но это еще очень расстраивало ее то, что она плохо заботится о ее внуке. Вот. Это постоянно были конфликты. А потом эту самую, значит, ее, получается, сноху угораздило еще где-то лет через 8 после развода влюбиться. Мама понимает, что это неизбежно, но вот еще больше настроений. Ну как так можно вообще? Ну вообще и он такой, и она такая. Вот ты постоянно слышишь, я... Как мог, там, останавливал ее, потому что виноват, собственно говоря, брат. Виноват брат. И пытался там как-то вот успокоить. Но, в общем, это продолжалось очень долго, почти, наверное, лет 8 еще. 7 или 8 продолжалось. Тем более, что они тоже то поживут, то не поживут. Но, наконец, вроде женились, наши родили ребеночка. Вот, а раз родили ребеночка, вообще про моего племянника, как бы, кому он нужен, стало быть. Мама все ворчала, ворчала. И вот как-то этим летом мама в саду. А, помидоры, вот что. Надо в сад увезти помидоры. А их везти некому. Она думает, ну как вот в такси же не посмотрим. И этот, я не знаю как, в общем, этот муж ее снохи узнает каким-то образом. Приезжает и говорит, Валентина Игнатьевна, я приехал вам помочь перевезти помидоры. Она остолбенела, но он перевез и все. Все вот, есть там прям проблемы, но вот для нее этот человек, он хороший. Он помидоры, это, ну, для мамы помидоры это вообще святыня. Я не знаю вообще кто, я пытался 2 раза перевести и не угодил. Там 3 сломал, там погнул, вот, плохо все. Вот, а он так аккуратно погрузил, так аккуратно выгрузил, он все доставил, и все, он стал дорогим человеком. Она его стала любить и уважать, понимаете? Что это не Мерседес купить. Это вот надо просто вот узнать вот, и сделать человеку вот такую простую радость. А сердце человека меняется очень сильно, очень глубоко. И вот таких вещей, таких милых услуг порой не хватает гораздо больше, чем подаренных Мерседес. И это на самом деле не такие страшные, заумные вещи. И это надо успевать делать, пока человек живой. Священное Писание говорит, торопитесь, дни обманчивы. Ты не знаешь, что случится. А вон как эта история тоже в интернет попала уже. Фольклором интернетным стало. Уже, по-моему, на стихи положено. Да чуть не песню спели. А в основе-то лежит реальная история. Там женщина поругалась со своим мужем. Да просто из пустяка. Да просто вот из-за пустяка. Просто хотела на место поставить. Ну, бывает такое, знаете, вот достал. Я с ним помирюсь вечером. Но сейчас вот достал просто. Настроение плохое. Пусть знает, что не он в доме хозяин. Вот. И на этой ругань он ушел на шахту. И погиб. И ничего не сделаешь. И как она потом не пыталась, я не знаю, там в монастырь ушла в конце, но вот ничего не сделаешь. Поэтому эта традиция, скажем, которая у нас осталась изначально, запутано же все. Вот это слово, скажем, прощай, прощай. Это же изначально именно, причем такое трагическое, в современном окрасе очень трагическое слово, мы привыкаем говорить «до свидания», а не «прощай». А изначально именно «прощай», то есть человек говорит «прости меня», «прощай меня», «прощай меня», и «я прощаю тебя». То есть люди просили перед всякой дорогой друг у друга прощения, не зная, встретятся они вновь или не встретятся вновь. А это, скажем, ну вот книга, бестселлер 90-х годов, сейчас из тех людей, кто пришел в церковь 15-20 лет назад, они даже не слышали, а в свое время это была очень известная книга «Две моих свечи» называется. В продаже ее нет по какой-то причине, но есть только вот в интернете она есть, если искать, то найдете. «Две моих свечи», вот там эпизод один описывается, что очень мудрая книга о воспитании двух мальчиков, небольшая брошюрка. Что вот к ней однажды зашел друг попрощаться и сказал: «Слушай, помолись обо мне». Она сказала: «Да ну тебя, все вечно трагические какие-то мотивы у тебя. Иди, вернешься, вместе помолимся». А он не вернулся, попал в аварию, разбился. И она вот не может найти места для того, что трудно было сказать. Трудно было подойти к иконе и помолиться. Перед тем, как его на дорогу благословить, потом подойти помолиться. Нет, мы все избегаем этих вот: «Да ну, зачем? Вот, благословляться, нормально, вернемся». Я вам рассказывал уже, для меня, ну сейчас, слава Богу, вот пешком хожу, но это ничего не гарантирует, и сосулька может упасть, убить. Но вот когда ездишь за рулем, это страшно. Несколько раз за мою почти десятилетнюю, да, езду, ежедневную езду в 250 километров, я раза три видел эту историю. Я себе так представляю, то есть почти на моих глазах человек звонит домой, как я также звоню. Проезжаю Кауровку, через 20 минут буду. И также с этим телефоном и лежит возле машины. Все. Понимаете? И поэтому вот все очень скоротечно. А мы живем, как будто этого не хотим об этом думать. А от нас-то всего требуется сказать: «Господи, благослови». Помолиться за человека. Вот хорошая там традиция, скажем. Жена, провожая мужа, крестила его. «Попробуй-ка перекрести». Если она попробует ее пригласить: «Ты что, меня хоронишь, что ли? Живой вернусь, не переживай». Если он попросит его перекрестить: «Да что ты суеверный такой? Нормально, приедешь живой, ничего с тобой не случится». Как будто боимся. А всего-то надо, быть может, перекреститься. И больше ничего. И Бог сохранит тебя. Как эпизод из Потерика. Один монах, не помню только, Киево-Печерский или Почаевский монастырь, но где-то на Украине. Это реальная история, Потерик, то есть произошедшая. В одном из этих монастырей, у Нилуса эта история описывает, давно читал. Монах один, вот прям вот сидел, и его брань мучила. Он очень хотел выпить. Ну вот выпить, и все. Вот, да не то чтобы напиться, просто выпить хотелось человеку. И он так мучился. А у нас по этим самым, это сейчас не так. Да сейчас, может, и не знаю, может, и сейчас так. А вот в то время, особенно на Украине, шинок-то он за порогом монастыря стоит, собственно говоря. Идти-то долго и не надо. Ничего там сильно такого нету. Вот, пошел. И вот он решил, все-таки не выдержал. Скажу вечером, пока никто не видит. И пошел. И пошел. И, выходя из монастыря, он перекрестился. Ну, вообще-то не просто по инерции, как, ну, все же вы тоже заходим, выходим из монастыря. Поворачиваем, он повернулся и перекрестился. Перекрестился и пошел дальше в свой шинок. Там недалеко идти. И вдруг несется лошадь. Лошадь. Ну, там у него своя история этой лошади, какая, Бог ее знает. Несется и прямо на него. Ну, и тут так получилось, что как раз почти перед ним, метров за несколько метров, телега ударяется о камень. Ну, там все в стороны, лошадь свою, ну, в одну сторону там куда-то несется. А эти ошметки, это оглобля, короче, она летит. И пролетела у него вот буквально там над головой. Вот это оглобля, или колесо, или оглобля. Что-то тяжелое такое. Летело прямо в лоб и вот чуть не убил. И вот, и он, конечно, испугался до ужаса. Какой там шинок уже. Живым кое-как остался, ладно. И он вернулся, бежит прям бегом к духовнику исповедоваться. У него своя мысль. Он чуть грех не совершил, он в этот шинок пошел, вот, а тут просто, тут такое наказание, сразу буквально там, такое, карма работает. Сразу просто испугался, он не понял, что это чудо, нет, и пришел к этому самому старцу, а старец говорит: «Ты видишь, силу крестного знамени. Если бы ты не перекрестился, ты бы умер. Ты должен был умереть. Но из-за того, что ты, выходя из ворот монастыря, перекрестился, Бог тебя сохранил.
0: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова и Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений.

0: выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Рассказы моего деда формировали мое мировоззрение. Долг родителей и старшего поколения – формирование мировоззрения человека, его взгляда на жизнь. В этом смысле особую роль сыграл мой дед, который прошел многие испытания и вообще чудом остался жив. Он не должен был остаться в живых, претерпевая страшные истязания в Соловецком лагере особого назначения на далеком севере, на холодном Белом море. Он оставил очень сильный и яркий след в моей душе. Я с вниманием слушал его рассказы и, будучи еще ребенком, поражался тому, как спокойно он говорил о страшных испытаниях, которые даже представить было невозможно. Но он всегда подчеркивал, что без Божьей помощи он не только не смог бы стать священнослужителем, он бы в живых не остался. И рассказы деда, конечно, формировали мое мировоззрение, взгляды на жизнь, понимание того, что вера – это великая сила, это всегда Божий дар, за который можно и жизнь отдать. Потому что ко всем этим испытаниям дед был готов. И не только он, но и его поколение – православных людей. Проповедь после молебна в Михаило-Архангельском храме Троицкого монастыря города Бирска 4 июня 2016 года.

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Марина Дружкова. И это моя еженедельная авторская программа. Мы начинаем.
3: Каждую среду с 14 до 15 часов в эфире «Радио Образ» слушайте программу Марины Дружковой «От чистого истока». Интересные гости, увлекательные беседы, важные темы, приятное общение и светлые, положительные эмоции. «От чистого истока» в прямом эфире «Радио Образ». Интерактив по номеру 8-902-302-84-44 и в нашей официальной группе ВКонтакте vk.com/радиообраз. Повтор программы по субботам в 19 часов.
2: До встречи в эфире!
0: Слушайте «Радио Образ». В Сарове на частоте 92.2 FM. Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
4: В прошлой беседе мы говорили о заповедях блаженства. Это часть заповедей Спасителя, произнесенные им во время Нагорной проповеди. И они дополняют 10 заповедей Моисея, данные в Законе Божьем. А заповеди блаженства, их еще называют макаризмы, от греческого макариос, это счастливый, блаженный. Эти заповеди говорят нам уже не о запрете греха, о чем мы раньше говорили, заповеди закона Божия, а о христианском совершенстве. Они рассказывают, как достигнуть блаженства, какие добродетели приближают человека к Богу, ибо только в нем человек может найти истинную радость. Заповеди блаженства не только не отменяют 10 заповедей закона Божьего, как мы уже и говорили, но премудро дополняют их. Они направлены на то, что объяснить человеку, что недостаточно просто не совершать греха или изгнать его из нашей души. Когда мы каемся, то, в общем-то, его действительно изгоняем от себя. Нет, нужно, чтобы в нашей душе были противоположные грехам добродетели. Поэтому недостаточно не делать зла, а нужно творить добро. Мы говорили о первой заповеди. «Блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное». Рассмотрели, кто такие нищие духом, те смиренные, которые не имеют надежды ни на кого, кроме как на Бога. Читаем дальше, и вторая заповедь гласит: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». О чем и о ком идет речь здесь? Кто такие плачущие? О чем они плачут? Почему им обещано утешение? Все понимаем, что плач может быть вызван совершенно разными причинами, и далеко не каждый плач является добродетелью. Но Христос говорит: «Блаженны плачущие». А кто же это? Действительно, можно плакать от обиды, можно от злости, можно плакать от горя, от безысходности. И этим плачущим Христос обещает блаженство? Очевидно, нет, не им. А заповедь о плаче обозначает покаянный плач о своих грехах. Покаяние так важно, потому что без него невозможно приблизиться к Богу. И грехи мешают это сделать. И человек, когда видит, что у него не хватает своих сил справиться и победить грех, да, он плачет, и этот покаянный плач и принимается Господом. Ибо такие плачущие могут быть блаженными. Первая заповедь о смирении, блаженны нищие духом, уже подводит нас к покаянию. Она закладывает основу для духовной жизни, потому что осознать свои грехи, покаяться в них может только человек, который чувствует свою немощь и нищету перед Небесным Отцом. А евангельский блудный сын возвращается в дом отчий, и его принимает отец. принимает, открывает ему объятия, с радостью принимает. И говорит: я думал, что сын мой мертв, а он жив. И об этом говорит и брату его. Поэтому и Господь принимает всякого, кто приходит к нему с этим покаянным чувством. И, конечно же, приняв, он всякую слезу отирается его глаз. Поэтому и блаженны плачущие, плачущие именно о грехах, ибо они утешатся. Мы знаем также и понимаем, что у каждого человека есть грехи. Без греха один Господь. Но нам дан от Бога величайший дар – это покаяние. Совесть призывает нас к этому. И мы каемся, плачем о грехах. Это вот возможность вернуться к Богу, попросить у Него прощения. И святые отцы недаром называли покаяние вторым крещением, потому что в нем мы омываем свои грехи, но уже не водой, а слезами. Также есть еще одна такая вот, что ли, степень плача, которая принимается Господом. Это блаженными слезами можно назвать слезы сострадания, когда мы сопереживаем нашим близким, когда мы проникаемся их горем и стараемся чем-то помочь им. Такой плач тоже угоден Богу. Человек в себя почаще должен заглядывать. Живо ли наше сердце? Отзывается ли оно при виде страданий других людей? Сострадать умеет? Оно умеет, вернее, страдать, а умеет ли сострадать другому человеку? И надо помнить и то, что страдания каждому человеку выпадают, так или иначе, не всегда очищают душу. В каких-то случаях страдания возвышают человека, а иногда может привести к обратным каким-то выводам и может сделать его, в общем-то, зверем. Апостол Павел об этом говорил так: «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Второе послание к Коринфянам. Вот как оказывается. Учимся, поэтому будем стараться учиться сострадать ближним, учимся видеть свои грехи и не просто перечисляем их во время очередной исповеди, но каемся и искренне плачем о них, сознавая, что своих сил справиться с грехом не хватает. Просим помощи у Бога, и тогда вот будет необходимый результат. Таких случаев, когда искреннее покаяние человека приводило к спасению, немало. И за всю историю христианства их было, тем более, очень много. И не случайно так эту заповедь понимают все святые отцы. Я несколько высказываний святых отцов приведу, чтобы мы понимали, что вот есть такое единомыслие в этом отношении и понимание заповеди о плачущих. Вот что говорит святитель Иоанн Златоуст. «Ибо они утешатся, — говорит Христос. Скажи мне, где они утешатся? И здесь, и там. Так как эта заповедь была слишком тяжка и трудна, то он обещает то, что наиболее могло бы облегчить ее. Итак, если хочешь иметь утешение, плачь. И не почитай этих слов иносказательными. Подлинно, когда Господь утешает, хотя бы тысячи горестей с тобой случились, все победишь, потому что Бог всегда награждает труды с преизбытком. А плакать нам повелевает не о своих только грехах, но и о грехах других. Так поступали святые, как то Моисей, Павел, Давид. Все они часто оплакивали чужие грехи». Вот что сказал святитель Иоанн Златоуст об этой заповеди. И действительно, очень важно понять, что Бог награждает труды с преизбытком, поэтому все можно победить, если идти к Богу осознанно и искренне, и плакать о грехах искренне, не просто перечислять их как какой-либо отчет. А вот что говорит другой святитель Григорий Ниский, цитирую: «С первого взгляда блаженным можно признать плач о проступках и о грехах по учению о печали Павла, который сказал, что не один вид печали, но есть печаль мирская и есть печаль по Бозе содеваемая, и дело печали мирской смерть, а вторая печаль покаянием соделывает печалющимся спасение». Да, о чем мы и говорили, что печаль ради Бога производит покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. А дальше говорит Григорий Ниский: «Почему блаженны плачущие ныне? Потому что те и утешатся в бесконечные веки. Утешением же служит причастие утешителя. Ибо собственное действие Духа есть дар утешения, которого досподобимся и мы по благодати Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». Ну, вот это древние отцы. И вот что говорят более близкие к нам по времени. Святитель Дмитрий Ростовский говорит: «Плачущие – суть те, которые, как и нищие духом, исповедуют перед Богом грехи и немощи свои. Они сетуют и плачутся о своем окаянстве, страшась будущего суда Божия, или сами на себя гневаются за то, что прогневали Бога. Это сокрушение сердечное есть печаль по Боге и дело спасительного покаяния. Тоже об этом же говорит и тоже подчеркивает, что такая печаль – это дело спасительного покаяния. А вот говорит святой Лука Крымский, совсем близкий к нам по времени. «Драгоценны пред Богом и слезы тех, кто не может выносить неправды мира, кто мучается и терзается, живя среди людей неистово развратных, как мучился праведный Лот, живя в Содоме. Вот если такие чистые слезы потекут из глаз наших, если терзается душа наша нашим собственным недостоинством, если терзается злом и неправдой мира, тогда блаженны мы, тогда сбудется над нами сказанное Христом: блаженны плачущие, ибо они утешатся. Утешатся великим, вечным утешением у Бога». Кроме того, есть еще особая, трудно распознаваемая, безотчетная тоска по высшему, по святому, по чистому, тоска, которая гложет сердце людей среди веселья, радости, тоска смутная и мучительная. Что это за тоска? Это тоска души по раю, по потерянному достоинству. Эту тоску по Богу, по райскому блаженству удивительно глубоко изобразил Лермонтов в стихотворении «Ангел». Не могу не прочитать это стихотворение, потому что оно действительно образно и точно говорит то, о чем Лука Крымский нам сказал. Вот это стихотворение. «По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел. И месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой. Он пел о блаженстве безгрешных духов под кущами райских садов. О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была. Он душу молодую в объятиях нес для мира печали и слез, и звук его песни в душе молодой остался без слов, но живой. И долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли». Вот о чем еще может человек вот печалиться и плакать, вспоминая то, что, может быть, душа когда-то слышала, вот как это изобразил Лермонтов. Да, так вот так вторую заповедь блаженства понимали многие святые, которые оставили нам свои размышления о ней. И не только те, вот, кого я сегодня процитировал, можно найти размышления о второй заповеди блаженство и у Исаака Сирина, и у Семена Нового Богослова. Иоанн Кронштадтский очень так подробно рассматривает ее, ну и многие другие. А мы читаем дальше Нагорную проповедь. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». И в следующей беседе поговорим о том, кто они, наследующие землю.
0: Заповеди блаженства.

Макарьевский Желтоводский монастырь стоит на месте слияния Керженца и Волги. Обитель в 1435 году основал инок Нижегородского Печерского монастыря преподобный Макарий, Желтоводский и Унжинский чудотворец. Вскоре после основания монастырь был разорен, иноки убиты, а сам Макарий взят в плен отрядом казанского хана. Когда Макария отпустили на волю, он основал новую обитель на Унже. Там он и умер. Обитель же на берегу Волги была возобновлена. В 1624 году была построена первая деревянная церковь. В 1641 году у стен обители была открыта знаменитая Макарьевская ярмарка. Благодаря пошлинным доходам и добровольным вкладам монастырь стал строиться и благоукрашаться. Во второй половине 17 века Макарьевский монастырь достиг своего наивысшего расцвета. Обитель на Желтых водах в 1666 году посетил патриарх Антиохийский Макарий. Он назвал ее Вторым Иерусалимом. Дважды в монастыре бывали царские особы, император Петр I и императрица Екатерина Великая. XIX век стал трудным для монастыря. Макарьевская ярмарка была перенесена в Нижний Новгород, волжские воды стали приближаться к стенам обители, постепенно разрушая его укрепления. Под угрозой полного разрушения в 1868 году обитель была закрыта. А еще через 15 лет, в 1883 году, монастырь был восстановлен, но уже как женский. Часто в этом монастыре молился с семьей Николай Федорович Филиппов. Он трудился на Волге в качестве матроса, затем стал боцманом, а после революции занялся бакалейной торговлей. В 1927 году монастырь в Макарьеве закрыли, сестер разогнали. В поселке остался действующим храм в честь Казанской иконы Божией Матери, построенный в 17 веке. На многие годы Казанская церковь стала единственным местом сосредоточения церковной жизни для жителей Макарьева и его окрестностей. А старостой храма в 30-х годах XX века стал Николай Федорович Филиппов. Вскоре после этого, 15 сентября 1937 года, Николай Федорович был арестован вместе с другими мирянами и священнослужителями Лысковского района. 11 ноября того же 1937 года тройка НКВД приговорила Николая Филиппова к расстрелу. Церковный староста Казанской церкви Макарьева был расстрелян и погребен в общей безвестной могиле на полигоне Горьковского НКВД. Архиерейским собором Русской Православной Церкви в 2000 году Николай Филиппов был причислен к сонму новомучеников и исповедников российских. Казанский храм в Макарьеве в годы советской власти практически не закрывался. А вот в Желтоводской обители сначала организовали детский дом, затем монастырские постройки сдавали в аренду советским организациям. В годы войны в монастыре размещался эвакогоспиталь, а в 1943 году обитель была передана Лысковскому зооветеринарному техникуму. Вернули Макарьевский Желтоводский монастырь церкви в 1990 году. Сейчас обитель на Желтых водах переживает свое третье возрождение.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 25 июня 2023 года.
2: Жизнь современного человека, несмотря на развитие науки, техники, на радикально изменившиеся бытовые условия к лучшему, сопровождается повышенной отрицательной реакцией человека на то, что несет в себе стресс. И мы знаем, что большое количество заболеваний, вплоть до онкологических, причиной своей имеют вот этот стресс, то есть глубочайшее потрясение нервной системы человека. А если говорить в общих категориях духовных и даже философских, то никакой не стресс, а страдание человека. Вот для того, чтобы научиться преодолевать страдания, нужно помнить, что без терпения страдания преодолеть невозможно. Конечно, у человека, у каждого есть свой предел сил. К сожалению, у современных людей, не побоюсь этого слова, избалованных высоким уровнем потребления, достаточным комфортом и прочими обстоятельствами, обусловленными научным, техническим развитием человеческого общества, эти способности, несомненно, понижаются. Если даже сравнить с поколением, к которому принадлежат, допустим, мои родители, то с точки зрения современного человека жизнь этих людей была кошмаром. Революция, гражданская война, лагеря и тюрьмы, а затем страшная война, как родившийся в Ленинграде, скажу, ленинградская блокада, страшнейшие испытания для людей, затем тяжелейшее время восстановления всего того, что было порушено, потом начало каких-то дурных экспериментов, связанных с построением коммунистического общества к 80-му году. Какое это было давление на человека, на его психику, на его здоровье. И вот все это люди преодолевали по-разному. Кто-то надламывался, кто-то с ума сходил. Кто-то действительно уходил в некое внутреннее гетто. И если, вспоминая эти тяжелые годы, подумать, а почему все это православные люди пережили, то ответ такой – терпение. Никто не терял веру в промысел Божий. Все воспринимали это как испытание, посланное свыше. И что нужно набраться терпения, чтобы преодолеть эти тяжкие испытания. Именно терпение верующих людей, не оскудевающая их убежденность в божественном промысле, в том, что когда-то все это закончится, что испытания даются нам в том числе и по промыслу Божию, что нужно только не терять веру, а наоборот укрепляться в вере, преодолевая ниспосылаемое свыше. Терпение, особенно связанное с верой, с благочестием, с исполнением заповедей, со стремлением жить по Божьему закону, все это является ничем иным, как силой, которая дается свыше, в том числе и к тому, чтобы воспитать нашу волю, наши чувства, к тому, чтобы иметь возможность преодолевать и трудности повседневной жизни. Терпение есть, несомненно, добродетель, от которой сегодня отмахивается современный человек и задает вопрос, а зачем я терпеть-то должен? Мы должны помнить, что терпение – это испытание, которое Господь дарует нам, и ответ на это испытание с тем, чтобы мы становились духовно, нравственно и, может быть, даже физически сильнее.
0: первосвятительское слово.

0: 2-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио Образ».
1: «Радио Образ» представляет проект «Лекторий».
3: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
4: Духовное содержание сказок «Курочка-ряба», «Колобок», «Теремок» и «Гуси-лебеди».
5: Напоследок хочу еще одну хорошо известную вам сказку разобрать — «Гуси-лебеди». Сказка начинается по-разному. В одном варианте жили-были старик со старушкой, и была у них дочка, да сынок маленький. Старик со старухой, скорее уже бы сказали, что внучка. Но, тем не менее, родители были, и вот была дочка, да сынок маленький. Сколько дочки, неизвестно. Сынок маленький. «Дочка, дочка», — говорила мать, — «мы вот пойдем на работу». Ну, скорее, может быть, это действительно родители. Вот здесь любопытно. Они ей что-то обещают. «Принесем тебе булочку, сошьем платьице, купим платочек». Есть обещание платы за что-то. Фраза заканчивается, и мы узнаем, за что. «Будь умна, береги братца, не ходи со двора». Значит, вот тут интересная вещь. «Будь умна, береги братца, не ходи со двора». Начну с последнего. «Не ходи со двора». Это дом, это та же самая малая церковь. Вот не отключайся, никуда не уходи. «Будь умна». Мы с вами уже как-то говорили в самом-самом начале, что ум и разум – это разные вещи. Ум – это духовная сущность. Разум – это интеллект. А ум, есть умная молитва или сердечная молитва – это часть души, в отличие от разума, от рассудка, от интеллекта нашего. И ум поэтому в сердце, а разум в голове. Значит, будь умна. Вот есть некая подсказка. То есть здесь что-то связано с духовностью. Что собой олицетворяют мальчик и девочка? Можем ли мы сразу сказать, сказка – заключает в себе какое-то иносказание? Вот о чем здесь повествование? Что собой представляет сестрица, а что братик? Старшие ушли, а дочка забыла, что ей приказывали, посадила братца на траве под окошком, а сама побежала на улицу. За пределы, то есть за пределы дома, за пределы церкви. Заигралась, загулялась. Вот тут уже страсти пошли. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крылышках. Посмотрите, интересные такие птицы гуси-лебеди. Вот лебедь сама по себе, она, в общем-то, птица достойная, царская птица. На стол ее подавали царям да князьям. А гуси? А гуси шипуны. Гуси стараются схватить, укусить. Такая злая птица. Смотрите, гуси-лебеди налетели, потому что гуси образ принимает лебедей с тем, чтобы подкраться ближе к человеку. И вот украли мальчика. Ну, наверное, многие уже догадываются, что девочка – это душа, а мальчик – это человеческая плоть. А душа заигралась и с небрежением отнеслась к своей плоти, то есть к своему телу. Мальчик – это тело. Тут страсти-то и подхватили тело и понесли. Пришла девочка глядь, а братца-то и нету. Ахнула, кинулась туда-сюда, отвечать-то перед родителями. Опять же таки, отвечать перед Творцом. Кликала, заливала слезами, причитывала, что худо будет от отца и матери. Братец не откликнулся. Выбежала в чистое поле, метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Теперь же таки темный лес, средоточие страстей, всяких злых духов и так далее, и так далее. Туда-то они и умчали братика. А гуси-лебеди давно себе дурную славу нажили. Много шкудили, да маленьких детей крали. Девочка угадала, что не унесли ее братца. Бросилась их догонять. Бежала, бежала, стоит печка. Печка, печка, скажи, куда гуси полетели? Вот здесь мы с вами сталкиваемся в этой сказке. Она уже немножко посложнее, чем предыдущая. Сталкиваемся с проблемой ветхого и нового человека. Вот Колобок – ветхий человек. Он не вырос духовно и был съеден, поглощен. А вот здесь мы уже видим, как происходит преображение человека, преображение души, преображение личности. Вот в русской литературе 19 века, в любом романе, ну, настоящем, конечно, хорошем романе, должно быть преображение личности. Но, оказывается, в сказках это тоже есть. Просто этого мы никогда не замечали. И вот здесь мы видим, как начинается, еще пока не преображение, начинается испытание, потому что преображение начинается с испытания, потому что человек должен понять, что он должен преобразиться. А чтобы понять, он и должен столкнуться с какими-то трудностями, какими-то испытаниями. Вот девочка начинает сталкиваться, душа столкнулась с этим. Какая она? Какое ее состояние? Не пожалуйста, печка, печка, а скажи в приказательной форме. Петхий человек, куда гуси полетели? Съесть моего ржаного пирожка, скажу. А, у моего батюшки пшеничные не едятся. Ну, это гордыня. Почему это я должна есть? Какие-то ржаные пирожки, если вот дома у батюшки есть пшеничные. И печь ничего не сказала. Побежала дальше. Стоит яблонь. Яблоня? Да, а яблонь по-народному. Яблонь, яблонь. Скажи, куда гуси полетели? Она и торопится, с одной стороны. Но, пожалуйста, это сказать можно? Нет, не говорит в ветхом состоянии человек. Съешь моего лесного яблочка, скажу. А у моего батюшки и садовые не едятся. Грубо отвечает ветхий человек. Побежала дальше. Стоит молочная речка, кисельные берега. Молочная речка, кисельные берега. Куда гуси полетели? Чуть ли не в приказательной такой форме. Ветхий человек. Съешь моего простого киселика с молоком, скажу. Киселик с молоком тоже не слабо. А у моего батюшки и сливочки не едятся. Все равно гордыня, а у меня лучше. То же самое ветхий человек. Эгоцентричен, неприветлив, в нем любви нет никому. Ну и страстен. Долго было ей бегать по полям, добродеть по лесу. То есть вот она знает, что ей нужно делать. То есть найти братца. Но куда идти? Вот пути-то не знает. Душа такая неприкаянная, ищет, а не знает, где найти. И вот, к счастью, попался еж. Хотела она его толкнуть, ветхая душа. Толкнуть зачем? А вот так. Но побоялась наколоть. Есть страх. Теперь давайте мы вспомним самое начало сказки. Помните, я обратил ваше внимание на то, что родители обещали, если будешь хорошо себя вести, если за братцем будешь следить, то мы тебе и булочку сошьем платьице и купим платочек. То есть ветхий человек понимает вот это вот дашь на дашь. И вот здесь тоже ежик попался, ветхий человек, что хотела пнуть, но подумала, а, может уколоть. Поэтому испугалась. Но ежик... Добродушное животное, хотя и с колючками. Бен вон туда и указал, куда они полетели. Побежала. Стоит избушка на курьих ножках. Стоит, поворачивается. Где избушка? Избушка всегда стоит на границе леса и поля. Сидит баба-яга. Сидит и братец на лавочке. Играет золотыми яблочками. Есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание. Баба-яга всегда живет на границе между Навью и Явью. Явь – это видимый мир, мир дольний. Навьи чары или Навь – это смерть, это то, что потусторонний мир. Избушка всегда стоит на этой границе. Баба-яга, костяная нога, или она ведунья, она ведьма, она ведает, она знает дорогу в потусторонний мир, знает пути различные и в этом мире, потому что куда она должна привести заблудшую душу? Вот здесь возникает вопрос. Бабе-яге кто нужен? Мальчик или девочка? Мальчик играет золотыми яблочками. Значит, если бы она хотела съесть мальчика, то она бы уже давно его съела бы. А так получается, что мальчик, то есть тело, только приманка. Потому что ей нужна бабе-яге душа человеческая, то есть девочка. Потому что душа-то придет забирать свое тело. Увидела сестра, подкралась, схватила братца и понесла. А гуси за нею в погоне летят. Смотрите, уже не гуси-лебеди. То есть уже их открыла сущность. Потому что они уже в Бабе-Яге стараются помочь. Уже теперь девочку догнать. Подбегает девочка к молочной речке. И смотрите, испытания прошли. Страх появился. Смертельный страх. Гуси-лебеди налетят. Бабу-Ягу увидела. Границу между этим миром и другим миром увидела. Ощутила во всей своей этой полноте и стала меняться. Помните, речка, речка, скажи, куда полетели. А теперь речка, матушка, спрячь меня. Вот начинает меняться человек. Происходит его постепенное преображение. Съешь моего киселика, нечего делать. Съела она киселик, речка его посадила под бережок, гуси пролетели мимо, не заметили. Вышла она, сказала, спасибо. Меняется человек, и опять бежит к братцам, а гуси воротились, летят навстречу, что делать, беда, стоит яблоня. Яблонька, яблонька, матушка, спрячь меня. Совершенно другое отношение, совершенно другой становится девочка. Условие то же самое, но отношение к нему человека меняется, потому что сам изменился человек. Поскорее села яблочко, яблонька и закрыла ее веточками, прикрыла листиками, гуси пролетели мимо, ничего не заметили. Вышла и опять бежит к братцам. А гуси увидели, да за ней, совсем налетают. К счастью, на дорогу печка. Тут интересное обращение. «Сударыня печка, спрячь меня, сударыня!» Там матушка, а здесь сударыня. То есть и такое почтение, потому что госпожа. Почему? Потому что печка тепло дает, печка кормит. Печь в избе занимала центральное место. Почему танцевать от печи? Начинает все делать от печи, потому что она и обогреет, и накормит, и приютит, и даже сохранит. Археологи, когда раскапывали древнерусские города, разоренные монголо-татарами, обнаружили как раз вот кости детей, которые прятались в печи. Потому что от врагов действительно печь иногда и спасала. И от стрел, и могли не заметить, и так далее, и так далее. То есть сударыня печка, госпожа печка, съешь моего ржаного пирожка. Девушка поскорее пирожок в рот, сама в печь села, устица. Гуси полетали, полетали, покричали, покричали, да и с чем и улетели. А девочка схватила своего братца, прибежала домой и успела до возвращения родителей. То есть вот время. Каждому человеку отведено время, когда он должен предстать перед своим Творцом и ответить за свои делания. Вот девочка успела, как раз возвращаются родители. Она даст отчет, как она оберегала и плоть, и себя, душу. Вот и сказки конец. Замечает рассказчик. Казалось бы, очень простой сюжет, но мы видим, как происходит преображение человека. Мы сегодня рассмотрели самые простые сказки. В следующий раз мы с вами рассмотрим так называемые волшебные сказки. У них и более сложный сюжет, и много возникает всяких различных параллелей и с русской литературой, и с человеческой жизнью. Но, во всяком случае, они более насыщены различными примерами. Есть вопросы? Сейчас я попытаюсь ответить на ваши вопросы. Александр Николаевич, то есть сказки своего рода притчи? Совершенно верно. Я несколько раз об этом говорил. Притчи, появившиеся своевременно? Несомненно. Но притчи, если вы вспомните, что Иисус Христос в Евангелии говорит притчами, и евангелисты эти притчи запечатлели. И эти притчи читаются в церкви во время богослужений. Определенный язык. Притчи – это своеобразный язык для тех, кто может истолковать эти притчи, понять. Не случайно после того, как прочитает евангельскую притчу, ну, священник обычно читает проповедь, то есть растолковывает эту притчу. И это для тех людей, кто ходит в церковь, кто слышит евангельское слово. То есть для людей книжных, книжной культуры. Но, повторяю, есть еще вот второй пласт культуры – это фольклор. И в фольклоре тоже существуют притчи. Вот сказки, они, собственно, и выступают в качестве притчи. Притчи, появившиеся своевременно, но, так сказать, возвращение к мягкой пище, ибо перестали понимать Слово Божие. Нет, это параллельно. Это в какой-то степени даже приуготовление к Слову Божьему, то есть к пониманию Священного Писания. Вот если научились толковать, еще раз подчеркну, сказителями сказок выступают люди пожилые, которые могут истолковать эти сказки. Они не просто рассказывают сюжет сказок и убаюкают, нет, они еще истолковывают этот сюжет. И они тем самым приуготовляют человека пониманию уже более сложного, то есть Священного Писания. Хотя мы видим, что в принципе и сказки, и святые отцы, то есть священное предание, и священное писание, все это работает на одно, чтобы духовно развивать человеческую личность. Расскажите, пожалуйста, этимологию слов «меч-кладенец». Насчет этимологии, то есть происхождения, здесь сразу я вот так вот не скажу. Это нужно будет по словарям посмотреть. Но смысл попытаемся мы с вами сейчас разгадать. Меч в сказках – олицетворение обоюдоострой молитвы. Кладенец, то есть как кладезь. Кладезь с источником воды, живой воды. То есть это молитва, которая побеждает. Потому что молитвой можно победить любого врага. А самое главное врага, понятно, супостата, супротивника Бога и человека. Можно только победить молитвой. Это во-первых. Во-вторых, меч имеет форму креста. Опять же таки, врага рода человеческого можно победить только крестом. То есть вот меч-кладенец – это и есть вот то духовное оружие, которым можно победить врагов. Не случайно и у архангела Михаила, войска небесного, именно вот такие огненные мечи, которым побеждаются все злые духи. Ну, а мечом-кладенцом побеждаются все земные враги. Откуда вообще берутся сказки? Ну, это народная мудрость, это творчество. Сказку, литературную сказку придумывает писатель. Но литературная сказка не имеет таких глубинных смыслов. Литературная сказка, авторская сказка, она больше напоминает рассказ, повесть. А вот поколением отшлифованные сказки, мудрости человеческой отшлифованные, они уже приобретают форму вот такой притчи, о чем мы с вами говорили в самом начале. Ведь вот эти вот малые формы, небольшое количество слов в них есть, но глубинные, очень полные по содержанию. И что немаловажно, вот как в притче, в принципе, доминирует какой-то, так сказать, один смысл, вот точно так же и в сказке тоже есть определенная идея, главная идея, на которую обращает внимание рассказчик. А откуда вообще берутся сказки, придумает народ. Кто-то начнет, потом кто-то подхватит, перескажет из уст в уста, отшлифовывается, ну вот и получаются такие своеобразные такие вот источники мудрости. Есть ли в православии аналог Бабы-Яги по своей природе? И что такое Яга? Здесь вот однозначно толкования Яги нет. Есть ли в православии аналог по своей природе? Но, в принципе, это бес. То есть здесь совершенно очевидно духовное воплощение Бабы-Яги. Это бесовская природа. Почему сказка называется именно «Гуси-лебеди», а не «Братик», «Сестричка» или «Баба-Яга»? Хороший вопрос. Почему «Гуси-лебеди»? Мы с вами уже, наверное, несколько раз говорили, что деталь царица смысла, когда разбираем то или иное произведение. Кто пособник в данном случае похищения души? Те самые «Гуси-лебеди». Поэтому, с одной стороны, можно сказать так, что вроде бы сказка по своему названию не отвечает содержанию, но на самом деле уже в самом названии есть подсказка к пониманию, потому что гуси-лебеди играют тут не последнюю роль в похищении братца, то есть те вот страсти, которые могут охватить тело. Мы еще с вами не говорили о творчестве Льва Николаевича Толстого, но я думаю, что практически все, кто вот сейчас слушает эту нашу лекцию, знает его роман «Анна Каренина». Почему роман называется «Анна Каренина»? Если мы математически подойдем и подсчитаем, сколько глав в этом романе, то узнаем, что, если не ошибаюсь, сюжету Анны Карениной Вронский посвящено 108 глав, а вот «Левин Кити» там 117 или 118, сейчас я уже запамятовал, то есть гораздо больше. И получается, что генеральная линия то это как раз Левин или Левин и Кити. Но не Анна Каренина. А вот Толстой назвал Анна Каренина. Значит, был какой-то в этом смысл? Конечно. В свое время мы о нем с вами поговорим. Скажите, пожалуйста, какую литературу можно почитать о толковании сказок именно в ключе христианства? Вот, к сожалению, вам не могу ничего посоветовать, потому что такой литературы нет. Во всяком случае, она мне не попадалась. Так что мы вот с вами будем сказки читать еще на следующей лекции и будем их толковать. Ну, это и будет такое нам подспорье, понимание этих сказок и затем уже всей русской литературы.
3: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

Сегодня, 6 сентября, церковь вспоминает перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея Руси чудотворца, а также мученицу Сиру, равнопостольного священномученика Косму, преподобного Арсения Комельского. Мученица Сира жила в VI веке в Персии. Она была дочерью знаменитого жреца-огнепоклонника из Карх-Селевкии, города на территории современного Ирана. Отец Сиры боялся, что дочь заинтересуется христианством, и отдал ее на воспитание в языческий храм. Сира стала жрицей. Но однажды она разговорилась с нищими христианками. Девушка уверовала во Христа, стала учить молитвы и псалмы, читать христианские книги. Она пришла к местному епископу с просьбой о крещении. Епископ попросил отложить исполнение ее желания. Он опасался дать жрецам повод к преследованию христиан. Кроме того, он думал, что Сира испугается отцовского гнева и отступит от Христа. Епископ посоветовал ей сначала открыться перед родными. Однажды во время ритуала девушка громко воскликнула: «Я христианка! Отрекаюсь от ложных богов и верую в истинного Бога». Отец то бил дочь, то уговаривал ее, то плакал, то грозил ей. Но Сира оставалась непреклонна. Тогда отец выдал девушку властям, и ее заточили в тюрьму. Сира подкупила стражу и на один день отлучилась из темницы, чтобы принять крещение. А потом она вернулась, чтобы принять мученический венец.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и

во веки веков. Аминь. Отче наш, иже иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзивай же петь Тя, Святая Троице. Свят, свят, святый Си Божий, Богородица, и помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Божий, Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакомьи моими, но человеколюбствовалось и обычный и вничайно лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучайтесь о словесем Твоим и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего и от греха моего очистимя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих, и победишь внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропиши мя сопом и очишися омыши мя и по чеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо. Все сожжения не благоволиши. Жертва Бога, дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятого же за ны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
От сна восстав полуночной, песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сьеми день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человека, любща, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобие мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славой Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее не воздвиглось, во еже славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвена мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю и кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненное скверное и все непорочное, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий,
Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил все иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, реклый сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет место всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнут мя от Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради причистия Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых,

0: совмещенные каноны Спасителю, Божьей Матери и Ангелу-Хранителю.
1: Яко по суху пешешествовав Израиль по бездне стопами, гонители фараона, видя потопляема, Богу победную песнь поим вопияше. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, ныне приступи их, аз грешный и обремененный к Тебе, Владыце и Богу моему, не смей же взирать я на небо, токмо молюся глаголя, дашь мне, Господи, ум, да плачуся дел мои горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, о горе мне грешному, паче всех человек окаянен есмь, покаяние несть во мне, дашь мне, Господи, слезы, да плачуся дел мои горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, безумни окаяние человече, в лености время губиши, помысли житие Твое и обратися ко Господу Богу, и плачися о делях Твоих горько. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мати Божия Пречистая, возри на мя грешного и от сети дьяволи избави мя, и на путь покаяния настави мя, да плачуся дел моих горько. Пресвятая Богородице, спаси нас. Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мати, Слово и Дево, от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородице, спаси нас. Страстей мя смущают прилози, многого уныни исполните мою душу. Умери, от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенепорочная. Пресвятая Богородице, спаси нас. Спаса, родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых. К Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление. Пресвятая Богородице, спаси нас, недугающий телом и душею, посещение божественного и промышлений от Тебе сподоби, едино Богомати, яко благая, благаго же родительница. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя. Песнь воспейте и восхвалите спасе, Твоего раба достойно сподоби, бесплотному ангелу, наставнику и хранителю моему. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Един аз в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ум мой Твоею молитвою направи, творите мне Божие повеления, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидите мне злых настави мя, молюся Ти. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молись, девице, о мне, рабе Твоем, ко благодателю, сохранителю моим ангелам, и настави мя творите заповеди Сына Твоего и Творца моего. На камене мя веры утвердив, расширилась и уста моя на враги моя, возвеселибося дух мой в нигда пети, не свят яко же Бог наш, и не исправеден паче Тебе, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, в нигда поставлены будут престоли на судище страшнем, тогда всех человек дела обличатся, горе тамо будет грешным муку отсылаемым, и то, ведущий душе моя, покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, праведницы возрадуются, а грешни восплачутся, тогда никто же возможет помощи нам, но дела наши осудят нас, тем же прежде конца покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, увы мне великогрешному, и же делы и мыслями осквернився, ни капли слез имею от жестосердия, ныне возникни от земли душе моя, и покайся от злых дел Твоих. Пресвятая Богородице, спаси нас. Се взывает Госпожи Сын Твой и поучает нас на доброе, аж и грешный добра всегда бегаю, но Ты, милостивая, помилуй мя, да покаяся от злых моих дел. Пресвятая Богородице, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю Тебя, Богородительница Дева. Ты мя окорми ко пристанищу Твоему, благих виновна, верных утверждение, едино всепетая. Пресвятая Богородице, спаси нас. Молю Дева душевные смущения и печали моей я бурю разорите. Ты, Бабога Невестная, начальника тишины Христа родила иси, единопречистая. Пресвятая Богородице, спаси нас. Благодетеля родче добрых виновного, благодеяние и богатство всем источи, вся бо можеши, яко сильного в крепости Христа роче Богоблаженная. Пресвятая Богородица, спаси нас, лютыми недуги и болезненными страстями истязаему Деву, ты ми помози, и среднее бо неоскудное тя знаю сокровище, пренепорочное, неиждеваемое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Все помышления мои и душу мою к тебе возложи, хранителю мой, ты от всякой мне напасти вражия избави. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Враг попирает меня и озлобляет, и поучает всегда творите свое хотение, но ты, наставничий мой,

исцели причину. Верую, яко придешь и судите живых и мертвых, и все во своем чину станут, старые и младые, владыки и князи, девы и священницы, где обрящуся аз, сего ради вопию, дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пречистая Богородица, приими недостойную молитву мою и сохрани меня от наглой смерти и даруй мне прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебя требующей, не презри, Дева, поющей и превозносящей Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, я исцеляющей телесные болезни, Дева, да Тебя прославлю, чистая, вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исцеление богатства изливающей, верно поющим Тебя, Дева, и превозносящим неизреченное Твое Рождество. Пресвятая Богородица, спаси нас. Напасти Ты прилоги отгоняющие страстей находы, Дева, тем же Тебя поем во все веки. Святый Ангел Божий, Хранитель мой, моли Бога о мне. От Бога посланный, утверди живот мой, раба Твоего, преблагий ангеле, и не остави меня вовеки. Святый Ангел Божий, Хранитель мой, моли Бога о мне. Ангелы Тя суще благо, души моей я наставник и хранителя, преблаженни воспеваю вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Буди ми покров и забрала в день испытания всех человек, вон же огнем искушаются дела благая же и злая, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Буди ми помощница и тишина, Богородице Преснодева, рабу Твоему, и не остави меня лишенно быть от Твоего владычества. Бога человеком невозможно видеть, на Него же не смеет чини ангельстей взирати. Тобой же всечисто явися человеком Слово воплощенно, Его же величающе с небесными вою Тя ублажаем. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам прибегаю, ангели, архангели и вся небесные силы, у престола Божия стоящие, молитесь ко Творцу своему, да избавит душу мою от муки вечная. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне плачуся к вам, святые патриарси, цари и пророцы, апостоли и святители, и все избрания Христовы, помозите мне на суде, да спасет душу мою от силы вражия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам воздежурутся святые мученицы, пустынницы, девственницы, праведницы и все святые, молящиеся ко Господу за весь мир, да помилуют мя в час смерти моей. Пресвятая Богородица, спаси нас. Мати Божия, помози ми, на Тя сильно надеющемуся, умоли Сына Своего, да поставит мя недостойного одесную себе, егда сядет судей живых и мертвых. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Радости мое сердце исполни, Деву, я же радости приемшее исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих будет, Деву, и стена нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Пресвятая Богородица, спаси нас, света Твоего зарями просвети, Деву, мрак неведение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих. Пресвятая Богородица, спаси нас. На месте озлобления немощи смирившегося, Деву исцели, из нездравия во здравие притворяющий. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя едини спаси мой, яко милостив еси и милосерд, и праведных кликов, сотвори мя причастника. Святые ангели Божии, Хранитель мой, моли Бога о мне, мыслите ми присно и творите, Господень ангели, благая и полезная даруй, яко сильно яви в немощи и непорочно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Яко имея дерзновение к Царю Небесному, того моли с прочими бесплотными, помиловать имя окаянного.

0: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много дерзновений имущи, Дево, воплощемуся из Тебе, приложи мя от уз, и разрешениями подашь, и спасение молитвами Твоими. Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка Христе Боже, и же страстьми своими страсти моей исцеливый, и язвами своими язвы моя уврачевавый, даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезу умиления, с растворимоему телу, от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоей честною кровью, от горести ею же мя сопротивник напои, возвыси мой ум к Тебе долу поникший, и возведи от пропасти погибели, яко не имам покаяния, не имам умиления, не имам слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию, умрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть и к Тебе в болезни, не могу согретися слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое, даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа, оставих Тя, не остави меня, и изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей, и сопричти мя овцам избранного Твоего стада, воспитай мя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистывая Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Пресвятая Богородице, спаси нас. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши то, яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Ангеле Христов святый, к Тебе припады и молюсь, хранителю мой святый, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святого крещения, аже своей леностью и своим злым обычаем прогневах Твою пречистую светлость, и отгнах Тя от Себе всеми студными делы, лжами, клеветами, завистью, осуждением, призорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, и мы самохотение на всякое плотское вожделение, о злое мое произволение, его же и скоти бессловесней не творят, да как возможешь и возрете на мя, или приступите ко мне, аки псу смердящему, которому очима ангеле Христов возрише на мя, оплетшися злево гнусных делях, да как уже возмогу, отпущение просите горьким и злым моим и лукавым деянием, в ниже впадаю по вся дни и ночи и на всяк час. Намолюсь эти припады, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешного и недостойного раба Твоего, буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми Твоими молитвами и Царствие Божие причастниками сотвори со всеми святыми, всегда и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Богоявленском соборе Костромского Кремля 24 сентября 2023 года.
2: Многим из вас, наверное, приходилось бывать на Западе, где стоят величественные соборы, готические, романские, шедевры архитектуры. Заходишь в этот собор пустой. Ну, думаешь, надо на богослужение попасть. В воскресенье приходишь, тоже пустой. Только на скамеечках где-то там человек 50-100 сидит. И вот когда взирал я на эти опустошающиеся кафедральные соборы, то понял, что ведь это явление отображает духовное состояние народа. Я никого не хочу судить, Бог всем судья, и мы потом даже и не знаем всего того, что там происходит. Но мы точно знаем, что у нас происходит. В передовой развитой стране, с блестящей наукой, с развитой промышленностью, с огромными достижениями в области создания новых технологий. Вот эта современная страна, именующаяся Россией, которая могла бы пойти по тому же самому пути, что и страны западные, но по милости Божией она не идет. И наша главная отличительная черта – мы верим в Бога. Как знаете, на пряжках немецких военных тоже было слово «Gott mit uns», «Бог с нами». И они творили беззаконие. А вот наши слова «Мы верим в Бога» никогда не могут повлечь за собой то, чтобы беззаконие, духовное, нравственное беззаконие совершалось на русской земле. И поэтому с большой благодарностью я отношусь сегодня к тому, как осуществляется управление нашим Отечеством, как выстраивается система приоритетов и ценностей, как осуществляется забота о людях. И хотел бы сердечно поблагодарить власти за те труды, которые они несут. Но никогда не бывает хорошего достаточно. Если кто-то скажет, ну вот, все в порядке, как богач библейский, душа, ешь, пей, веселись, что тебе еще надо, вот тогда и начинается пагуба. Поэтому для того, чтобы развивалась дальше, в том числе и Костромская земля, нужно ставить перед собой новые задачи, воодушевлять на решение этих задач людей, призывать имя Божие и, постоянно сознавая то, чего мы не доделали, не только доделывать, но и идти вперед. Я думаю, что вот только такой взгляд на жизнь и может людей подвигать на постоянное совершенствование, которому нет конца. Молитесь о родине нашей, о властях. Но, может быть, особая горячая молитва должна быть о церкви и о вере нашего народа. Потому что, покуда будем сохранять веру в Господа, мы не собьемся с правильного исторического курса. Соблазнимся, пойдем на достижение определенных мирских целей, которые бывают очень привлекательны, и забудем о Боге, о вере наших предков, о том, что было в сердцевине нашего национального самосознания. Не будет нам блага, и это хорошо известно из истории.
0: Первосвятительское слово.

Сегодня, 6 сентября, церковь вспоминает перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея Руси чудотворца, а также мученицу Сиру, равноапостольного священномученика Косму, преподобного Арсения Комельского. Святитель Петр, митрополит Московский, родился на Волыне. В 12 лет мальчик поступил в монастырь. Он много читал, изучал иконопись. Иконы, написанные Петром, раздавались паломникам. Со временем Петр сам основал обитель и стал ее настоятелем. В конце 13 века Константинопольский патриарх поставил игумена Петра митрополитом Владимирским. В то время Владимир был самым сильным русским княжеством, и его митрополит считался предстоятелем всей русской церкви. По преданию, его сопернику, игумену Геронтию, было видение. Божия Матерь с иконы, написанной игуменом Петром, посоветовала Геронтию отступить и поведала о своем покровительстве игумену Петру. В 1312 году митрополит Петр совершил поездку в Орду. Он получил от хана Узбека грамоту, охранявшую права русского духовенства. А через 13 лет Петр по просьбе великого князя Иоанна Калиты перенес митрополитчью кафедру из Владимира в Москву. Святитель Петр пророчески предсказал освобождение от ига Золотой Орды и будущее возвышение Москвы как центра всей России. По его благословению в Московском Кремле был заложен собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. Там святителя Петра и похоронили. При перестройке собора мощи святителя были перенесены в новую гробницу. Это событие церковь вспоминает 6 сентября.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый Си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Тя Святая Троице. Свят, свят, святый Си Божий, Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый Си Божий, Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человека любствовалось и обычный и вничайно лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих, и победишь внегда судите Ти, себо беззаконие зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбила сей, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил меси, окропиши меня сопом, и очишися омыши меня, и паче снегу убелюся. Слуху моему дасть радость и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духа владычнему утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого жезаны при Понтистем Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко нико лише сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь переношу Те спаси, и припады и вопиюти. Не дашь мне уснуть в греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнитим, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твои же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в нощиме и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественно меня сотвори, врача родшие, у врачи души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обечатшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверно и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рек Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой иси ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тада отвечает, тада оправдит мя, тада покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Есть святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тебя оскорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это 22 глава с 1 по 14 стих Евангелиста Матфея.
2: «И отвечав Иисус, паки речи им в притчах глаголя...»
3: Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных».
2: Мнози бу суть звань, немало же избранных.
1: В притче Христа Спасителя о званых и избранных есть два неожиданных поворота сюжета. Сначала рассказывается о брачном пире и странной реакции приглашенных. Они не только отказываются пойти на праздник, но и оскорбляют и даже убивают посланных рабов. Царь в гневе посылает свои войска, чтобы уничтожить обидчиков. Все достаточно понятно. Мы подошли к первой неожиданности. Царь принимает решение наполнить свои палаты не избранной элитой, а бомжами и самыми низкими людьми. Причем в тексте сказано буквально «и злыми, и добрыми». Вместо благородных званых пир наполняется нищими, оборванными, больными, дурно пахнущими. Но и это еще не все. Сюжет вдруг снова делает резкий разворот. Почему-то царь обращает внимание на человека, который не одет в брачную одежду. В ответ на вопрос царя незнакомец молчит. Его связывают и выбрасывают во тьму внешнюю, то есть на улицу, в самую гущу ночи, где бродят хищные звери, готовые быстро расправиться с безоружным человеком. Исполненная парадоксами притча в итоге как бы закольцовывается. Ведь и званые гости, и выброшенный на улицу незнакомец в итоге оказались вне царского пира, при том, что между ними, казалось бы, ничего общего не было. Оскорбители царя были уничтожены вместе с городами, где они жили, незнакомца быстро сожрали хищники. Но если посмотреть чуть внимательнее на званых и несчастного незнакомца, нетрудно обнаружить всего лишь одну общую черту –

0: им выдали.
1: Введено греческое слово «праус». Кроме значения «кроткий», это слово также переводится как «тихий», «ласковый», «спокойный», «сдержанный», «прирученный». Все эти значения можно передать одним словом – «беззлобный». Вот может ли современный человек быть таким? Мир, в котором, ну, в общем-то, мы видим, в котором выживают и благоденствуют сильнейшие, диктуют совершенно другие условия и правила. Для победы здесь и сейчас больше востребована дерзость, качество, противоположное кротости. Современный человек задает себе вопрос, почему именно я должен терпеть, подчиняться, прощать, любить? Пусть меня терпят, подчиняются, прощают, меня любят. Так было, в общем-то, всегда. Мы в том же 36-м псалме читаем, что нечестивые преуспевают, они обладают многими богатствами, они подобны крепкому, укоренившемуся, многоветвистому дереву. А что остается праведнику? Псалмопевец так отвечает: «Уповать на Господа и делать добро, жить на земле и хранить истину». Это тот же 36-й псалом. Потому что ведь только добро, вера, надежда и любовь есть настоящая жизнь и настоящее существование. Успех нечестивого – это такой обман, иллюзия. Все это есть только здесь и сейчас. У нечестивых нет и не может быть будущего. Поэтому 36-й псалом говорит: «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут. Уклоняйся от зла и делай добро, будешь жить вовек, ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек». Вот такой 36-й псалом, который, казалось бы, и объясняет все. В Ветхом Завете дано наставление, каким призван быть человек, живущий по Божьим законам. И Христос добавляет и усиливает эту ветхозаветную заповедь. Он говорит, 5 глава Евангелия от Матфея: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Вот сам Он такой и есть, сам Христос. Он и говорит: «Я кроток и смирен сердцем» – Евангелие от Матфея. Кроткие уподобляются Христу, и Он обещает им землю. Какую землю? Сам Он, кроткий, не имеет ничего. И говорит о себе: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сыну Человеческому негде даже и подклонить главу. Но у Него есть земля живых. Это жизнь с Богом. Все ли ее получат? Нет, не все. А только те, кто был кроток, кто был терпелив и не злобив, кто готов был поделиться последним, а главное – любовью с другими». Не случайно преподобный Серафим Саровский говорил: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». То есть, как спасутся, так же приобретут кротость духа, если ты показываешь им такой пример. Такие кроткие и здесь получают блаженство, уже в земной жизни. Кто это? Это те, кто взяли на себя благое иго Христово, кто следует Его путем, ищет смирения, кротости, любви, тот найдет покой и успокоение своей душе и в этой земной жизни, и в жизни будущего века. Блаженный Феофилакт Болгарский говорит: «Некоторые под словом «землю» разумеют землю духовную, то есть небо, но ты разумей и эту землю, так как кроткие обычно считаются презренными и лишенными значения, то Он, Христос, и говорит, что они-то преимущественно и имеют все». Кроткие галилейские рыбаки, ученики Христовы, без оружия сумели утвердить христианство по всей Римской империи. Они наследовали землю. Они и сами были смиренными до смерти, которую приняли за Христа. Ну, а сам Христос, конечно, своей жизнью и смертью показал нам, что такое истинная кротость. Он смирился так, что мог добровольно принять смерть на кресте. Добровольно. Вот при аресте в Гефсиманском саду он говорит апостолу: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Это Евангелие от Матфея, 26 глава. Он мог избежать ареста, пыток, смерти, но он принимает это за нас из любви к человеку.

0: Ну, а для нас возможно такое? Ну, мы видим, что апостолы последовали Христу и до смерти были, оставались Ему верными, и приняли мученическую кончину, и имели истинную кротость, и к такой истинной кротости приближались и святые. Они к ней стремились, просили ее у Бога и обретали. Вот вспомним, как святой преподобный Серафим Саровский рубил дрова в лесу и стоял с топором в руках. Такое оружие он имел. И, обладая, причем, большой физической силой, он не захотел оказать пришедшим сопротивление, когда вот к нему разбойники приступили. Он положил топор на землю и сложил руки на груди. Злодеи схватили топор и обухом его жестоко избили. Проломили голову, переломали кости, а денег не нашли и скрылись. Преподобный Серафим еле-еле добрался до монастыря и долго болел, и до конца дней оставался уже согбенным. А когда разбойников поймали, он не только простил их, но и просил отпустить, говоря, что если этого не сделают, он уйдет из монастыря. Вот и пример такой вот истинной кротости. И таких примеров в житиях святых можно найти немало. Для нас, конечно, Христос – вечный идеал, к которому мы стремимся. Учимся кротости и помним слова, сказанные еще пророку Илие в Ветхом Завете. «И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Это третья книга Царств. «И там Господь. Господь могуч, сокрушает скалы, вызывает землетрясение, но вот человеку он веяние тихого ветра». А по-славянски это такая красивая фраза: «Глаз хлада тонко, и тама Господь». Поэтому нам в мире, который ослеплен фальшивым блеском, прельщенным фальшивыми ценностями, нужно помнить, что есть еще нечто важное, главное, что нельзя и мы не имеем права потерять. Это наша душа. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе, говорит Спаситель. Это Евангелие от Луки, 9 глава. Душа бессмертна, но получит ли она ту землю, ту жизнь с Богом, которую обещал Господь кротким в третьей заповеди блаженства, это зависит уже от нас, от того, как мы живем в этом мире, что ищем в нем. Ведь следующая заповедь блаженства обещает его ищущим правды: блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Оказывается, что мы должны искать. Но об этом мы поговорим в следующий раз.
1: Заповеди блаженства.

0: Радио «Образ». Слушайте сердце.
1: Унесенные революцией.

каменный собор во имя Живоначальной Троицы в Горбатове был построен в честь победы России над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. Строительство храма-памятника началось в 1814 году, завершилось в 1823. Храм с трапезной и колокольней построен в классическом стиле с четырехколонным портиком и симметрично расположенными круглыми световыми окнами. Архитектор неизвестен. В 1852-1858 годах рядом с Троицким собором была построена кладбищенская церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Под началом Троицкой церкви стояла каменная часовня на Базарной площади. В приходе числилось 3600 верующих. Службы и молебны в Горбатовском соборе продолжались до 30-х годов XX века. Сначала в 1934 году в храмах Горбатова запретили колокольный звон, так как он якобы мешал не только жителям Горбатова, но и гостям домов отдыха Чернореченского химического завода, завода номер 80, Краевого управления милиции и нескольких школ. В январе 1935 года Троицкий собор в Горбатове и вовсе закрыли. Храм переоборудовали под дворец культуры и кинотеатр, а колокольня была переделана под водонапорную башню. А потом в здании храма разместили склад РТО. Рядом с поруганным храмом довольно долго находились пивные павильоны. В церковной сторожке длительный период базировалась городская автостанция. Лишь в 1987 году началась реставрация, а в 1990-м храм вновь открылся для верующих. Сегодня в Троицком соборе Горбатова на видном месте хранится икона священноисповедника Николая Рюрикова. Годы его юности были плотно заняты учебой в духовных школах. В 1905 году он окончил Нижегородскую духовную семинарию по первому разряду. Потом преподавал закон Божий в разных селах нашей области. В 1911 году Николай Рюриков был назначен священником в Троицкий собор города Горбатова. Он служил в этом храме 16 лет. Церковное начальство видело в отце Николая не только ревностного служителя Господу, но и человека, уже проявившего преподавательские способности. Ему была назначена должность наблюдателя за преподаванием закона Божия в учебных заведениях Горбатовского уезда, а кроме того он был членом Горбатовского отделения епархиального училищного совета и казначеем этой организации. И, естественно, молодой священник не сторонился общественной жизни. Некоторое время он был делопроизводителем Горбатовского отдела Всероссийского общества попечения о беженцах. За педагогическую и пастырскую деятельность отец Николай был удостоен многих наград. Прихожане, простые люди, любили своего батюшку и всячески стремились высказывать ему свои чувства. 29 июля 1927 года отец Николай был арестован по ложному обвинению в проведении контрреволюционной пропаганды и приговорен к 3 годам ссылки в Восточную Сибирь. Спустя 10 лет, в 1937 году, отца Николая арестовали во второй раз, 29 сентября. На этот раз доброго пастыря приговорили к 10 годам лагерей. Отбыв чуть больше половины срока заключения, 18 июня 1943 года он умер в лазарете Лакчимлага в республике Коми. Решением Священного Синода 6 октября 2006 года священник Николай Рюриков был причислен к лику новомучеников и исповедников российских. В 2009 году родственники отца Николая передали на служение в Троицкий собор Горбатова икону священноисповедника.

Сегодня, 6 сентября, церковь вспоминает перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея Руси чудотворца, а также мученицу Сиру, равноапостольного священномученика Косму, преподобного Арсения Комельского. Равноапостольный священномученик Косма, в миру Константин, жил в 18 веке. Он был родом из Греции, получил богословское образование на родине и завершил его на Святой Афонской горе в Отопецком училище. Константин принял монашеский постриг с именем Косма. Он побывал в Константинополе, где изучил ораторское искусство и получил благословение у константинопольского патриарха на проповедь. Косма был в придунайских княжествах, странствовал по греческим городам и островам, обошел Албанию и Македонию. Он проповедовал Евангелие и вселял надежду в христиан на землях, находившихся под турецким ярмом. Церкви не вмещали всех, кто хотел послушать Косму. Он проповедовал в полях и на площадях. По его инициативе в селах открывались церковные училища, благоустраивались храмы. Апостольское служение Космы завершилось мученической смертью в 1779 году. Его схватили турки и казнили. Сохранились пророчества святого Космы. Так он предсказал, что Греция обретет независимость от турецкого владычества.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Начинаем прямую трансляцию Божественной Литургии из Кафедрального собора во имя святого благоверного князя Александра Невского. Аудиотрансляция представлена паломническо-туристическим порталом «Серафимова земля».

Святые посетители, истинные немощи наши, имени Твоего ради,

планируй нас, Господи, планируй нас, все, мы

Это у меня.

Ого, ого, ого.

Я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не

Oh.

Спасибо.

Павел, посланник Иисус Христос, волею Божию и Тимофей, брат Церкви Божией, сущий в Коринфе,

Христом язычествует и утешение наше. Аминь.

тебе буду жертвой. Если услышать семи глаз хвалы Твоя и поверить в себя чудеса Твоя. И благолепие дома Твоя, если смирение и слава Твоя, они будут счастливы, боюсь, скорее живота моя, и же в руках беззаконие, полностью, а же не плоды мои, ходи, бави меня, Господи. А моя слава Твоя, так Твой благословлю тебя, сотворите, Господи, сок тебя священник и воды, Бог благослови. Аминь. Помолись о нас, Бог тебя священник и Бог. Помяни нас, сок тебя священник и Бог.

Благовестного мира, благостояние святых, Божие сокрепи, соединение всех, Господу помолимся. Во святем храме всех и с верою, благоговением и страхом Божиим, ходящих вон, Господу помолимся. Во великом Господине и Отце нашим, святейшим патриархе Кирилле, и о Господине нашим, только преосвященнейшим митрополите Георгии, честнем пресвитерстве,

минус среди наших гостей и болезней, Господу помолимся. Огради всех, всякогради стране и верою живущих в них, Господу помолимся. О благорастворении воздухов, по изобилии плодов земных и времени мирных, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся. О избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заслуги, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресвятую Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг.

0: письмо святого, ке парфину Марию смета панда ту ноги в нем не всендес, я в туске алилуске паса ти за иным он, Христо то Феобара помыха.
1: Секунду кратус, ты все стих не Василия, ты один и низкая дом, ту патрон спитуем, ты как я не патрон, ни

0: Паки, паки, мир Господу, помолимся, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу, Богородицу, и Пресно Деву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Как благ человек любит Бог, если

святый, ты, Господи, сохрани жены и соблюди жены от рода сего и вовек.

послание святого апостола Павла к тем Известуй нас с вами, во Христа, и помазывай нас, Бог, и же и запечатлевай нас, и давай о получении Духа сердца наша. От же свидетеля Бога призываю на мою душу, я же щадя вас, тому не приду к Корин, не яко обладаем вере вашей, но яко с поспешницей измы вашей радости первою стойте. Судив же в себе сие, и паги скорбию к вам прийти, аще бо вас скорбь творю вам, то кто есть, исцеляю я, дочерью приемлить скорбь от меня. Ибо часа к вам сие истует, да не пришед, скорбь на скорбь приему, они же под вашими руками,

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Господь скрипчу сию, уподобися царствие небесное человеку царю, и же сотвори братьев сыну своему, и посла рабы своя, призвать из славы на ужарке, и не посягу в грязи. Аки постановили рабы твоего, свите званы все победы.

Уже

Я души, я от сего помышления даже горцем. Господи, Вседержитель Божий, Отец наш, молитесь, услыши, помилуй. Помилуй нас, Боже, повелице милости Твоей, молитесь, услыши и помилуй. Еще молимся о великом Господине и Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите,

нынче молимся о благохранении стране нашей, властях и воинствия, на тихое и бесполное житие поживем, во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся братьях наших, священниц и священномонасих, и всем о Христе братстве нашем. Еще молимся блаженных и пресноволитых святейших, патриарших православных и создателях святого храма сего, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду православных. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, ключаря, братья и прихожан, святаго храма сего. Еще молимся Тебе, Господу Спасителю нашему, о ежеприятии молитвы нас недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обучающую Богодушию в Бразии, и о ежеявите спасение Твое, Рцемси, Господи, услыши и помилуй. Еще молимся, Твое же благосердие и милости и презрение на воинство, и все защитники Отечества нашего, Твое же утвердите нас всех, вере, единомыслии, здравии и силе Духа, Отцем си, Господи, услыши и милостиво помилуй. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святым и всечестным храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя,

0: Господи, Боже, сил, Боже, спасение наше, да призы милости смиренные рабы Твоя, услыши по милости обрани хотящие, а ополчиши святую Русь, че еще разделить и погубить единороды я, остане Боже, помощью этим Твоим и подар нам силу Твою победу, верно чадо за единство русской церкви ревнующей, поспешествуй, духе прокали, укрепи, ответ избави, за пресерозирающее рачение умом, я же сточение сердец ризу Твою, я же церкви живого Бога и замысл Иисус провергни, благодатью Твою власть и придержащих вам всякую благу, настави мудрость и богати, воины все защитники Отечества нашего, запои Твоих утверди, крепость Духа не спасли, от смерти рана пленения сохрани, лишены кровь занес, учи дома беды, алчущие напитай, недугающие, страждущие, укрепи и исцели, лечение печали сущим, надежду благоутешения подать, всем же все убиенным и от рана болезни скончавшимся, прощи греху, дары блаженное, упокоение сотвори, исполнится рыцарь веры, надежда любви, остави паки всех храна Святой Руси, мир на мысли друг на другу любовь, а вдови людях Твоих, якобы единым и устоединим сердцем, и Солнце единого Бога Троицу славу могу, Ты выйти в заступление и победа, и спаси уповающих на Тя, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ты не призна, и во веки веков.
1: Яко милостивый человека любит Бог Иси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
2: Помолитесь о оглашении Господи. Вернее оглашенных помолимся, да Господь помилует их, огласит их словом истинным.

0: Соглашение изыдите.
1: Оглашение изыдите.
0: Соглашение.

Благостояние святых Божьих церквей, соединение всех Господу помолимся. Освятим храме всем с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в огонь Господа.

дай нам разрушить этой трое. Как они же все еще пожить? Мы тайно образуем еще вечность. Так и не житейская

0: Отец, но твое, это поменяется, что Бог вас от
1: великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и

исполни молитву нашу, Господи. По предложению честной даре Господу помолимся.

Благослови, молитву.

помни, Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, свято-троицкий.

Сына нашего, Высокопреосвященнейшего Георгия, митрополита Нижегородского и Арзамасского, святоуспешного

Господине и Отце нашим, Святейшим Патриархе Московском и всея Руси Кирилле, о преосвященных митрополитах, архиепископах и епископах, и о всем священничестве и иночестим чине,

О, велик, высокопреосвященнейший владыко!

честней дарев. Господу помолимся, как туда человека любит Бог наш, прием его святый и пренебесный, и мысленный свой жертвенник в угоне благоухания духовного, вознеспослед на божественной благодати дар Святого Духа. Помолимся, вы избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды.

праведны и мирны, и доброго ответа на страшном судище Христове. Господи, соединение веры и причастие Святого Духа, испросивше сами себе и друг друга весь живот наш, Христос.

Христе, освятится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам нынче, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не уведи нас в свои искушения,

Хотя если человечье тело подвержено страху, то он молится Богу его, божественный судья твой по решению даже тельца остались в него страшные ажды, прежде причастны страшные жертвы, животворящего тела в обычной сей, говорю, со мной казался хлеб и Бог, владыка Господа Иисуса Христа Божий наш, источники жизни и без смерти, от себя творим и не свидетель, без начального отца сотворил сущность и лицо без начала, прямую веру и младость в последнюю, плоть Бог низко раскрылся, и по прелести разум благодарный и зло нрава, и твою кровью и растревшее и помнишь число наше, сам на смертный царю принял и конечно покаяние, преклонит Богу твою и услышит во слово Бога, согрешить Богу Господу, согрешить мне по крайней мере, Богу и не если достоин возреть Господу, славу и веру, огнем Богу, благость твоя заповедь, преступник и небо служит твоих повелений, но ты, Господи, не злобился, долго терпеливо твою помилуйся, и не дал и себя помилуйся, беззаконнику, твоего всячески ожидаю прощения, ты горе, если человек получит твою руку, как бы день не дожил смерти, грешный, ты не жил брать на себе живу пути, не хочешь, чтобы он его создание твоего, и жертву твою, чтобы не было человечести, но хочешь, чтобы всем спаситься и в разум и сына прийти. Тем же я рад, затащил достойный, если вы все эти грехи от евреев не нужны. Всего себе твоему прикрыть сластем, поработал твой скверный образ, но творение и создание твоего не отчаивает своего спасения, хотя ты не поешь безмерно злану крови, дерца и прикожды. Приним и по имени человека, лучи Господи, я бы же блудница, я бы раздвойник, я бы матерей, я бы много было. И возьми мое тяжкое время, грехов, грех, земли, мира, и немощи человеческие исцеляет. Рождающийся временем Бог себя призывает, не покоревает, не пришел призвать правильному, грешному покаянию, и очистили от всяких скверных плоти и духов, и научили совершать святыни во страсти твоей. Я под очистил святыни, собственные святыни, часть приемлю со святому телу твоему и крови, имею тебе во внешнучи, пребывающийся от всех святых твоих духов. Я и Господи Иисусе Христе Божий мой, и за ним суд не будет причастие, и животворящих тайн твоих, и же до них чем будут душе и жить тело, как нежели его достойнику причащаться, но даже до конечного моего издыхания не суждено воспринимать участие святых твоих. В Духа Святого общения на пути животовечного, его плаву приятен при нас страшный суд ищет твоих. Я буду и отцов всей избранных своих общих и нетленных твоих глав. Я же за Бог не себе учу тебя, Господи, в них же предпославлен мне всего верить. Аминь. Господи, Боже мой, прям я по месту достойный, уже довольно другой Бог, уже храм, что мы не задерживаемся, и пал ценность, и не уже вам не место достойно, нежели Бог подходит. Но я бы же с высоты нас ради смирился, смирись им, и смирение мой. Я тоже восприял из себя тем ясных бед словесных послучусь, сица воспримени в ясных бед словесные мои души, его скверненное мое тело видите. Я тоже на мнение простого усилить, сейчас и сокрешит кроме сильно прокаженного, а вы вольните дом смиренный мой, я даже прокаженный и грешный. Я же не вопреннице, потому не буду мить свой грешный, пришедший, прикоснувшийся тебе. Сица милосердный, у меня грешный, приходящий, и касающийся. Я уже не возвышался со скверных, я пустыни чистый, забывший взят, ниже мой Бог мешается скверших, полный пустыни чистый, ниже мерзких моих нечистых пустет, и скверных буду не чистить, что на него я зрит. Но да будут мы губы, Христа, а вот это тело, и сейчас змея твоя кровь, посвящение, посвящение Израиля, скорее моей души и тела, облегчение тяжести моих путь согрешений, и соблюдение от десятого дьявола, своего действия, от вина не возбранили славу Бога, лукавого обличия, умер шлейки, страстей, сновдения, заповеди Твоих, предложения, божественные, свою благодать, и Твоего царства, и Твоей жизни. В него я притираю, прихожу к Тебе, Христе Божий, я хотя знаю, на не свечение Твою благость, и буду на мной благодарен всеобщение Твоего, по Христу Твоего Богу, с веру ловлен Бог. Тем же молюсь Тебе, я поединцы и свят воды, посвяти мне, чтобы тело было сердце, чревеса и кровь, и всего мелкого не поле не страху, не земли, и освящение в ее тему во мне сотворит, и были бы помощницы, заступы его кормляя, были животные, сподобляя на нем, и сделаю тебе время стояния со святыми твоими, молитвы и молитвы, причистые твои мать, и вещества не твои служители, и причистых сил твоих всех святых, от бедных и плавных войнушек, а
Аминь. Единый чистый и безвредный Господь, за неизреченную любовь человека, который наш несовестный и воскрешение, в чистом детстве, в крови Матери, со слава Жития, Духа Божественного нашествия и благоволения Отца, Пресвященного Христе, Иисуса Премудрости Божия, и мир и силу, вы, восприятие животворящие спасительные страдания, воспринял крест Божия, крест смерти, умертвый моя душа, тленные страсти, телесные, и предельные твои благо, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство, и царство

послание патриарха Московского и всеруки Кирилла в связи со вторым обретением честных мощей благоенного великого князя Дмитрия Донского. Пресвященные архипастыри и честные отцы, дорогие братья и сестры, сугубой милостью Божией наша Церковь и Отечество празднуют в этом году второе обретение честных мощей для также благоенного великого князя Дмитрия Донского, которые были обнаружены в ходе проведения реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля, усыпальницы московских великих князей и царей. Повторное обретение мощей святых уже не раз совершалось в российской истории. Так было часто с мощами святителя Тихона Дозорского, преподобного Серафима Саровского и других святых. Однако открытие честных останков благоверного князя Дмитрия после столетий войн и революций является для нас особым знаменем Божьего промысла, ободряющим знаком духовной поддержки и утешения. Мы знаем, что несмотря на непростые исторические обстоятельства, даже в эпоху богоборчества имя Дмитрия Донского бережно сохранялось в народной памяти. Его вклад в созидание российской государственности был столь значим и неоспорим, что уже в годы Великой Отечественной войны было восстановлено почитание его разных подвигов. Церковь собрала тогда средства на танковую колонну Дмитрий Донской, которая была передана на фронт в 1944 году. Это было ярким свидетельством служения Церкви делу победы над внешним врагом. Символично, что святой благоверный князь был прославлен великим святым в год празднования тысячелетия крещения Руси, ознаменовавшей прекращением гонений на веру. Это было 1988 год. Но его почитание при этом насчитывает века. В образе святого Дмитрия Донского наш народ всегда видел образ праведного воина, оградившего страну от Мамаева нашествия по благословению преподобного Сергия Радонежского. Благословение Церкви защитников Отечества восходит в том числе и к всемирному великому примеру именно этих двух святых. Открывая честные мощи благоверного князя для поклонения верующих, мы свидетельствуем, что это событие волею Господа совершается в особые времена. Сегодня против народа в России, как и при князе Дмитрии Донском, преподобный Сергий Радонежский, действуют силы, желающие разделить нашу Церковь и общество, лишить нас исторической памяти и единства. Святой князь Дмитрий бросил вызов несправедливому порядку, унижавшему русскую землю. Но победу он искал и обрел не только в воинском искусстве, но прежде всего в молитве, праведности, милосердии, уповании на помощь Божию. Пусть его пример будет вдохновлять наших собратьев по вере, особенно тех, кто несет ратное служение. Обратив же наши горячие молитвы по святому благоверному великому князю Дмитрию Донскому, который да и спросит у милостивого Господа
ограждение земли русской от всякого врага и супостата, крепости сил воинству нашему, мудрости властям, народам исторической Руси, прочного мира, согласия и необоримой победы над духом вражды и ненависти. Кирилл, патриарх Московский, Святой Руси, град Москва.

участники, выслушать слово молитвы пред святым причащением. Верую в Господи и Спаситель, яко ты есть воистину Христосом Бога живого. Пришли ты мир грешный спасти, а книжа первый есть ад. Еще верую, яко те самое пречистое тело Твое, и те самая честная кровь Твоя, молюсь тебе, помилуй меня, и проси прегрешения моя, больное и невольное. Я же слово, я же дел, я же ведень и неведень. Господь, у меня осужденно причаститесь, причисты своих тайн, воспаление грехов, жить вечную. Вечная Твоя тайна детства не Божий, причастником я прими, не врагом Твоим тайну повем, не лобзание Ти дам яко Иуда, но разбойник исповедуйся, меня, Господи, во царствии Твоем. Да не в суд или во осуждение, Божье причащение, святых Твоих тайн, Господи, но в исцеление души, тела. Аминь. Кто не был на исповеди, либо кушал какую сегодня пищу, причащаться нельзя.

Прости, приимше, божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных, миротворящих, страшных, христовых тайн, достойно благодарим Господа. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. День весь совершен, свят, милен, безгрешный, спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

0: видим, как непросто проходит это событие. И вот Господь нас вновь посылает сигнал с неба, посылает вновь нам Дмитрия Донского своими святыми мощами, которые были обретены в Кремле, в Архангельском соборе. Почему? Потому что всех правителей земли русской до Петровской эпохи хоронили в Московском Кремле в храме Архангела Михаила. И там же был похоронен Дмитрий Донской. Но храм когда-то обвешал, выстроили новый храм Архангела. И в 1507-8 годах был он перезахоронен в этот новый храм. Поэтому сегодня считается уже второе обретение честных мощей. Поэтому Господь нам посылает всего праведного мужа, и свое обращение святейший патриарх говорит о том, что он был не, мы его чтим не потому, что не только он был искусен в воинском деле, а был жизни праведной, проводил жизнь в молитве и смирении. Так вот и мы с вами победим всякие неустройства нашей жизни, праведной жизни, молитвой и смирением. Что такое праведная жизнь? Это наша способность прислать благословение Божие на нашу жизнь. Что такое праведная жизнь смирения? Это способность дать место промыслу Божию в нашей жизни. Поэтому, паки, поздравляю вас с воскресным днем, с участием под принятием святых Христовых таинств. Глубокое поздравление всем нам и надежды, и веры, и упования, обретение мощей святого великого владыки Дмитрия Донского. Аминь. И Богу нашему слава. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.
1: Благодарю тебя, Господи, Боже мой, я буду утренней и грешной, но благодарю тебя, Господи, за свою причастить и сопричистить Твоих небесных даров, сподобного Сына. Но, Владыка, человек, учи нас ради мэри Джиму Спаси, и даровал нам страшное, святое, горящее таинство, Святой благодарение.
2: Вы слушали прямую трансляцию Божественной Литургии из Кафедрального Собора во имя святого благоверного князя Александра Невского. Аудиотрансляция представлена паломническо-туристическим порталом «Серафимова земля». Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: Евангелие. День за днем.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами священник Стефан де Мусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 22 главы Евангелия от Матфея, с 1 по 14 стих.
5: «И отвечав Иисус, паки речи им в притчах глаголя...»
6: Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?»

0: одежде. Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных».
1: Мнози бусут званни, мало же избранных.
2: В начале сегодняшнего чтения мы слышим, что Христос продолжает говорить к народу притчами. В этих кратких и емких историях Он чаще всего обращается к теме Царствия Небесного. Не описывая никаких деталей, Он говорит так, что мы понимаем. Царство — это тайна, которая откроется тем, кто пойдет за Ним. И в то же время, несмотря на тайну, мы узнаем о Царстве нечто такое, что здесь и сейчас помогает нам стремиться к Нему. Итак, в сегодняшнем чтении Царство Небесное уподобляется брачному пиру, а Бог — царю, который его собирает. Этот образ совсем не случайен, ведь представления о рае всегда связаны с полнотой и изобилием, поэтому и царство — это радость общения, это торжество и пиршество. Царь готовил его, ожидая пришествия гостей, которые были заранее позваны. Судя по библейской истории, можно сказать, что заранее позванным является еврейский народ, потому что именно с ним Бог заключил завет, именно ему дал закон. И вот, обличая окружающих его иудеев, не желавших верить в него, Христос говорит, что те, кто был заранее позван, не захотели прийти, отказались от Божьего приглашения. Но что же значит это нежелание? А значит оно, что у позванных нашлись свои планы. Причем обратим внимание на то, что сами дела, которыми они занялись, не являются какими-то греховными. Это обычные человеческие занятия, но они оказались настолько увлечены ими, что некоторые даже оскорбили и убили царских посланников, чтобы не идти на пир. Но в самих ли делах проблема? Разве запрещены они Богом? Конечно, нет. Дело не в них, а в людях, которые превращают их в кумиры и ради них отказываются от своего призвания. Когда мы слышим о таком странном поведении, оно кажется нам совершенно невероятным. Но именно так стали поступать те, кто гнал Христа и апостолов. И именно так поступаем мы сами, когда отказываемся от Бога, будучи увлечены своими земными делами. И все же Бог сотворил людей для радости царства и не отступает от своего намерения. Именно поэтому царь в притче посылает своих слуг, и они должны привести на пир всех, кого смогут найти, злых и добрых, всех, кто даст свое согласие. Выходя поприветствовать гостей, хозяин видит среди них человека, одетого в обычную одежду. Что это значит? Брачная одежда — это одежда торжественная, выражающая настрой человека. Одевая ее, приходящие соучаствуют в торжестве и радуются вместе с хозяином пира. Но учитывая, что большинство из сидящих за столом ни на какой пир не собирались и пришли, потому что их позвали в последний момент, можно предположить, что брачную одежду попросту выдавали. Если этой одежды не оказалось только у одного человека, это значит, что он пришел на пир не для того, чтобы радоваться, а для того, чтобы просто поесть. Возможно, его можно было бы понять. Он нищий, попавший на пир почти случайно. Но даже здесь он сознательно не хочет радоваться. Заметим, что царь не начинает с обвинений, но спрашивает: «Друг, почему ты не в брачной одежде?» И само обращение, и вопрос указывают на то, что царь расположен к пришедшему и ищет возможных причин для его оправдания. Но пришедший молчит. Молчит, потому что знает, что это его выбор. Каждый из нас живет своей жизнью, и Бог не запрещает этого. Но в то же время Он ждет от нас, что мы будем всегда помнить, кто мы, для чего мы живем и какой высокой цели мы призваны. И когда Он зовет нас обстоятельствами жизни или голосом совести, очень важно найти в себе силы и, оставив свои дела, откликнуться на Его призыв.
3: Евангелие, Евангелие. День за днем. В эфире радио «Образ».

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
2: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM, Саров 92.2 FM, Павлово 106.7 FM, Выкса 95.8 FM, Нижний Новгород 98.0 FM.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Какого цвета боль?». Читает Екатерина Краснобаева.

Аня была не против встретиться со мной. Осужденная Анна Каренина. Третий отряд. Представилась она. Села напротив. Заглянула в глаза, слегка улыбнулась. Спрашивать, мол, я готова. Я не торопилась задавать ей вопросы. Смотрела на Аню и удивлялась ее молодости и тому, как много она в свои 25 лет успела. Третья ходка. Жизнь все время на грани, тюрьма, свобода. И вот опять тюрьма. На этот раз так жестоко и несправедливо. Мы говорим о справедливости. Да нет, все справедливо. Я думать люблю. Уже здесь, в зоне, додумалась до простой мысли. Все очень даже справедливо. Я ведь воровала всю жизнь. И только два раза попалась. А если посчитать, сколько бы мне дали за все мои подвиги? Пожизненно. Так что третья ходка у меня за старые грешки. Аня, свекровь к вам приходит? Мама? Конечно. Я жду этих свиданий, как праздников. Если бы мне кто-нибудь рассказал, что такие люди бывают, не поверила бы. Раньше думала, верующие — это те, кому делать нечего. Вот они и ходят по храмам, ноги бьют. А теперь знаю. Верующие сильные. Они запретили себе унывать и опускать руки. А вы? Вы верующие? Я унываю. Бывает, но редко. Как забуду мамин пример держать перед собой, так начинается. Бедная я, бедная, молодая, а все по тюрьмам да по ссылкам, как Ленин. Действительно так. Молодая уже третья ходка. Знаете, что я вам скажу? Я вряд ли теперь отсюда когда-нибудь выберусь. Ну, выйду, поживу на свободе, а потом опять сюда. Судимость — это ведь как печать на справке, видна первой. Теперь их три. Рецидивистка. Образования у меня нет, на хорошую работу вряд ли кто возьмет. Так и будут, где какая прореха. Судима? Три раза? Ну и что ты хочешь? Мне один путь. Приспосабливаться к зоне, как к нормальному образу жизни. Я и приспосабливаюсь. Аня, что вы такое говорите? Что думаю, то и говорю. Я ведь не рву на себе волосы, никого не виню. Я воровка. Если бы не мама, я бы раньше села, так и не узнав, что чувствует человек, когда его любит. Вы об Аркадии? Я свекрови. Мне другой мир открылся. Знаю, что молитва — это не блажь, не дурь, а подвиг. Вот мы сейчас с вами беседуем, а мама, скорее всего, молится. А вы молитесь? В храм хожу. Мама сразу после суда на меня крестик деревянный надела. Тут золотой, серебряный не положено. У нас каждое воскресенье служба, потом молебен. А Аркадий, он-то где? С тех пор, как меня забрали, ничего не знаю о нем. Да я еще очень мало сижу. Год всего. Объявится, если жив. А вы пробовали наркотики? Вот именно. Пробовала. Всего один раз, еще подростком, до первой ходки. Травку курила. Не мое. Дурь. Я всегда была активным человеком. Интересно было жить. А уходить от жизни, прятаться от нее — нет. Не мое это. У нас в зоне больше половины наркоманки. Ну и что? Живут, как улитки. Божьего света не видят. Зачем тогда жить? А зачем вообще человек живет? Ой, вы такие вопросы задаете. Я ведь неуч, у меня образование 6 классов. С 7-го и в школу толком не ходила. Зачем живет человек? Наверное, чтобы свой долг перед Богом исполнить. Ведь раз Господь человека в этот мир определил, значит, чего-то ждет от него. А у вас какой долг? Смеяться не будете? Наверное, за свекровь молиться. Я вот тут подумала. Она за Аркадия своего немощного колени в кровь протирает. И за меня. Пришла на свидание, просит, напиши мне на бумажке всех крещенных в твоем отряде. Буду за них записки подавать. И получается, она за всех? А за нее кто? Никого. Значит, мне надо. Вот это и есть мой долг. Крещенных в колонии много? Много. Вот только жалко, не ходят в храм. Отец Андрей, особенно когда в празднике мало народу, расстраивается. Я тоже этих людей не пойму. Ведь в зоне для молитвы все условия. Шикарные условия.
А им на свободе некогда, в тюрьме лень. Чудные. Получается, вера у них слабая. Конечно, слабая. Ведь не у всех же есть такая свекровь, как у меня. Не подумайте только, что я своей верой хвалюсь. Типа, вот я какая глубоковерующая. Так могут говорить только болящие. Но как бы вам сказать это осторожно? Я, когда мне стыдно, радуюсь. Вот. Мама сказала, что стыд — это как и совесть, глаз Божий. Так если мне стыдно, значит, Господь рядом, значит, это я Его голос слышу. Потрясающе, правда? Аня, чему вы последнее время радовались? С удовольствием расскажу. У меня в отряде подруга есть. Имя называть не буду, это не важно. Она здесь в зоне родила. Так я ее Тимошке, крестная, недавно годик ему отмечали. Я ему сшила мягкую игрушку, собачку, купила торт и свечку в него, одну пока. Тимушка пока ничего не понимает, а нам радость. А бабочки? По-прежнему боитесь бабочек? Над зоной бабочки не летают, так что я здесь в безопасности. Аня ушла. Я смотрела на нее в окно. Она пересекла небольшой тюремный двор, направилась к серому двухэтажному зданию третьего отряда. Она шла легко и уверенно, почти так же, как ходят на подиуме тренированные манекенщицы. Но только их походка манерная и нарочита. Анина же, естественно. Так проходила она всю свою недолгую пока еще жизнь. Одинаково везде, и в зоне, и на свободе, и по лезвию ножа, и по намытому полу. Я представила, сколько еще раз ей придется пересечь этот двор. И мне стало страшно. Ее крестник Тимошка будет радовать ее своим присутствием в зоне еще 2 года. Потом ему исполнится 3, и его отправят в детдом. Такие в зоне порядки. Она будет продолжать шить военную форму, являться на утренние и вечерние перекличке, мести тюремный двор, вставать по команде, а вечером после отбоя забираться на верхнюю койку и мгновенно, без сновидения, засыпать. Жизнь незавидная, изматывающая, однообразная. Но случаются в ней, и Бог даст, будут случаться праздники. Среди них светлым лучиком свидание с Лидией Трофимовной, свекровью, мамой. Она скажет ей: «Девочка моя, вот только обнять не сможет, не положено». Но Аня без прикосновения к свекрови почувствует тепло ее рук и сердца. И она возблагодарит Бога за эту дарованную ей ни за что, просто так, бесплатно, жертвенную любовь. И устыдится, потому что она любить так не умеет. А устыдившись, возрадуется, потому что знает, что стыд – это Божий глаз. А раз она слышит его глаз, значит, Господь не отошел от нее, он рядом. И она не позволит себе при нем никакого малодушия.

День, когда сажали картошку. Весна же устоялась, окрепла, перестала заискивать перед зимой то нешуточным ветерком, то осторожным, будто извиняющимся солнышком. Наконец все определилось в природе, и после недолгого для порядка выяснения отношений зима, махнув в раздражение белым своим рукавом, ушла во свояси до срока в ожидании праздника на ее улице. А весна, облегченно вздохнув, что тяжба, которая отбирала у нее столько сил и времени, позади, захлопотала, засуетилась, застучала молотками, залязгала пилами, заскрипела застоявшимися за зиму дверями. Это в городе весна разноряженная, истосковавшаяся за зиму кокетка. А в деревне она пятижильная кровь с молоком молодуха, которой любая работа в радости, одна печаль. День очень короток. Вот потому и сажать картошку встали пораньше. К Дарье Максимовне и Игнату Ивановичу приехали из города дети. Сказать, что помочь будет неправильно. Сами посадят, сами выкопают, увезут, сами и поедят за зиму. Так-то они приезжают нечасто, сейчас молодым некогда. У города нрав суров, если глаза к небу поднял, да по сторонам осмотрелся, сразу диагноз. Да работы неохоч. Вот и бегают, как заведенные, вот и твердят друг другу, некогда, некогда. Но сажать картошку является всегда как по повестке. Муж Дарьи Максимовны, известный в деревне Балагур, называет это явление детей перед родительскими очами весенним призывом. Две машины во дворе. Одна старшего Сергея темно-синяя глубоко в чернь Тойота. Стоит на свежей травке за баней в стороночке. Сергей купил ее уже давно, но доволен. Не подводит. А по центру двора с раскрытыми настежь дверцами стоит Володькин огненно-красный «Опель». Пылает, как костер на ветру. Да еще и орет при этом, что есть мочи. Чтобы картошку сажать было не скучно, Володька сделал погромче. А сам и не слушает. Что-то весело рассказывает брату. Разглагольствует и хохочет, заливается. Дарья Максимовна смотрит с крыльца на две стоящие во дворе машины сыновей и усмехается. Вот ведь и к бабке не ходи, сразу видно, где чья. Сергей обстоятельный, спокойный. Если уж на что решился, своего добьется. Настойчивый, знает, чего в жизни хочет. И машина ему подстать. Солидная, цвет спокойный. Стоит в стороне, чтобы глаза соседям не мозолило. А то ведь еще и позавидуют, и дурным глазом сверкнут. А младший, ну, баламут. Все куда-то лезет, что-то организовывает и обязательно вляпается в историю. Пересидит неприятность, залежит раны и опять завертится волчком по жизни. И машину себе выбрал. Пылкая, хоть глаза жмурь. Посреди двора не просто так поставил, а чтобы люди видели. Похвастаться надо. Вот такой он Володька. Едва 20 сравнялось. Он себе иномарку справил. Никто ведь не знает, что он в кредитах, как в шелках. Хорошо, что они с дедом немного подсобили. С пенсии откладывали помаленьку на похороны. А потом рукой махнули. Двое детей неужели не похоронят? Выручили Володьку. Он и купил себе эту пожарку. Радуется теперь, надувается. «Володь, потише сделай!» – крикнул с крыльца сыну. Прибежал, убавил звук самую малость, типа мать попросила, а пожарка как орал, так и орет. Баламут. «Два сына, братья, а такие разные. И в кого они пошли?» – размышляет Дарья Максимовна. Сама-то она давно определила, кто в кого. Сергей, конечно, в нее. Он серьезно к жизни относится. Закончил институт, с компьютерами теперь возится, хорошо зарабатывает, женился. Говорит по любви, а там кто знает. Сережка кремень, зря языком молоть не будет. Дарье Максимовне невестка не очень. Все и кажется, что Сергей у жены под каблуком. Переживает. А так ничего, живут. Сергей всегда ухожен, накормлен. Хозяйка-то Ира хорошая. А уж дочка у них просто разумница-умница. И английский учит, и в бассейн ходит, и рисует. Только бледненькая очень. Ничего, скоро солнышко пригреет по-летнему, к себе заберу. Лизонька устала? Пойди отдохни, — кликнула внучку. Ничего, мам, она тут мешается больше, чем помогает, — пробасил Сергей. Спорить нечего, Сергей в нее.
А Володька? Тот в отца. Они и внешне похожи. Оба щуплые вертки, на словах-то гор своротят, берутся за все подряд, да остывают быстро. Душа добрая, да ум слепой. Никак не разглядит ум, куда душе хочется. Но вот зачем привез очередную Олю? Знает, мы с отцом этого не любим. Ладно бы что-то серьезное, с родителями познакомить. Познакомьтесь, это моя невеста. А то ведь больше на машине прокатить, поважничать. Баламут. Осенью, когда картошку копали, привез Кристину. Тоже лепетал, познакомьтесь. Кристина только «здрасте» буркнула, а так все молчком. А курила. Без стеснения висла на Володьке, он даже смущался. Да это хоть не виснет. «Вовк, налей Оле сока. Я из погреба 3-литровую банку достала. Она не хочет. Оль, ты хочешь?» «Не хочу», — звонко крикнула девушка. «Спасибо большое, Дарья Максимовна». Она мам сказала, что картошкой за работу по осени возьмет. Баламут. А девушка-то неплохая вроде. Весело идет работа. Прыгает, прыгает в борозду картошка, готовая служить людям щедрым приплодом к осени. Ловко работает лопатой Сергей. Невестка Ира едва поспевает кинуть в ямку очередную картофелину. Лиза вертится рядом, машет оранжевым, как солнышко, ведерком. Володька вырвался вперед, оглядывается. «Давай, братан, я хоть и младший, а страсть какой бедовый!» За ним поспешает Оля. Дед тоже без поручений не остался. Дарья Максимовна шепнула ему пару слов. Он сделал важное лицо и... исчез. А Дарья стала неспешно накрывать на стол, пока туда-сюда подоспеет время обеда. В душе ее плескалась чистая радость. Приехали сыновья, вместе, помогают. Все у нее, как у людей, ладом, на старости лет не одни с дедом. Дети их досмотрят, а пока силы есть, еще потопчутся. Скрипнула дверка старого с тусклым зеркалом шкафа. Дарья потянулась рукой к верхней полке. И в самом низу аккуратной стопки с бельем нащупала жестковатую льняную скатерть. Что ее беречь? Скатерть старая, но насколько знала только Дарья. Это был подарок ее брата на Дарьину свадьбу. Много лет прошло, и брата нет, а скатерть все жива, потому что хранила ее бережно. Иногда, если праздник какой достанет, расстелит по столу, полюбуется, да и уберет. Жалко такую красоту под тарелки, заляпают, потом не отстираешь. А сегодня... Эх, куда беречь? Все вместе собрались в кои-то веки. Накрыла старенький деревянный стол льняная роскошной ручной вышивки скатерть. И словно преобразился дом, будто зашла в него заезжая важная дама, а ее дорогой изысканный наряд тут же придал простой деревенской избе особую торжественность. Стояла Дарья и любовалась. Вспоминала давнюю свою свадьбу, не свадьбу даже, а вечеринку. Так собрались свои, посидели. А у нее даже фаты не было, а вместо подвенечного платья юбка с блузкой. Юбка плиссированная и черная, а блузка белая, с нежным едва голубоватым оттенком. Вот как небо сегодня, точь в точь. Пришел муж. Важно выставил на кухонный стол две бутылки водки. Две взял, сказал как можно равнодушнее. Еще Васька, сосед, зайти обещался. А я тебе сказала одну. Не слышал? Или тебе две послышалось? Ребята не пьют, а вам с Васькой 5 бутылок мало. Ладно, Даш, что ты начинаешь? Выпьем с устатку, какой грех? Не заводись. Увидел скатерть. Ух ты! Гулять-то гулять! А как это ты решил ее обнародовать? Помню, как ты один раз сказала, что на поминки мои ее постелишь. Было? Было, колись давай. Игнат говорил беззлобно, больше для того, чтобы разрядить напряженную из-за водки обстановку. А ведь и вправду, сказанул однажды со зла. Он ведь, если начнет закладывать, может вывести из терпения. Я со зла, Игнат, со зла, ляпнула. Ты меня прости. Игнат засмущался и поспешил уйти. Я сейчас. Посмотрю, как они там сажают. Не хотелось Дарье сегодня заводиться. Покой, поселившийся в ее сердце, не принимал многословия.
Весна щебетала, радовалась. Она торопилась щебетать и радоваться, потому что хорошо знала, что и ее дни сочтены. А разве их дни не сочтены? Разве их с Игнатом старость не посматривает на часы? Так что уж тут заводиться? У Дарьи напарина наготовлена. Ждала этот день. Холодцу наварила, и вроде удался. Не пересолила, застыл хорошо. Картошки с мясом натушила, только разогреть осталось. Напекла пирогов. С капустой Сергей любит. Ира больше сладкие, хотя очень боится располнеть. Лизонька-то никакие, она вообще плохо ест. Володьке с мясом подавай, а Ольга в гостях чем богаты. Она опять вышла на крылечко, с которого картофельное поле как на ладони. Игнат что-то рассказывал, махал руками. Сергей слушал и копал себе дальше. Ира разминала затекшую спину. Володька с Олей слушали Игната и смеялись белозубо. А Лизоньке же давно надоело сажать картошку. Оранжевое ведерко валялось на свежей борозде, а сама она сосредоточенно расчесывала собаку, терпеливо лежащую возле нее. Игнат увидел Дарью. Она по-хозяйски ему махнула, он заторопился. И увидела Дарья, что Игнат старый. Так вроде незаметно, а со стороны видно. Поспешает к ней, а не спора, слегка приседая и согнувшись. Он всегда немного сутулился, а последнее время согнулся. И лицо какое-то жалкое, будто болит у него что. «Игнат, старым с тобой стали, а все цапаемся, как кошка с собакой. Давай, Игнат, тихо жить, без шума. А давай с завтрашнего дня. Сегодня пошумим маленько», — он кивнул на накрытый стол. «А завтра не-не, завтра уже без шума». «Не надоело тебе клоуна из себя строить? Совсем не умеешь серьезно с людьми разговаривать. Досадно стало Дарье. Она важна, моему все хихоньки. Зови народ. Все готово», — приказала мужу. Чинно сидят. Хорошо. Так чинно сидят в деревенском застолье перед первой стопкой. Уже бы и поесть, но надо прежде слово молвить. «Давай, отец, не томи. Обед стынет». Встал Игнат Иванович, откашлялся, помолчал. «Ну, давайте это. Со свиданницем, значит». Чокнулись. Стали раскладывать по тарелкам, в первую очередь, холодец. Затихли, застучали вилками. Подкладывают еще. «Второй, что ли?» — спросил Игнат осторожно. «А что? Можно по второй?» — хохотнул Володька, налив себе до краев стакан колы. «Давай, отец, по второй!» «Мы ж за рулем, пап», — напомнил Сергей. «Мы сегодня колу. А вот женщина компанию поддержит». Пригубила Дарья Максимовна, полрюмочки выпила Ира. Оля отказалась. «Я водку не пью». Игнат еще раз поднялся. «Со здоровья присутствующих! Самое главное – здоровье!» «Нет здоровья, свет не мил», – поддержала хозяйка. И, оглядев притомившихся работников, улыбнулась. «Ну, вы сегодня по-стахановски. Почти все махнули. Несколько рядов осталось, не успели, ехать надо. Но отец обещал, что завтра закончит», – сказал Сергей. «Это моя доля, моя», — подтвердил слегка захмелевший Игнат. «Я завтра с утречкой впрягусь». Славное застолье. Оля положила голову Володьке на плечо. Лиза сперва залезла Сергею на колени, да быстро заскучала и убежала. «С собаками прощаться», — улыбнулась Ирина. «Пока всю деревню не обижит, не успокоится». «Лиза, далеко не ходи», — строго приказал папа. «Скоро поедем». И опять Дарья будто тихий звон в сердце услышала. Так хорошо ей было и от этого звона, и от этого застолья, на котором все просто по-родственному. Вроде и Оля неплохая, да и Кристина в прошлый раз тоже девочка хорошая. А Ира? Живут и живут, не наше дело. Чего я сегодня на Игнат налетела? Ну, любит выпить. Теперь уж все, не перевоспитаешь». А про то, что чумной он, когда пьяный, про то, что битая была под его хмельную руку, так про то лучше не вспоминать. А Игнат Иванович маленько нервничал. Посматривал то на дверь, то на Дарью. Ей расшифровывать эти взгляды пар пустяков. «Успокойся», — сказал ему тихо. «Детей проводим, тогда позовешь своего Ваську. Но чтобы завтра с утра, как огурчик, картошку досадить надо». «Таш, ты меня знаешь. Если я что обещал...» «Да ладно, обещал. Потому и говорю, что я тебя хорошо знаю».
Игнат повеселел, стал интересоваться Олей и ее отношением к предстоящим выборам. Но вдруг неожиданно снег разморило. И как-то сразу все засобирались, забегали. Дарья привычно нагрузила две сумки. Побольше Сергея, у него семья, поменьше Володьки. Пусть сначала женится. Банки с огурцами, варенье, овощи. «Спасибо», — поблагодарила Ира. Мамой она Дарью не называла. И, чувствуя, что не права, вообще старалась обращаться к ней без имени. Сначала свекровь обижалась, а потом поразмыслила. У других похлеще. Свекрови с невестками на дух друг другу не переносят.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией

0: можно ознакомиться на сайте Нижегородской метрополии.
1: Радио «Образ». Арзамас 104 и 2 FM. Саров 92 и 2 FM. Павлово 106 и 7 FM. Выкса 95 и 8 FM. Нижний Новгород 98 и 0 FM.
2: Взгляд патриарха.
3: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
2: Мысли на каждый день года. Служение епископа в современном мире. Епископское служение – это прежде всего великая миссия свидетельства о свете, пришедшем в мир, о свете истинном, который не может поглотить никакая тьма. В наше время огромное число людей блуждают по дорогам жизни, не зная, куда и зачем идут. Уныло скитаясь в поиске мнимых удовольствий, руководствуясь губительными идеями, они с трудом отличают добро от зла и запутываются во лжи. Многие сегодня уклоняются на неправедные стези под воздействием пропаганды греха и вседозволенности. Мы, служители Христовы, должны делать все возможное, чтобы в сердцах людей рождалась и укреплялась вера, возгоралась любовь к Спасителю. Церковь самим своим основателем призвана возвещать Евангелие Царства, проповедовать истину, и потому мы не можем замыкаться только в наших общинах, концентрироваться исключительно на своих внутренних делах, когда мир вокруг нас находится во зле, когда духовная слепота заграждает очи ближних и дальних. Господь, обращаясь к ученикам своим, призывает их: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Несмотря на большое число соблазнов, на секуляризацию общественной жизни, пересмотр базисных основных нравственных ценностей, немало людей сегодня стремятся обрести подлинный смысл бытия, найти путь к Богу. Их умы и сердца жаждут истины. Чтобы благая весть их достигла, голос Церкви должен звучать громко и убедительно, свидетельствуя о том, кто был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Нужно стремиться для каждого находить понятные слова, обращаться и к отдельному человеку, и к какой-либо группе людей на доступном им языке. Слово при вручении архиерейского жезла преосвященному Иоанну, епископу Елгавскому, викарию Рижской епархии 27 марта 2016 года.

0: Вы слушаете радио «Образ».
1: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

Обещания Божии. День за днем. Дневник православного священника. 6 сентября. Вот награда его с ним и воздаяние его пред лицем его. Книга пророка Исаии, глава 40, стих 10. То же слово повторяется и сновидцем Иоанном в его откровении, когда он слышал от самого Господа: «Се, гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Книга Откровения, глава 22, стих 12. Это обещание Господа есть ответ тем, кого вводит в заблуждение кажущиеся несправедливости на земле, где так часто зло как бы торжествует над добром. Но мы знаем, что грядет Господь, и награда Его с Ним, и есть у нас еще лучшее обещание. Предоставим Господу воздаяние за дела каждого. Он уже здесь, на земле, часто дает предвкушать его. Если бы мы могли проникнуть в тайники совести наших ближних, мы бы убедились, что Господь действительно воздает каждому по делам его. В ту минуту, когда, по-видимому, мы беспечно предаемся греховному наслаждению, послание к евреям, глава 11, стих 25. Неопределенная и томительная тоска шевелится в глубине нашего сердца и предвещает нам о неизбежном наказании Божием за наши дела. Это Господь приближается, и воздаяние Его пред лицем Его. И здесь, на земле, Господь дает иногда предвкушать вечное блаженство и дает даром, не принимая ничего от нас взамен, как и даром, и не за наши заслуги ведет нас в Царствие Небесное. Служба Господу приносит уже с собою награду, потому что, служа Ему, мы находим Его самого. Пусть смысл слов, сказанных отцем старшему сыну в евангельской притче, будет нам понятнее, чем ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». Евангелие от Луки, глава 15, стих 31. Ведь его награда была велика. Не есть ли это высшее блаженство быть всегда с ним? Апостол Павел говорит: «Господь ищущим его воздает». Послание к евреям, глава 11, стих 6. Да, он дает себя самого тем, кто его находит. Награда его с ним, ибо он сам есть высшая награда наша.

0: Пора читать. Библейские истории для детей. Как рассказать малышу о Боге? Как затеплить веру в его сердце? Надежным помощником становится умная, простая и красивая книга. 12 библейских историй с картинками для самых маленьких дают прекрасную возможность поговорить с ними о Боге, рассказать, как Бог любит детей и защищает их, дает силу даже маленьким и слабым. Такая умная, простая и красивая книга «Библейские истории», подготовленная Татьяной Стрыгиной, станет настоящим помощником для родителей. Эта Библия для самых маленьких несет через весь текст и иллюстрации послание детям о том, что Бог их любит, всегда защитит и поддержит. Самые главные из 12 историй – это сотворение мира, Ноев ковчег, Благовещение, Рождество Христово, молитва Господня, воскресение Христово и Иисус Христос и дети. В качестве примера предлагаем нашим слушателям главу из новой книги, которая называется «Сотворение мира».
1: Давай посмотрим, как прекрасен мир вокруг нас. Днем светит солнце, и животные нежатся под его лучами. В небе летают птицы, весело щебечут и заботятся о своих птенцах. А ночью небо темное, но землю освещают луна и звезды. Все в мире разумно, все имеет смысл. Кто так хорошо все устроил? Бог сотворил небо и землю. Зажег солнце и запустил звезды, научил птиц летать, а рыбок плавать. Получился удивительный мир, просто рай. И тогда Бог создал человека, Адама, и жену его, Еву. Он создал их по образу и подобию своему и подарил им рай и весь мир. Адам дал имена всем животным и растениям и вместе с Евой заботился о них. Но Адам и Ева оказались непослушными. За этот грех Бог изгнал их из рая, и они стали жить вдали от Бога. Но Бог пообещал Адаму и Еве, что у их потомков родится Сын Божий и спасет всех людей от греха. У Адама и Евы было много-много потомков, и мы с тобой тоже».
0: Оформил книгу «Библейские истории» замечательный художник Игорь Олейников. Это художник, чувствующий красоту, динамику, пространство иллюстрации и при этом хорошо знающий свою аудиторию. Его рисунки могут передать эмоцию любой силы – радость, страх, предвкушение, задумчивость. Иллюстрируя новую книгу, он всякий раз создает волшебный мир, неповторимый, притягательный. Поэтому эти книги можно разглядывать бесконечно. В 2018 году художник Игорь Олейников удостоен звания лучшего иллюстратора детских книг в мире. Ему присуждена золотая медаль Андерсона. Это самая престижная международная награда в области детской литературы. Ее часто называют «малой Нобелевской премией». Приведем только один отзыв мамы пятилетнего малыша о книге Татьяны Стрыгиной и художника Игоря Олейникова. Задаетесь вопросом, как рассказать ребенку истории из Библии, чтобы было просто и понятно. Я искала такую книгу 5 лет, но все, что покупала, не подходило. Где-то текст слишком сложный, где-то иллюстрации примитивные, где-то тон нравоучительный. А здесь все сошлось идеально. Нежнейшие иллюстрации Игоря Олейникова, истории как сказки, личностные обращения к читателю-ребенку и любовь Бога ко всем. Для православных семей это лучшее. Книга. В этой нише мало классных книг, от которых душа поет соловьем. От этой поет. Да еще как! Пора читать.

0: Вековая мудрость в одной строке.
1: В общении мы используем пословицы и поговорки, ведь они помогают сделать нашу речь яркой, придать ей меткость и оригинальность. Они – кладезь многовековой мудрости нашего народа. А знаем ли мы полное звучание русских пословиц? Предлагаем вам проверить себя.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня на знание русских пословиц и поговорок вас проверяют Анастасия Шохина
3: и Владимир Ганин.
2: Приветствуем всех любителей тонкостей русского языка и просто интересующихся людей. Пословицы – интересная лаконичная форма обрамления народной мудрости, знакомая всем нам с детства. Отмечу, что русский язык действительно очень меткий и образный. Это отмечал Владимир Даль. В напутственном слове к своему сборнику «Пословица русского народа» он писал: «Если не собрать и не сберечь народных пословиц вовремя, то они, тесняемые уровнем безличности и бесцветности, стрижкую под гребенку, то есть общенародным просвещением, изникнут, как родники в засуху».
3: А я продолжу эту цитату. «Простой народ упорнее хранит и сберегает исконный быт свой. И в косности его есть и дурная, и хорошая сторона. Отцы и деды для него великое дело. Не раз, ожегшись на молоке, он дует и на воду. Недоверчиво принимает новизну, говоря все по-новому да по-новому. А когда ж будет по-доброму? Он неохотно отступается от того, что безотчетно всосал с материнским молоком и что звучит в малонатруженной голове его складную речью. Ни чужие языки, ни грамматические умствования не сбивают его с толку. И он говорит верно, правильно, метко и красно, сам того не зная».
2: И мы не устанем повторять, что открытие для себя значения русских пословиц — занятие и увлекательное, и познавательное.
3: Чрезвычайно значительна в пословицах роль звуковых повторов, особенно рифм. Ритмическая и синтаксическая четкость получает в пословицах опору в звуковых соответствиях. Например, «рыбак рыбака видит издалека». «Упустил зайку, так не айкай».
2: А вот это я первый раз слышу.
3: У пословиц богатая оригинальная рифмовка. Она подчеркивает важное смысловое значение рифмующихся слов. Например, «работай до поту, так поешь в охоту».
2: Поэтический язык пословиц и поговорок богат, прост, точен и выразителен. Пословицы и поговорки пользуются, когда это необходимо, по идейно-художественным соображениям, различными приемами изобразительности и выразительности. В пословицах встречаются омонимы, когда слова произносятся одинаково, а имеют разные значения. Например, «солнце выше ели, а мы еще не ели».
3: Ну и в целях наиболее меткого и точного выражения мысли пословицы и поговорки используют синонимы. «Позавидовал плешивый лысому». Еще чаще для достижения наибольшей экспрессии пословица прибегает к антонимам. «Сам стар да душа от молода», «мягко стелет да жестко спать».
2: В основе многих пословиц лежит метафора. Она служит средством достижения наибольшей экспрессии и живописности. Например, «не сули журавля в небе, а дай синицу в руки». «Петух скажет курице, а она всей улице». Нередко в пословицах наблюдаются метонимии и синекдохи. Например, «для злой Натальи все люди канальи». «Пустой бочки звону много, на то она и щука в море, чтоб карась не дремал».
3: Особенно часто пословицы и поговорки обращаются к иронии. Ну, например, «дружно живут, как кошка с собакой». Нередко в целях достижения большей выразительности в пословицах используется гипербола. Ну, например, «трус умирает тысячу раз, герой только однажды».
2: Одним из средств выразительности в пословицах служит употребление собственных имен. Но вот это, кстати, самые частые пословицы. Выбор того или иного имени зависит от ряда причин. Он может быть подсказан стремлением к большей звуковой организованности, например, «Архип от крика охрип» или «у всякого филатки свои ухватки.
3: И часто пословица строится на сравнениях. Вот, например: «Уплыли годы, как вешние воды». Именно такого типа пословицу мы и подготовили для вас сегодня.
2: Да, пришла пора проверить себя на знание русских пословиц и поговорок. И по традиции я произнесу первую часть пословицы, а ваша задача, дорогие радиослушатели, вспомнить вторую. «Хитер, как лиса».
3: Даем вам несколько секунд. Надеюсь, вы без труда продолжите эту пословицу.
2: Кстати, пословицы и поговорки о животных появились благодаря наблюдениям людей за особенностями поведения зверей. В них упоминаются дикие и домашние животные: волк, заяц, конь, корова, лиса, медведь, овца, свинья, собака. Можно перечислять очень долго. И народные изречения рассказывают при помощи образов животных о таких человеческих качествах, как трудолюбие, верность, честность, хитрость. Они раскрывают представление о добре и зле, правде и лжи. Например: «Не та собака кусает, что лает, а та, что молчит, да хвостом виляет». Или вот: «Зайцы ноги носят, волка зубы кормят, лису хвост бережет, волк не пастух, свинья не огородница».
3: Или вот еще: «Бодливой корове Бог рогов не дает. Для свиньи нет хуже, чем двор без лужи. Была бы кобылица, а жеребенок родится. Из большого осла все не выйдет слона. И собака помнит, кто ее кормит».
2: Ну а теперь, думаю, можно раскрыть вторую часть пословицы. Снова зачитаю первую часть, а Владимир — вторую. «Хитер, как лиса».
3: «Труслив, как заяц». Я надеюсь, среди наших слушателей есть те, кому эта пословица известна.
2: И мне даже кажется, что вот конкретно эта пословица пришла из сказок.
3: Да, и действительно, очень много пословиц, поговорок вышли из русского фольклора, из песен, сказок, загадок. Вот, например, из сказок вышли пословицы и поговорки: «Битый не битого везет», «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», «Кому вершки, а кому корешки». А еще из народной песни вышла пословица: «Брови черные соболиные, очи ясные соколиные».
2: Надеюсь, дорогие радиослушатели, пословицу «Хитер, как лиса, труслив, как заяц» пополнит вашу копилку эрудита.
3: Ну а мы с Анастасией продолжим исследовать русские пословицы. И не только их, а также загадки, присказки, присловия, прибаутки. Помни, что в слове сокрыты несметные сокровища человеческой мысли и опыта. Ведь открытие для себя значения русских пословиц – занятие воистину увлекательное.
2: До новых встреч! Впереди нас ждет еще много открытий.
3: До новых встреч!
0: Вековая мудрость в одной строке.

0: 60 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
4: Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют.
5: Владимирская икона Божией Матери.
6: Здравствуйте, друзья! Позвольте представиться. Меня зовут Михаил Гаврилович. Я детский хирург на пенсии. Люблю читать, хожу в храм, помогаю там, чем могу, и гуляю с моим верным Алтаем. Алтай – моя собака, немецкая овчарка. Однажды на прогулке мы с Алтаем познакомились с братом и сестрой, Верой и Фомой. Оказалось, что они наши соседи и просто замечательные ребята. Теперь мы с ними часто встречаемся. Я их угощаю чаем с вареньем, рассказываю им о том, о сём. Они мне все время такие серьезные вопросы задают, что так просто и не ответишь. И тогда меня выручает Алтай. У него есть один секрет. Ой, в дверь звонят. Ну, скоро все сами узнаете. Вот уже и ребята пришли. Алтай, встречай.
7: Здравствуйте, дядь Миша. Алтаечка, иди сюда. Я тебя поглажу.
6: Привет, ребятки. Ну, как вы поживаете? А что это у тебя за коробка в руках, Вер?
8: Мы поживаем хорошо. А Вера кулинарить тут начала.
6: Кулинарить? В смысле, готовить? Так это ж здорово. А ты чего смеешься, Фома?
8: А вы сначала коробку откройте. Я не могу.
7: И ничего смешного тут нет. Я вообще не знаю, чего он смеется. Я печенье испекла. Вот, это вам.
6: Ой, ну спасибо огромное. Мойте руки и проходите за стол.
7: Сегодня чаек.
6: Чаек у нас с корицей и яблоками. Вот, понюхай.
7: Как ароматно!
8: Ну что, видели, Верина, печенье?
6: Сейчас выложу на блюдо и посмотрим. Ого, какое оно у тебя яркое.
8: Не печенье с посыпкой, а посыпка с печеньем.
7: Ну и что? Так красивее зато. И вкуснее. Вот.
6: И правда, очень вкусное печенье.
7: Мне, конечно, мама немного помогала тесто делать, но зато формочки вырезала и украшала я сама.
8: О, кажется, Алтай тоже хочет печеньку.
6: Фу, Алтай, куда мордой на стол лезешь?
8: О, он блюдо к себе двигает.
7: Алтай, стой! Ой!
8: Михаил Гаврилович, Алтай чай разлил из Вериной чашки.
6: Алтай, ну, на место. Как не стыдно, лезь к столу, а.
7: Тут теперь пятно от чая.
6: Да ничего, ничего, я сейчас все застираю. Подержите-ка чайник и блюдо. Так, варенье сюда. Вот, ставьте.
8: Ого, по-моему, мы ваш стол без скатерти никогда и не видели.
7: Он такой старенький уже. И краска с него почти вся сошла.
6: Да, пора бы уже новый стол купить, конечно. Но вряд ли этот на что-то променяю. Он мне дорог, как память.
8: А что в нем особенного?
6: Когда была война, мой дедушка ушел на фронт, а бабушка днем и ночью работала на заводе. Моя мама оставалась дома за старшую и заботилась о младшем братике и сестренке.
7: А сколько ей было тогда лет?
6: Всего 12. Брату было 4, а сестре 7.
8: Да уж, ваша мама сама еще была не очень-то взрослая.
6: Что делать, война. Мама тогда уже умела готовить, научилась стирать, укладывала братишку с сестренкой спать, но время от времени город бомбили.
7: Ой! И что тогда? Наверное, было очень страшно.
6: Да, особенно боялся громких звуков брат. Начинал плакать. И тогда мама придумала вместе залезать под стол. Она накрывала его сверху простыней и говорила, что это волшебный шалаш, в котором они в безопасности.
8: Здорово, и это помогало?
6: Да, они лежали на полу, придумывали истории и мечтали о том, что будут делать, когда война закончится. А потом засыпали. Так их и находила бабушка, когда возвращалась с рабочей смены.
7: Бедненькие.
8: Так это тот стол?
6: Да, тот самый.
7: А они все выжили?
6: Да, все пережили войну, выросли и завели свои семьи. И всегда собирались на День Победы именно за этим столом. И с теплотой вспоминали, как лежали вместе в обнимку и мечтали о будущем.
8: Да уж, это очень трогательно.
6: Так что для меня этот стол – настоящая семейная реликвия.
8: Я думал, обычно люди хранят всякие кольца, шкатулки, но не столы.
6: Ты так считаешь? Слышишь, Алтай? Вот и я об этом подумал.
8: О, Алтай ошейник несет. Мы что, отправляемся в путешествие?
7: Возможно, реальность.
6: Да, мы хотим с Алтаем вам показать еще один стол, необыкновенный. Держитесь за поводок и закрывайте глаза.

0: это еще и где-то на юге.
1: Скорее, я бы сказал, на Ближнем Востоке.
0: Даже идти невозможно. Сразу хочется в тенек и прилечь.
2: А вон тот дяденька в такую жару еще и работает.
0: Доски какие-то стругает.
2: Пожилой.
0: Как в такую жару можно вообще работать, не понимаю.
2: Но он же здесь живет, привык, наверное.
0: Смотрите-ка, он вроде бы закончил.
2: Поднимает. Да это же, это стол.
0: Точно, и видно, что очень прочный. Мужчина даже проверил его, в руках покачал и в дом заносит.
2: Мы пойдем за ним?
1: Да-да, проходите.
0: О, стол уже в центре комнаты стоит.
2: Дядя Миша, мы сюда попали специально, чтобы этот стол увидеть.
1: Да, ты правильно все поняла, Вера.
0: Я тоже понял, только пока не вижу, что в этом столе такого особенного.
1: Подожди, скоро вы все поймете.
0: Ну, хорошо.
2: Чем-то вкусненьким запахло.
0: А, это вот женщина тарелку с едой несет.
2: Мамочки!
0: Стойте, это же...
2: Мария!
0: Точно! Богородица! Вот это да!
2: Что она здесь делает?
1: Она живет в этом доме, а прямо сейчас накрывает на стол.
2: Значит, дяденька – это святой Иосиф, ее муж. Ну, не настоящий. Мы про него говорили на Рождество.
1: Именно так. Святой Иосиф Обручник – мнимый муж Девы Марии.
0: Точно, он же плотником был, я вспомнил.
2: Наверное, они будут обедать, за стол садятся.
0: А мальчики еще тарелки с чем-то принесли. Но если это Мария, значит, этот самый младший мальчик – это...
2: Неужели Христос?
1: Да, вы правильно догадались. Это Иисус, Сын Божий.
0: Теперь все ясно.
2: Что ясно?
0: Ну, ясно, почему нам Михаил Гаврилович решил этот стол показать. За ним обедало святое семейство, так что стол – настоящая святыня.
1: Это, конечно, так. Но святыней этот стол является не только поэтому.
0: А почему еще?
1: Сейчас увидите.
0: О, мы уже в другом доме.
2: Здесь тоже довольно жарко.
0: А вон там женщины сидят и шьют что-то.
2: Там же опять Богородица.
0: Да, точно, но она уже намного старше, чем тогда.
1: Обратите внимание на того человека. Это апостол Лука.
0: А, который Евангелие написал? О, я даже сначала его не заметил. Сидит в уголке и еще за доской какой-то спрятался. Огромный такой.
2: Он не спрятался, Фома. Смотри, он рисует.
0: А вообще-то нам на ИЗО говорили, что картины не рисуют, а пишут.
2: На чем говорили?
0: На ИЗО, Вер, ну, на уроке рисования.
1: Подождите, подойдите-ка лучше поближе и посмотрите, что он пишет.
2: Вот это красота!
0: Это же... это портрет Богородицы.
1: Да, ее икона, первая в мире.
2: Только здесь на иконе Мария еще молодая, с младенчиком на руках.
1: Да, по преданию, первый образ Богородицы был написан апостолом Лукой еще при жизни Девы Марии.
2: Мария на иконе так нежно Иисуса к себе прижимает.
0: Ага, и он тоже ее обнимает за шею.
2: Смотрите, как у него из-под накидки пяточка маленькая выглядывает. И ручка из-под покрова Богородицы. Так мило.
1: Как точно ты подметила это, Верочка. Этот тип иконы так и называется – умиление.
0: Очень, конечно, красивая икона, но только я не понял пока, как это все связано с тем столом, за которым обедал Иисус с Марией и Иосифом.
1: А приглядись, Фома, на чем пишет апостол этот портрет?
0: На доске какой-то большой.
2: А я догадалась, это же верхняя часть стола.
1: Молодчина, Верочка, пятерка тебе за внимательность.
0: Серьезно? Это что, та самая столешница? И теперь она же и икона?
1: Ого, какое ты слово знаешь, столешница.
0: Ну я же папе в столярной мастерской теперь на даче все время помогаю. Много чего там выучил уже.
1: Ну, молодец. Теперь веришь, что и стол может стать святыней?
0: Ну, это уже святыня в квадрате получается.
1: Да, но правильнее сказать, величайшая.
2: А почему вы сказали, что этот тип иконы – умиление? Есть еще другие какие-то типы?
1: Да, Верочка, но я предлагаю вернуться на кухню за наш стол и уже за чашкой чая все спокойно обсудить. Держитесь за Алтай.

0: Ну что, кому чайку подлить?
1: Мне, пожалуйста.
2: И мне тоже.
0: Ну, давайте. Так, подставляйте чашки. Сейчас вернусь, кое-что вам принесу.
2: Фома, вот ты над моими печеньками смеялся, а сам вон как их уплетаешь.
1: Я же только над их видом смеялся. А так они очень даже вкусные у тебя получились. Ты, Вер, вообще-то молодец.
2: Ну, спасибо, угощайся тогда.
0: Так, смотрите-ка лучше сюда. Ну что, узнаете?
2: Да, этот образ очень похож на тот, который написал Лука.
1: Ага, а здесь написано: Владимирская икона Божьей Матери. А почему Владимирская?
0: Давайте все по порядку. Когда апостол Лука написал икону, многие христиане стали делать списки с нее.
2: Списки? А что это такое?
0: Ну, список с иконы, Верочка, это что-то вроде копии иконы. Она может не повторять образ точь-в-точь, но должна сохранять духовные свойства оригинала.
2: Это как?
0: В каждой иконе заложено множество смыслов. Вот обратите внимание на цвет облачения Девы Марии.
2: Он темно-красный.
0: Или пурпурный. Этот цвет символизирует царскую власть.
1: А, я понял. Богородица в темно-красном одеянии, потому что она царица небесная.
2: Это как когда вы нам рассказывали про державную икону.
1: Там Матерь Божия вообще изображена со скипетром и державой, символами царской власти.
0: Да, вы абсолютно правы. Или вот цвет фона.
2: Золотой?
0: Да, это цвет божественного сияния.
1: То есть икона должна передать все-все вот эти символы, смыслы и значения, и тогда это список.
0: Да, Фома, как глубоко ты все понял, однако.
1: Спасибо, я такой сообразительный. И получается, что один из списков сделали во Владимире?
0: Ну вот это уже не совсем так. Один из наиболее почитаемых списков иконы хранился в Константинополе, пока в 1131 году патриарх Лука Хрисоверк не подарил его киевлянам как благословение русскому стольному граду.
2: А сначала икона попала в Киев, а уже оттуда во Владимир. Она же Владимирская называется.
0: Да, Вера, ты очень догадливая.
2: Спасибо. А как она туда попала? Ну, во Владимир.
0: О, это интересная история.
2: Расскажите, дядя Миша.
1: Вообще-то интересные истории лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
0: Так, Алтай, Фома у нас, кажется, напрашивается на путешествие.
1: Да, я напрашиваюсь, это так.
0: Ну, а ты, Вера, не против?
2: Как я могу быть против, если вы сказали, что история интересная? Конечно, я за.
0: Ну что ж, тогда, Алтай, неси опять свой чудесный ошейник. Беритесь, ребята, за поводок. И
1: так, это мы где-то на Руси.
2: И давно где-то.
0: Это Киев, 12 век.
2: Опять какой-то набег.
1: А, скорее в сторону. Тут сражаются прямо на улицах.
0: Прячься за углом того дома.
1: Ух, да, мы уже как-то видели, как монголо-татары Киев разорили. Опять, что ли, попали в это время?
0: Вообще-то орды Батыи на Русь еще не пришли. Мы с вами раньше во времени, почти на век.
2: Да тут же наши со своими дерутся. Какой ужас! Ничего не понимаю.
1: А я, кажется, понимаю. Михаил Гаврилович говорил, когда рассказывал нам про Киево-Печерскую лавру, что разные князья то и дело захватывали киевский престол.
0: Да, ко времени нашествия Батыя Киев уже почти утратил былое величие из-за княжеских междоусобиц.
2: Только что мимо стрела пролетела.
0: Так, побежали дальше.
1: А вон там церковь впереди.
0: Скорее к ней, бежим.
1: А как же Алтай? Ему же нельзя в храм.
0: Спрячься-ка здесь, за дровами, дружище. Вот так, молодец. Здесь стрелы в него не попадут.
2: Ой, в самом храме вроде спокойно. Никто не воюет.
1: Ага, тут вообще никого нет. О!
2: Ты чего, Фома?
1: Смотри, Михаил Гаврилович, смотрите, это же Владимирская икона. Такая же, как у вас, доктор, только большая.
2: Все-таки она очень красивая.
0: Тссс, кто-то идет.
1: Это же люди, которые напали на город. Они там на улице из луков стреляли.
2: Ага. Ой, а что это за важный дяденька?
1: Это же Андрей Боголюбский. Помнишь, мы его видели однажды.
2: Да, но это что же? Он Киев разоряет?
0: В те времена князья постоянно воевали. Либо враг нападал на них, либо они нападали на другие земли. Вот и сейчас Андрей помогает своему отцу, князю Юрию Долгорукому, в битве за Киевский престол.
1: А сейчас что происходит?
2: Князь Андрей увидел икону и остановился,
1: как будто пораженный ее красотой.
0: Он увидел сегодня эту икону в первый раз.
2: На колени встает, плачет. Надо же!
1: Как долго и горячо он молится.
2: Целует икону, а из глаз слезы текут.
0: Просит Богородицу благословить его ростовские земли, где христианство только еще распространяется.
1: А что было потом?
0: Какое-то время спустя, живя в Вышгороде, князь долго молился, просил вразумления и однажды решился на...
2: Что? Что?
0: Давайте лучше вы сами это увидите.
2: Ой, мы в храме. Смотрите, какие-то люди идут.
1: Да это же князь Андрей Боголюбский. Не пойму, зачем князь повелевает снять икону со стены?
2: Он, кажется, собирается ее забрать с собой.
1: Ну это же получается кража.
0: Не совсем так. Князь Андрей забирает ее из того города, в котором правил по воле своего отца, то есть в Вышгороде. К тому же на то, чтобы чудотворный образ перешел в новые земли, была воля и самой Царицы Небесной. Но скоро вы и сами это поймете.
1: О, вот и князь Андрей.
2: А вот и икону несут.
1: Ого, к реке подъехали. Глубокая, наверное.
2: А как же они будут переправляться? Моста же нет.
0: Нужно искать брод через реку.
1: А, так вот куда того мужчину отправили.
2: Он прямо на лошади пытается в реку зайти. Стой, куда же?
1: Они с конем вместе под воду ушли.
2: Что же теперь делать? Надо его вытаскивать.
1: Князь, ну что же ты?
2: Ой, Фома, он начал молиться перед иконой.
1: Эх, тут нужно быстро действовать, пока человека еще спасти можно, а он...
0: Виноват буду в смерти его, госпожа, если ты не спасешь.
2: Смотри, смотри, Фома, этот дяденька. Вон же он прямо на середине реки вместе с лошадкой идет.
1: Ого! И правда!
2: Князь так рад и снова молится перед иконой.
0: Благодарит Богородицу.
1: А будут еще чудеса?
0: Смотри.
1: О, уже ночь.
2: Вот князь Андрей спит.
1: Ой, он что-то во сне разговаривает.
2: Что он говорит? Что-то вроде бы про икону.
0: «Везу я святыню твою во благословение нового княжеского престола, и следуем мы в Ростов».
2: А с кем он говорит, дядя Миша? Все же спят.
0: И он спит, но во сне ему явилась Богородица.
1: Ого, он там кивает что-то.
0: «Да будет воля твоя, Пречистая Матерь Божия, икона останется во Владимире».
1: О, тут же проснулся и вскочил.
2: Всех поднимает, велит собираться.
1: Все в седла повскакивали, на телеги сели, пришпоривают лошадей, а они...
2: Не слушаются, не хотят людей вести.
1: Да, точно, даже с места не сдвинуться. Вот это да.
2: Ага, и все спрашивают князя, как же им теперь до Ростова добраться без лошадей?
0: Мы держим путь не в Ростов, а во Владимир. На то воля Пречистой Девы, чтобы ее чудотворный образ пребывал в граде сем.
1: Ого, удивительно! И сразу лошади с места тронулись. Ха!
2: И поскакали! Князь Андрей правда сделает так, как Богородица велела?
0: Конечно! А на этом месте, где мы с вами сейчас стоим, он поставит поселок Боголюбово, и в нем останется жить, чтобы быть поближе к Владимиру. возвращаемся.
1: Ух, передохнем хоть немножко. Я пойду чайник поставлю.
0: Спасибо, Фома. Алтай, а тебе водички. И вот еще, на, лови косточку.
2: Дядя Миша, а я вот все думаю. Наверное, Владимир был большим городом, раз Богородица его выбрала.
0: Нет, это был очень маленький городок.
1: Подождите, без меня не рассказывайте.
0: Хорошо, хорошо. Владимирское княжение начинается вместе с принесением чудотворной иконы Пресвятой Богородицы в 1155 году и возведением собора в честь ее успения.
1: Надо же, не с Кремля или княжеского замка, а с храма. И икона до сих пор во Владимире?
0: Нет, образ уже давно находится не там, а в Москве.
2: А почему тогда икона все еще называется Владимирской?
0: Ну, она довольно долго пребывала во Владимире. И по молитвам людей перед иконой совершились многие чудеса.
2: Какие, например?
0: Я читал про такой случай. У одного человека из-за болезни отнялась рука. Но он все-таки собрался силами и пришел на службу в храм Богородицы. Но здесь ему стало еще хуже. И после заутренни он вдруг упал.
2: Бедненький. Наверное, из-за болезни. Ему скорую нужно было вызвать.
1: Вер, ну какая скорая в те времена?
2: Ну тогда надо было его на свежий воздух вынести. Я про это слышала по телевизору.
0: Многие так и подумали и вынесли его в притвор. Но человек вдруг весь затрепетал и очнулся.
1: И что?
0: Со слезами он стал рассказывать, как в храме увидел Святую Богородицу, сошедшую с места к нему.
2: Ого! Саму Богородицу?
0: Когда началась литургия, человек вошел в церковь и начал молиться перед Владимирской иконой и приложил к ней свою больную руку.
1: И она исцелилась?
0: Не так просто. Пресвятая Богородица своей рукой взяла его руку и держала до конца литургии. А потом...
2: Мамочки! А что было дальше? Дядя Миша, не томите!
0: А потом он лишился чувств. И вот теперь стал совершенно здоров.
1: Ничего себе! И что, свидетели были этому чуду?
0: Конечно! В храме находилось много людей. И сам князь Андрей Боголюбский присутствовал в этот день на службе.
1: Ого, значит, и он это чудо видел?
0: Да, и был не меньше других поражен. Вообще же, надо сказать, что Андрей Боголюбский был очень набожным человеком. Он старался посещать все литургии и очень часто молился у чудотворной иконы. Велел сделать для нее драгоценный оклад.
2: Оклад? Это же как рама у картины, да?
0: Да, только этот оклад был сделан из золота, с драгоценными камнями и жемчугом.
2: Ой, а он до сих пор на иконе? На него можно посмотреть?
1: Вер, вряд ли. С тех пор и ордынцы столько раз на город нападали. И еще кто-нибудь. Может, и икона-то не уцелела.
0: Этот оклад действительно несколько раз снимали с иконы и потом возвращали обратно. И в конце концов он был утерян.
1: Ну я же говорю.
0: Но посмотреть на него мы можем. Не зря же у нас есть чудесный Алтайкин ошейник.
2: Ура! Хоть бы одним глазком взглянуть на эту красоту.
1: Верочка у нас как сорока, где блестит, там она.
0: Ну ничего, ничего. Уверен, что и тебе, Фома, это путешествие понравится.
1: Думаете? Ну я вам доверяю, Михаил Гаврилович, так что вот уже за ошейник держусь.
2: И я тоже держусь.
0: Ну тогда вперед. Закрываем глаза.
1: О, а что здесь происходит?
2: Столько воинов! Все готовятся к чему-то.
1: Я уже понял. Это осада города. Противник за воротами крепости стоит.
2: А какой противник?
1: Не знаю, давай посмотрим. Надо только на башню эту забраться.
2: Раз ступенька, два ступенька. Сколько же их здесь?
1: Ух, дошли. Ой-ой, это что?
2: Это все неприятель?
1: Не войско, а какой-то прям океан людей. Он все тянется и тянется до горизонта.
2: А

0: Потому что противник...
1: А, ему, наверное, только 2 или 3 годика.
2: Мама рядом с ним сидит и книжку ему читает. А он так сильно кашляет. Дядя Миша, что с ним?
0: Это, Верочка, воспаление легких.
2: Его вылечат?
0: Вот врачи как раз идут, посмотрим, что они скажут.
1: Что-то они не очень хорошее говорят. У мамы его такое лицо стало испуганное. Прям серое все.
0: Да, к сожалению, врачи сказали ей, что состояние очень тяжелое. Неизвестно, доживет ли мальчик до утра.
2: Ой, мамочки!
1: Такой малыш хороший, так жалко его.
2: И маму жалко. Малыш уснул, а она вон как плачет и молится. А теперь
1: тоже уснула, прямо на коленях возле кровати.
2: Бедненькая.
0: Теперь держите ошейник. Нам очень нужно увидеть, что ей снится.
2: Ой, все какое-то расплывчатое.
1: Скорее, мутное.
0: Мы во сне. Здесь могут быть помехи.
1: А вот теперь намного лучше стало видно. О, мы в коридоре. А вот она, мама мальчика.
2: А что это там кричат?
3: Чудо, чудо!
1: Она побежала в ту комнату, из которой кричали.
0: За ней, скорее!
2: Какая-то комната белая, просто стены и все.
1: Смотри, на стене икона появляется.
2: Точно! Да это же Владимирская!
1: Только необычная, очень яркая, как будто изнутри подсвечивается.
2: Не просто подсвечивается, а прямо сияет.
1: И столько людей здесь, все удивляются, охают. А где же мама мальчика?
2: Вот она, сзади стоит.
1: О! Что это? Мне не кажется, как будто луч из иконы вышел.
0: Да, и двигается прямо к маме малыша.
2: Словно указывает на нее.
1: А она как будто вся окаменела. Может, ей помочь? Да что это вообще происходит, доктор?
0: Ну мы же во сне, нам нужно просто наблюдать.
1: Ого, луч женщину поднял. И потом на колени поставил.
2: И голос, слышите? Такой приятный, добрый, но и строгий тоже.
4: Что тебе нужно?
2: Мама про своего мальчика рассказывает.
1: Ага, говорит, что у нее он единственный. И что она не может его потерять.
2: А голос снова спрашивает.
4: А тебе что нужно?
2: Говорит, что ничего не нужно, кроме спасения сына.
1: А почему она ничего не попросила больше?
0: Думаю, что когда болеет ребенок, маме ничего больше не нужно, лишь бы был здоров ее малыш.
2: Все исчезло, только стена осталась.
0: Давайте руки, беритесь за поводок, возвращаемся в палату.
2: Уже утро, мальчик проснулся и маму будет.
1: Вера, он же проснулся, до утра дожил, ура!
2: Это же хорошо, да, но я все равно волнуюсь, сколько он еще будет болеть, вылечится ли.
1: Опять врачи к ним пришли, проверить, наверное, жив ли еще мальчик.
2: Слушают его таким железненьким...
0: стетоскопом.
2: Да, меня тоже много раз им слушали.
1: И меня.
2: Что же они так долго? Все по очереди слушают, каких-то других врачей зовут. Что-то случилось?
0: Да, врачи крайне удивлены. Дело в том, что мальчик совершенно здоров.
1: Ничего себе! Вчера был при смерти, а сегодня здоров. Вот это чудеса!
2: Мама так рада! Даже плачет от счастья. И сыночка к себе прижимает. Ласково. Как наша мама, да, Фома?
1: Ну да, мама у нас самая лучшая.
2: Что-то я по нашей маме соскучилась. Может, Алтайка нас обратно перенесет?
0: Да уж, и поздно уже. Алтай, ну иди сюда, мой хороший, устал. Ну ничего, ничего, потерпи. Так, беремся, друзья, за поводок. Возвращаемся домой.
1: Надо же! И чудеса Владимирская икона творила. И путешествовала. И столько ей лет много. Неужели с ней ничего не случилось за это время?
0: Конечно, образ много раз подвергался самым разным воздействиям. Его много раз поновляли и реставрировали. К сожалению, от прежней иконы в ней сейчас остался только лик.
1: Это лица Богородицы и Младенца Христа?
0: Ну да.
2: Но ведь лик в этой иконе сам...

0: самое прекрасное.
1: Да, смотришь на нее и прям так хорошо на душе. И как будто всех-всех жалко становится.
0: Это потому, что здесь нарисована любовь.
2: Как ты сказал, Верочка? Нарисована любовь? Очень глубокая мысль. Я бы даже поразмышлял над ней какое-то время.
1: А где эта икона сейчас?
2: При Третьяковской галерее построили храм-музей святителя Николая в Толмачах. Там она теперь и находится.
1: Но как же безопасность иконы? Она же древняя.
2: Не волнуйся, Фома, она в безопасности. Хранится в пуленепробиваемом киоте на сигнализации.
1: Ого, ну ладно, тогда я спокоен. Можно идти спать.
0: Да, нам пора, но мы к вам скоро еще придем.
2: Приходите, ребятки, обязательно.
1: Пока, Алтай.
0: До свидания, дядя Миша.
1: Спасибо за чай.
2: Вам спасибо, дорогие. И до новых встреч.

Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Азбука братьев наших меньших.
3: И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Книга Бытия.
4: Буква Н. Наездники.
5: О! Мы про лошадей сегодня будем разговаривать.
6: Почему про лошадей? Про наездников.
5: Но ведь наездники только с лошадями и связаны. Не на свинках же им скакать.
6: Мы будем говорить о насекомых. Наездники – это насекомые-паразиты, которые существуют на других животных.
5: То есть как это?
6: Ой, Илья, тут надо издалека начинать рассказывать. Дело в том, что наездники откладывают яйца.
5: Вот так насекомые, как курочки.
6: Совсем даже не как курочки. Они откладывают яйца прямо в тело жертвы. А жертвы, как правило, становятся более крупные насекомые. Пауки, гусеницы бабочек, личинки жуков.
5: Полин, а зачем наездники это делают?
6: Вот на этот вопрос я не могу тебе ответить. Так устроено Творцом, а значит, это необходимо. Когда из яиц, впрыснутых, например, в тело гусеницы, вылупятся личинки, они съедят гусеницу изнутри, и она погибнет.
5: Понятно теперь, почему этих наездников паразитами называют.
6: Но ведь людям без этих маленьких насекомых приходилось бы очень трудно.
5: Почему это?
6: Потому что основными жертвами наездников становятся многочисленные вредители сельскохозяйственных культур.
5: То есть, если бы наездники, скажем так, не катались на своих жертвах, то эти жертвы поели бы все наши урожаи, и на земле наступил бы голод.
6: Кто знает, что могло бы быть. Видишь, Илья, как мудро устроено все в природе. И главное, что все существует для пользы человека.
5: Это потому, что человек – венец творения. И даже маленькое, и как могло показаться злое насекомое, наездник, тоже служит людям.
6: Между прочим, люди давно поняли его неоценимую помощь в сельском хозяйстве и стали разводить маленьких наездников для защиты своих полей и урожаев. А вы, ребята, как думаете, вредные или полезные эти маленькие насекомые – наездники?
7: В программе принимали участие ученики театрального отделения Школы искусств номер 9 имени Улыбышева.

0: Всего вам доброго. На радио Образ.
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: О Боге, о вере и о храме. Стихи для детей в исполнении учащихся православных гимназий Нижнего Новгорода. Татьяна Шорохова из цикла «Первый молебен». «С нами Бог». Исполняет Ильичева Ксения.
3: Бог испытание послал нам строго, чтобы мы узнали живого Бога. Теперь мы с Богом, теперь не сами. Он с нами дома и в белом храме. Когда учусь я, грустить не буду. Он покрывает меня повсюду. Спаситель дал нам любовь и милость. Семья вся наша переменилась. Как день рождения я помнить буду про это счастье, про это чудо.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: верую. На радио «Образ». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
1: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
0: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Веру», где мы говорим о вечных ценностях сквозь призму современности, о том, какое место вера и духовность находят в нашей повседневной жизни, в том числе в образовании и науке. В эпоху стремительных технологических изменений, цифровизации всех сфер жизни и переосмысления традиционных ценностей особенно важно понять, какое место в современной системе образования занимают духовные ориентиры. Как воспитывать не только компетентных специалистов, но и нравственно зрелых, ответственных людей? Вопросы эти не праздные. Образование формирует будущее страны, и речь не только о профессиональных навыках. Поговорим о том, как соединить традиции и инновации, знания и добродетели, чтобы образование стало не просто передачей информации, а путем к целостному развитию личности. Сегодня наш гость – Виктор Анисимов, министр высшего образования и науки Нижегородской области. И наша первая глава – «Служение».
0: Служение.
1: Виктор Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, вы родились в Хабаровском крае, в Комсомольске-на-Амуре, выбрали своей дорогой науку, доросли до доцента кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности, преподавали на кафедре общей неорганической химии и информационно-вычислительных технологий в химии в Кубанском государственном университете, а потом стали помощником губернатора Краснодарского края по вопросам подготовки кадров и экономики. А вот сегодня вы служите в Нижегородском регионе, на вас возлагают большие надежды в организации процессов в научной сфере и высшем образовании. Вот как вы понимаете понятие служения применительно и к профессии, и к личной жизни?
2: Если позволите, я дополню информацию, которую вы сказали обо мне. Я около 6 лет занимался управлением наукой в Краснодарском крае в рамках директора Кубанского научного фонда. И это как раз и предопределило, наверное, мою дальнейшую судьбу уже на уровне назначения меня на должность министра Нижегородской области, министра науки и высшего образования Нижегородской области. Вот весь этот путь, о котором вы говорите, это как раз и есть, наверное, подготовка к служению. Служение для меня прежде всего хорошо, качественно делать свою работу, служить людям, для которых эта работа выполняется. Делать это искренне, честно по отношению к себе и к людям. В этом есть моя миссия служения как работника. С точки зрения человека, наверное, моя миссия служения тем близким людям, которые вокруг меня, так или иначе, от меня зависят. Это и моя семья, это и моя мама, сестра, жена, дети. Все эти люди, они тесно связаны своей судьбой с моей. И мое служение в том числе и для них. То есть они должны понимать, что я у них есть, я у них опора, надежда. И в целом это дает вот общую картину служения. То есть мы приходим в этот мир, каждый со своей миссией. Важно пройти определенный путь для того, чтобы понять, для чего ты на этой земле. То есть так как моя профессиональная область она затрагивает вопросы безопасности человека, и объяснить, почему кто-то из работников, например, одной бригады, травмировался, попал в неприятную ситуацию, кто-то не попал, бывает очень сложно. И это связано не только с нарушением правил, не только с соблюдением неукоснительным правил поведения на производстве или в жизни. Очень часто на это наслаивается отношения в семье, когда мы начинали выяснять, почему человек травмировался, оказывается, у него возникла конфликтная ситуация, он поругался с женой. И он думал об этом какой-то интервал времени и всю смену до момента травмирования. Поэтому внимание у него было притуплено, и он был расстроен, он не находил в себе внутренних сил опоры, чтобы жить безопасно и, скажем так, и качественно. И вот когда я начал понимать, что много факторов влияет на безопасность человека, неважно, на производстве он травмируется, или в быту, либо он по дороге попадает в неприятные ситуации, то мне пришлось подумать, а какие же есть еще законы? То по каким законам вообще человек живет? Они же не только социальные, не только придуманные в социуме, не только физические, но еще и духовные. И с этого момента я начал изучать Библию, и я пришел к идее, что я хочу иметь прямую связь с Богом, собственно, поэтому я прошел обряд крещения. С этого момента понятно, что это, наверное, может быть, ритуальность в этом есть определенная, потому что ты уже пришел внутренне к пониманию, что мир духовен, что необходимо знать законы, а еще лучше им следовать, чтобы чувствовать себя в безопасности. Я приведу, если с вашего позволения, если да, я не конечно. Занимаю много времени.
1: Нет, все очень интересно. Как раз вот вы раскрываетесь именно так, как бы мы хотели услышать. Наша программа-то называется «Верую».
2: Любой человек имеет мощную основу для жизнедеятельности своей, мотивацию. Мотивация, она бывает физической, то есть она бывает физическая, социальная и духовная. То есть три вида мотивов, побуждающих человека к деятельности. Первоначально все мотивы, они связаны с безопасностью, с желанием покушать, то есть сделать так, чтобы жизнь была комфортной, безопасной и желательно счастливой. Понятно, что для того, чтобы эти потребности удовлетворить, необходимо действовать. То есть в основе любого действия лежит мотивация. Вопрос мотивации зависит от степени вырастания человека. Все начинается с физиологических потребностей, потом социальные, потом духовные. Так человек растет, любой человек. То есть мы, находясь в социуме, получаем признание от коллектива, в котором мы работаем. Мы удовлетворены результатом своего труда. Да, мы, например, собрали самолет, и там частичка нашего труда есть, и мы видим, как он взлетает. Это вызывает в тебе благоговейный трепет, и это является основой для того, чтобы жить и работать дальше. Конечно, и духовные потребности должны удовлетворяться в процессе. И когда мы видим, что все цели достигаются, вот в этом случае человек, во-первых, счастлив, во-вторых, здоров, потому что обратная реакция на результат своего труда у него хорошая. Помогает разобраться с этим результатом понятие греха. Грех что такое? Это значит не попасть в цель. Что такое не попасть в цель? Это, собственно, не научиться на земле быть счастливым. Не заработать кучу денег, не соорудить какую-нибудь, не знаю, установку, которая будет тебя защищать, или там собрать дом. Надо в этот дом еще вдохнуть жизнь, чтобы в этом доме было счастье. А вот что такое быть счастливым? Это вопрос, на который отвечает человек всю свою жизнь. Он в зависимости от своего взросления, своего опыта, своего не только багажа знаний и компетенций, но еще от пережитых событий, он определяет, а что же на самом деле его делает счастливым. То ли большая зарплата, то ли полный дом детей, да, которые это счастье формируют, то ли еще что-то. То есть каждый отвечает на этот вопрос самостоятельно. И вот когда начались копания мои вот в этой части, это вообще была очень интересная история, потому что целей в жизни, подцелей достаточно много, но и как отличить правильную цель от неправильной, можно отличить только мотивацией. Если ты, заглядывая себе вовнутрь, понимаешь, что ты достигаешь цели для того, чтобы эта цель стала твоей, например, я хочу автомобиль. Плохая цель? Вроде как нет. Социально она вполне себе приемлемая, так же, как купить квартиру. Но если это является самоцелью, то это приводит к не очень хорошим последствиям. А если мы двигаемся с позиции любви и счастья, тогда мы эту квартиру покупаем, чтобы твоя семья жила в хороших условиях. Ты это делаешь не для себя, а для создания условий своей семьи. Совершенно другой мотив. Мотив взять всегда приводит к плохим последствиям.
1: Хочется дальше понять. Вот смотрите, Хабаровский край, потом Краснодарский край, поближе уже к центру стали перебираться. И вот пути дороги приводят вас в Нижний Новгород, где на вас тоже возлагают очень большие надежды в сфере высшего образования и науки. Вот давайте так, первое впечатление о Нижнем Новгороде с позиции уже министра высшего образования и науки. Ведь вам есть чем сравнивать вот эти регионы, вы многое ездили, повидали, где жили.
2: Первое впечатление очень позитивное, потому что город с такой историей, он не просто архитектурно очень красивен, да, он еще и энергетически очень мощен. И это отражается и на людях. Первое, что бросается в глаза, люди достаточно волевые, сильные, прямые. То есть они обладают достаточной силой внутренней, чтобы быть прямым и открытым народом. Да? Это не просто человек, да? Это просто люди, которые населяют эту Нижегородскую область. Поэтому это заслуживает уважения, и с этим приходится считаться.
1: Посеять в сознании молодых исследователей желание заниматься наукой. Это ваша цитата, это ваша сверхзадача. Вот из каких слагаемых она складывается и каким должен быть на выходе результат?
2: Я даже немножко перефразирую то, что я говорил. Конечно, посеять нужно. Должна быть очень мощная мотивация у молодых людей этим заниматься. Но я бы сказал, что любой ребенок обладает вот этими свойствами исследователя, они заложены в любого человека. Важно при посеве уже в сознательном возрасте напомнить им об этом. То есть напомнить, что они вообще-то все люди, все молодые люди, все исследователи. И важно, чтобы они об этом не забывали. И для того, чтобы быть исследователем, нужно, конечно же, иметь определенный навык. И когда мы учим молодых людей, нельзя забывать о навыке исследовательской работы. Поэтому, собственно, и практически с ясельной группы уже внедряются технологии решения изобретательских задач и исследовательских каких-то практик, проектные работы. В школах так это уже является обычной повседневной практикой, когда школьники занимаются исследованиями под руководством опытного педагога.
1: А вот в системе образования, вот детский сад, школа, вуз. Вот вера православная какую роль играет, как вам кажется?
2: Я бы даже не делил на возраст. С моей точки зрения, роль веры для человека любого возраста, она одинакова. Вообще, человек достаточно слаб, потому что, как правило, ощущая себя одиноким, такое бывает у всех людей в период подростковый, так, наверное, все проходят вот это ощущение одиночества, что меня никто не понимает, никто меня не любит. Я один, я одинокий одиночка. Я в этот момент для того, чтобы человек был в безопасности, необходимо, чтобы у него была внутренняя вера. Потому что ощущение одиночества, оно это отвратительное ощущение. Ты никогда не один, когда ты понимаешь, что даже условия, в которые ты попадаешь, порой не всегда, с твоей точки зрения, эти условия являются справедливыми. Но не нам судить, справедливы они или нет. Это уже опыт моей жизни показывает, что ситуации, в которые я попадал, да, они сложные, но они были необходимы для того, чтобы я приобрел определенный набор навыков. И вот не скатиться в разочарование, в агрессию и в осуждение всего мира, который якобы несправедлив к тебе. Вот для того, чтобы этого не случилось, нужна вера. Только это позволит тебе выстоять в сложной ситуации.
1: Спасибо. Дорогие радиослушатели, я представлю нашего гостя, гостя программы «Веру», Виктор Владимирович Анисимов, министр высшего образования и науки Нижегородской области. И наша следующая глава «Уныние».
0: Уныние.
1: Вот преподобный Серафим Саровский говорил: «Иное скука и иное томление духа, называемое унынием». Бывает иногда человек в таком состоянии духа, что кажется ему, легче бы ему было уничтожиться или быть без всякого чувства и сознания, нежели далее оставаться в этом безотчетном мучительном состоянии. Надо бы спешить выйти из него. Берегитесь от духа уныния, ибо от него рождается всякое зло. Поговорим об унынии, греховном состоянии, противоположному добродетели. Вот знакомо ли оно вам? Расскажите о самом трудном периоде вашей жизни и что вас спасало от уныния.
2: Очень хорошая тема, потому что я мог в унынии пребывать где-то до 45-48 лет.
1: Ничего себе!
2: Почему? Объясню. Очень долгое время я не мог найти выхода от того потенциала, который заложен был внутри. И от чего возникает уныние? Потому что ты не можешь найти соответствие внутренним потребностям и внешним реакциям мира, да, на эти потребности. То есть они бывают простыми, бывают на уровне капризов детей, да, когда я хочу, чтобы там родители купили мне какую-то игрушку, и они этого не сделали, значит, они меня не любят, я попадаю в уныние. Как это бывает в детском возрасте? Во взрослом возрасте, когда ты понимаешь, что мир не такой, как ты его себе представлял, очень легко впасть в это уныние и сказать, что что-то мне не нравится здесь. Наверное, я буду критиковать этот мир и не очень хорошо к нему относиться. Это как раз признаки этого самого уныния. И так как сопротивлений в этой жизни, в моей жизни было достаточно много, я приведу пример из подросткового периода, когда город, в котором я жил, достаточно суровый с точки зрения людей. Жизнь, она была и в школе непростой, потому что 90-е годы, наверняка, те люди, которые пережили этот период времени и безденежья, и отчасти не очень хороших там исполнения законов, начали формироваться определенные там группировки, в том числе и преступные, в молодежной среде это тоже было. Было тяжело выживать и в школе, потому что я по своей структуре достаточно субтильный был подросток.
1: Субтильный — это такой, ну, небольшой, худенький.
2: Все верно, да.
1: И отличник.
2: Отчасти, да. Ну, почти отличник, это называется так. Да, но было очень сложно, потому что за правильный ответ на уроки после урока могли тебя побить. То есть, ну, потому что ты не в системе. Ты выбиваешься из этой системы. И тут очень важно было понять, кто ты, с кем ты, как ты себя ведешь, поддаешься ли ты общему влиянию вот этой массы и толпы, скажем так, которая в школе сформировалась, да, и в городе, на улице. Тогда пришлось принять решение, и в 5 классе я пошел на спортивную секцию. Я стал заниматься... Тогда еще не были легализованы единоборства, такие как карате и боевые искусства. Тогда была спортивная секция, самая мощная в городе, это дзюдо и самбо. Я, собственно, туда пошел, я занимался там 7 лет, почти профессиональный спортсмен, выполнил норматив кандидата в мастера спорта, стал призером всероссийских соревнований, занимал достаточно высокие места, ну, город, край, область, это все пройдено как чемпионские титулы на уровне России. Уже было посложнее с моей комплекцией, но это было неважно. Это позволило мне войти в некую спортивную социальную группу, которая позволяла мне и сформировать характер, потому что когда я туда пришел, тренер на меня посмотрел, говорит: «Так ты куда идешь? Бальные танцы за углом. Спорт этот серьезный, ты слишком маленький и тонкий». Тем не менее, это было воспринято мной как вызов. Через месяц формировали, набор был один раз в год 100 человек. Через месяц формировали группу 30 человек. Я туда попал, сдал нормативы, попал в эту группу. Через год из этой группы осталось только 2 человека, я и мой друг.
1: Это да.
2: Все остальные были либо отсеяны, либо ушли сами, потому что нагрузки были очень серьезные. Через год я уже был чемпионом города, через полтора года я был чемпионом края и так далее. То есть так пошла моя спортивная карьера, и очень долгое время я этим увлекался и этим жил. Это позволило сформировать терпение, потому что результат не сразу пришел. Нужно было потерпеть и боль, и разочарование в проигрышах, и разочарование недоверия и тренера, и группы, в которую ты попал, еще завоевать доверие от этих же ребят, в чью социальную группу я так неожиданно влился для себя. Но это все позволило мне сформироваться как личности и понять, что когда ты доверяешь не только себе, но и группе людей, с которым ты проходишь эти сложности, результат добиваешься гораздо более высокого. И, возвращаясь к унынию, на каждом шаге можно было сломаться и сказать, это тяжело, это не получается, впасть в то самое уныние, что не позволило бы добиться результата. Поэтому, с моей точки зрения, уныние – это то, что мешает развиваться и мешает добиваться результата. Также я поступил, когда в аспирантуру, мне также сказали, да, это невозможно, у нас защищается очень мало людей. Но я защитился день в день, когда была назначена.
3: То есть вам нужен вызов, чтобы добиться чего-то. Я так понимаю, вас прямо это сильно мотивирует. Когда вам говорят, это невозможно, вы говорите, нет, это возможно, и показываете своим примером.
2: Это антипод унынию.
3: Да.
2: То есть это некий, можно сказать, что... Да, наверное, это невозможно, и впасть в уныние. А можно воспринять это как вызов. И тогда этот вызов будет вознагражден не всегда быстро. Я почему сказал 45-48 лет? Только в этом возрасте я созрел достаточно мощно и духовно, и с точки зрения компетенции и знаний, которые нужно было приобрести в постоянном преодолении сложностей. После этого стали возникать возможности, о которых я даже не думал, что они могут быть в моей жизни. Я не думал, что я буду министром науки и высшего образования Нижнего Новгорода. Кто бы мог об этом вообще, кто бы мне сказал об этом 10 лет назад? Но это становится возможным как открывающиеся двери благодаря отсутствию уныния, терпению и вере.
3: Знаете, здесь классная фраза, вот в подтверждении всему тому, о чем вы сейчас говорили, что работая над собой, никто не становится хорошим человеком случайно. Это мудрец Сенека говорил. Вот это прям про вас. То есть как вы вкладываете себя, сколько вы потрудились над тем, чтобы, собственно, открылась дверь, и вам предложили такую очень ответственную должность в большом крупном регионе Нижегородской области. А вот умеете ли вы признавать свои ошибки, когда у вас что-то, например, не получается из задуманного? Ну, сейчас вы приводили отличные просто примеры, но тем не менее. И как вы реагируете на то, когда у вас просто ничего не получается?
2: Есть хороший совет. Если не получается проблему решить теми способами, которые ты ее решаешь, доступными тебе, необходимо укрупнить проблему. То есть нужно отойти, посмотреть на проблему как более масштабную, и, как правило, эта проблема решается. Если мы действуем стандартными механизмами, и проблема не решается, то думать о том, что она решится, это большое заблуждение. Нужно принимать решения о нестандартных путях решения этой проблемы. Для того, чтобы это случилось, необходимо на эту проблему взглянуть с другой стороны. Один из способов – укрупнить ее. То есть проблема решается.
3: Благодарю вас, дорогие друзья. Сегодня герой программы «Веру» Виктор Анисимов, министр высшего образования и науки Нижегородской области. И мы переходим к главе «Терпение».
0: Терпение.
3: Долготерпение – прекрасный дар, потому что изгоняет вспыльчивость, гнев и презрительность, приводит душу в мирное состояние. Кто нашел путь долготерпения и незлобия, тот нашел путь жизни. Преподобный Ефрем Сирин. Вот вы терпеливый человек или еще на пути постижения этой добродетели?
2: Очень сложно давать себе характеристику. Наверное, люди, которые меня окружают и по работе, и дома, должны дать на этот вопрос ответ. Но я могу сказать, что в моем организме терпения достаточное количество. Может быть, не максимально, да, но достаточно для того, чтобы избегать многих проблем и для того, чтобы добиваться результата. Почему так? Приведу пример на наверное, очень доступный всем, у кого есть дети. Когда мы воспитываем ребенка, объясняем им какое-то правило или решаем с ними задачу, которую задают в школе. После того, как мы объяснили в первый раз, сколько детей, нас сразу же поняли. Я думаю, что не очень большой процент. И тут от того терпения, которое заложено в организм родителя, зависит результат, который мы потом получим. Если этого терпения нет, результат, как правило, плохой. Ребенок не усвоил урок, который мы хотели бы, чтобы он усвоил. Он не приобрел навыка, он не приобрел знаний. Он приобрел опыт негативный, негативной реакции родителя в отсутствие терпения. То есть в следующий раз, когда необходимо будет эту проблему решить, он к родителям не обратится, потому что он, имея этот негативный опыт отсутствия терпения у родителей, он понимает, что, скорее всего, прилетит. Для того, чтобы человек стал профессионалом, доказано, что необходимо 10 тысяч часов практики. Это зависит только от терпения. Каких бы мы знания не приобрели сразу, они будут частью тебя только через 10 тысяч часов практического навыка. И это все связано с терпением. А возвращаясь к топливу, терпение

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Николай Римский-Корсаков. Симфония номер 3 до мажор, опус 32. Часть вторая.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Мили Балакирев. Вальс номер 6 для фортепиано фа диез минор.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Созвучие красок.

На втором этаже этого дома никто не был много лет. Здесь пыльно и душно. Трудно сдержать кашель. Свежий воздух почти не проникает сюда снизу. Сквозь мутное стекло солнечный свет падает на пол. Тонкие тюлевые занавески, пожелтевшие от времени, прикрывают окно, за которым едва угадывается простой пейзаж. Нужно приложить усилие, чтобы поддалось рассохшееся дерево, и рама распахнулась. Воздух. Воздух врывается в комнату. Кружевная занавеска взлетает от этого порыва ветра. Все словно оживает. От неожиданного вторжения в луче света заплясали миллионы пылинок. Ласточки, кружевные ласточки по краям тюля точно разлетаются в разные стороны. Луг и дорога, и лес за окном теперь видны как на ладони. Пожухлая трава на лугу колышется, и, казавшийся однотонным, он переливается множеством оттенков. Светло-коричневых, желто-зеленых, сероватых. На фоне белесого неба чернеют острые верхушки деревьев. Изгиб дороги уводит нас прочь от дома, но и там вдали продолжается знакомая до мельчайших подробностей местность. Занавеска почти касается лица. Хочется стоять здесь, не двигаясь, ощущая спиной жаркий воздух комнаты, чувствуя на лице прохладу свежего ветра. Хочется стоять и всматриваться в эти мелочи. Трещинки на деревянном подоконнике, царапины на стекле, тусклое небо и вянущую траву. Уловить, запомнить этот миг, не отличающийся от многих других, просто для того, чтобы осознать ценность каждого мгновения, прожитого на земле.

0: Эту картину американский художник Эндрю Уайт написал после посещения дома своей знакомой Кристины Олсен. Кристина Олсен, соседка художника, после перенесенной в детстве болезни не могла ходить. Но, не желая становиться обузой для своих родственников и друзей, она стремилась сохранить свободу движения и, таким образом, личную свободу. По дому и саду Кристина передвигалась ползком, медленно, но упорно. Именно такой момент и запечатлен на картине Уайта, которая принесла ему мировую известность. Мир Кристины. На второй этаж своего дома Кристина Олсен подняться не могла. Туда никто не заходил несколько лет. Будучи в гостях, художник прошел вверх по лестнице.
1: Там было жарко. Я открыл окно, и вдруг ветер вздунул занавеску, которая не шевелилась, наверное, лет 30. Боже, это была фантастика. Тоненькая тюлевая сеть взлетела с пыльного окна так стремительно, словно это был не ветер, а привидение, дух, которому открылся выход. Потом я полтора месяца ждал западного ветра, но, к счастью, в памяти жил этот волшебный взмах, от которого холод по спине.
0: Вспоминал затем Эндрю Уайт. Этого художника, ставшего одним из известнейших представителей американского изобразительного искусства, отличает не только манера живописи, но и особое мировоззрение. Эндрю Уайт пишет в своих дневниках.
1: «Я сознательно не люблю путешествовать. После путешествия вы никогда не возвращаетесь таким же. Вы делаетесь более эрудированным. Я боюсь утратить что-нибудь важное для моей работы. Может быть, наивность?»
0: Практически всю свою жизнь он провел на восточном побережье Соединенных Штатов, в родном городе Четсфорд, штата Пенсильвания, и в летнем доме, расположенном в городке Кашинг. Герои его портретов – его друзья, пейзажи – окрестности знакомых с детства мест.
1: «Я рисую эти холмы вокруг Четсфорда не потому, что они лучше, чем холмы в других местах, а потому что я родился здесь, жил здесь. Для меня они полны смысла».
0: Большинство работ Уайта выполнены в технике акварели или темперы.
2: Акварель слишком открыто выявляла его порывистость. Это просто видно, как кисть летит, все в движении. Слишком откровенная, слишком стремительная живопись, почти свирепое выражение чувств. А темпера делается мелкими тоненькими мазками, очень точными и подробными. Для Уайта такая скрупулезность служила компрессором чувств. Обманчиво гладкий покров темперы, как крышка на котле, из которого рвутся эмоции,
0: писал биограф художника Ричард Мерримен. В поисках большей плотности краски Эндрю Уайт обращается к довольно редкому методу сухой кисти, когда акварель кладется на бумагу почти полностью отжатой от влаги кистью. Его виртуозная техника позволяла создавать на бумаге поразительные имитации различных фактур. Художник стремился проникнуть в суть каждой мелочи, каждой детали. В его работах обычные, ничем не примечательные вещи обретают эпический масштаб.
1: «Если деталь природы микроскопически списать, а затем ее пропорции осторожно, без изменений, сократить, то образуется некая сверхъестественная энергия. Отдельные элементы природы существуют магически в картине, и обычное потрясает нас, как необычное».
0: На этой картине, написанной под впечатлением посещения второго этажа в доме Олсенов, каждая деталь проста и узнаваема. Трещина в штукатурке, оконный проем, кружевная занавеска, летящая прямо на зрителя, дорога, пересекающая луг, и полоса деревьев у горизонта. Нет персонажей, нет сюжета. Может показаться, что нет ничего, способного возбудить интерес зрителя. Но именно эту картину критики называют самым впечатляющим и романтичным.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Письма из прошлого.

0: Чтобы услышать голос близкого человека и поговорить с ним, современному человеку достаточно набрать номер на мобильном телефоне. В XIX веке такой роскоши не было. Но существовала другая – роскошь писать друг другу письма. В них все – любовь, тоска, переживания и радость предстоящей встречи. Сегодня и мы можем узнать, о чем писали друг другу люди 100 и 200 лет назад.
1: Николай Михайловский Антону Чехову. 15 февраля 1888 год. Петербург. Антон Павлович, я сейчас дочитал корректуру вашей «Степи», и хочется мне о ней сказать вам несколько слов. Хотите, обижайтесь, хотите, сердитесь за это непрошенное письмо, мне все равно, потому что слишком я далек от мысли сделать вам обиду. Читая «Степь», я все время думал, какой грех вы совершали, разрываясь на клочки, и какой это будет уж совсем страшный, незамолимый грех, если вы и теперь будете себя рвать. Читая, я точно видел силача, который идет по дороге, сам не знаю куда и зачем, так кости разминает, и, не сознавая своей огромной силы, просто не думая о ней, то росточек сорвет, то дерево с корнем вырвет. Все с одинаковой легкостью, и даже разницы между этими действиями не чувствует. Много вам от Бога дано, Антон Павлович, много и спросится. Сила — это само собой, но сила бывает мрачная и

0: ясная. Ваша сила ясная, и в этой ясности ручательство, что злу она не послужит, не может послужить, за что бы вы ни взялись, что бы ни задумали. Я был сначала поражен вашей неиспорченностью, потому что не знаю школы хуже той, которую вы проходили в новом времени, о скоках и так далее. Потом понял, что иначе и не могло быть, эта грязь не могла к вам пристать. Школа, однако, сделала, что могла. Приучила вас к обрывочности и к прогулке по дороге незнамо куда и незнамо зачем. Это пройдет. Должно пройти. Вы будете не только не служить злу, а прямо служить добру. Само собой это выйдет, и тогда берусь вам предсказать блестящую будущность. Но примите хоть к сведению совет человека, посидевшего на литературе. Не возвращайтесь ни на минуту на тот путь, с которого сошли. Погибнете там. Не то чтобы вы непременно писали большие вещи. Пишите, что хотите, пишите мелкие рассказы, но вы не должны, не смеете быть дилетантом в литературе. Вы в нее должны душу положить. Простите, пожалуйста, поймите, из какого источника это письмо идет. И еще, простите одну мелочь. Я дополнил вашу подпись. Не А.Н., а Антон Чехов. Есть, говорят, другой Чехов, да и вообще эта фамилия нередкая, а вы редкий. Ваш Николай Михайловский.
1: Николай Михайловский – публицист, социолог, литературный критик, теоретик народничества. Его знакомство с Чеховым состоялось в ту пору, когда Михайловский возглавлял редакцию журнала «Северный вестник». Известны два письма Михайловского. Ответ Чехова не сохранился. Это первое письмо. Оно написано человеком доктрины, но под влиянием стихийного, непосредственного чувства. Михайловский, объединяющий в журнале писателей одного с ним народнического направления, потрясен сильнейшим эстетическим впечатлением, которое произвела на него «Чеховская степь». Он писал о Чехове много, в своей критике Михайловский последователен. Он постоянно пишет об отсутствии у Чехова четкого миросозерцания, направляющей идеи, о равнодушии Чехова к изображаемому.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Высоко над семьёю гор Казбек, твой царственный шатер сияет вечными лучами. Твой монастырь за облаками, как в небе реющий ковчег, парит чуть видный над горами далекий вожделенный брег. Туда б, сказав прости ущелью, подняться к вольной вышине, туда б в заоблачную келью в соседство Бога скрыться мне.
2: Александр Сергеевич Пушкин, 1827 год.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Андрей Павлович Мельников. Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки. Издание 1917 года. Часть шестая.
3: Ярмарка давно уже приобрела, так сказать, окончательную оседлость у Нижнего Новгорода, на древней Балахонской Стрелице. Торговцы давно уже привыкли ездить сюда и сознали все преимущества вновь избранного места перед прежним у Макария, хотя и много лет спустя, лет 30 назад, находились между ними старики, которые с затаенной грустью, больше по рассказам отцов и дедов своих, повествовали о привольном житье ярмарочном на желтых песках у стен святой обители, о благолепии этой обители, ныне обездоленной и пришедшей в крайние запустения. В 40-х годах ярмарка занимала территорию до 700 тысяч квадратных сажен. Главное ядро ее составлял огромный гостиный двор, состоявший из 60 корпусов торговых помещений, огромного здания главного дома с двумя большими флигелями, обширного собора, магометанской мечети и армянской церкви. Главный дом величественно красовался среди обширной площади, окаймленной и до ныне сохранившимися в неприкосновенности корпусами торговых рядов, составлявших продолжение гостиного двора. В главном среднем корпусе главного дома, кроме квартиры губернатора, расположены были квартиры ярмарочного коменданта, зала для общественных собраний с парадной столовой, предназначенной для парадных обедов, и с несколькими изящно убранными гостинами. Все это находилось в бель-этаже. Внизу помещалась канцелярия губернатора. Здесь же находилось отделение для клуба и ресторан. Под самой серединой верхнего этажа, несколько выступающий вперед и украшенный колоннами и фронтоном, под балконом, выходившим на главную площадь, в те времена был довольно широкий проезд под сводами в виде тоннеля. Этот проезд выходил на широкий проспект модной линии, разделявший гостиный двор на две равные половины. Проспект этот вел к собору, выстроенному по проекту известного строителя Петроградского Исаакиевского собора Монферрана. Перед собором была тоже площадь, посередине которой, так же как и на главной площади, бил фонтан. От этой площади вправо и влево шли в ту пору красивые и пестро расписанные яркими красками китайские линии, украшенные башенками со шпицами и загнутыми по-китайски углами крыш, стоящими на этих крышах по углам корпусов гипсовыми статуями сидящих китайцев и китаянок. Проезд под главным домом в 50-х годах при управляющем в то время ярмаркой губернаторе князе Урусове был заделан и обращен в небольшой пассаж, вскоре сделавшийся местом сборища всей ярмарочной публики. Из описания главного дома и его пассажа Андрея Печерского. Обширное здание главного дома стоит в самой середине ярмарки. Под арками его устроены небольшие лавочки с блестящими, бьющими в глаза товарами. Тут до самых невысоких, впрочем, сводов развешаны персидские ковры, закавказские шелковые ткани, роскошные бухарские халаты, кашемировые шали, разложенные екатеринбургские работы из малахита, из топазов, аквамаринов, аметистов, бронза, хрусталь, мраморные изваяния. При ярком вечернем свете все это играет, блестит, сверкает и переливается радужными лучами. В середине, на дощатом возвышении, и музыка играет. Кругом кишит разнообразная толпа. Теснятся тут и разряженные в пух и прах губернские щеголихи. и дородные купцы с золотыми медалями на шее, и вертлявые, тонкие молодые чиновники, и гордо посматривающие вокруг себя пехотные офицеры. Вот казанские татары в шелковых халатах с золотыми тюбетейками на бритых головах, важно похаживают с чернозубыми женами, прикрывшими белыми флеровыми чадрами густо набеленные лица. Вот длинноволосые армяне в высоких бараньих шапках с патронтажами на чекменях и кинжалами на кожаных серебряными насечками поясах. Вот евреи в засаленных до нельзя длиннополых сюртуках с резко очерченными своеобразными обличиями. Молча, как будто лениво похаживают они, осторожно помахивая тоненькими тросточками. Вот расхаживают задумчивые, сдержанные англичане. И возле них трещат и громко хохочут французы с наполеоновскими бородками. Вот торжественно тихо двигаются гладко выбритые широколицые саратовские немцы и неподвижно стоят, разинув рты на невиданные диковинки, деревенские молодицы в московских ситцевых сарафанах с разноцветными шелковыми платками на головах. Разноязычный говор чуть не заглушает музыку, когда не гремит она трескучими трубами, оглушающими литаврами и бьющими дробь барабанами. Одновременно с уничтожением проезда под главным домом вдоль всего проспекта, ведущего к собору, был устроен бульвар. Канал, окружающий гостиный двор, находился тогда на довольно порядочном расстоянии от торговых рядов крайних линий. Его берега были обыкновенно сплошь завалены всякими паковочными принадлежностями. Здесь валялись груды разбитых ящиков, лубочные короба, циновки, рогожи. Тут у воды, в предупреждении пожарной опасности, всему этому было отведено место. У самых же лавочных помещений сваливать паковочный товар воспрещалось. За каналом было продолжение ярмарки, состоявшей в ту пору сплошь из деревянных строений. Здесь, кроме торговых корпусов, находились трактиры, харчевни, постоялые дворы, гостиницы для приезжающих, бани, ямские дворы, комедианские балаганы, занимавшие целый определенный район. Здесь же находились и некоторые правительственные и общественные учреждения, как то судоходная расправа, торговая депутация, контора водяной коммуникации, вторая гауптвахта, маклерские конторы, казачий двор и казачья гауптвахта. Во главе управления ярмаркой стоял губернатор, который, как и позднее, ежегодно на все торговое время переселялся в главный дом. Кроме полицмейстера со штатом полиции, на ярмарке всегда жил штаб-офицер корпуса жандармов, впоследствии заменявший ярмарочного коменданта. Для охраны порядка на ярмарку ежегодно командировался караул Нижегородского гарнизонного батальона и отряд оренбургских казаков. Что это была за охрана, состоявшая из гарнизонных инвалидов и особенно степных казаков, можно судить по отзывам современников. Вот что пишет в своих воспоминаниях барон Дельвик, бывший в то время инженером в Нижнем Новгороде. Для усиления полицейского надзора во время ярмарки командировались в Нижний казаки уральского войска. Они постоянно, по разным случаям, придирались к приезжающим и проходящим и брали с них деньги. Между тем они пользовались постоянным покровительством губернатора. По мосту через Аку, соединяющему город с ярмаркой, была запрещена скорая езда. Это запрещение подавало повод расставленным по мосту казакам останавливать некоторых из проезжающих за мнимо скорую езду и отпускать их только за деньги. Не лишены интереса некоторые подробности ежегодных походов на ярмарку этих казаков из их далеких степей при условиях тогдашних путей сообщения, когда не было ни железных дорог, ни пароходов. Для того, чтобы прибыть в Нижний к началу ярмарки с какой-нибудь Томишевской станицы, казакам приходилось выступать в начале апреля иногда еще по снегу, в самую распутицу, переправляться через реки во время ледохода и весеннего разлива, зачастую вплавь с лошадьми. Непреодолимые препятствия иногда их задерживали в пути. Весь поход на ярмарку обыкновенно происходил в течение 178 дней и столько же обратно. В осеннюю пору в начале похода по непролазной местами грязи, а в конце среди снежных буранов и метелей. На месте у себя на родине приходилось им отдыхать недолго, всего каких-нибудь 2 месяца, чтобы, едва достигнув своих родных очагов в конце декабря, снова к концу марта собираться в поход. Такие походы казаков ежегодно повторялись и тогда, когда на Волге уже начало развиваться пассажирское пароходство. Только в 1858 году по ходатайству тогдашнего нижегородского губернатора Муравьева разрешено было от Самары перевозить казаков на особых баржах буксирными пароходами. Вообще, при тогдашних условиях, ни одним казакам приходилось совершать долгие утомительные путешествия для того, чтобы достигнуть нижегородского великого торжища, а, например, и купцам, ежегодно приезжавшим из Сибири, с Урала, с низового Поволжья. Да и из более близких мест, даже из Москвы, Ярославля, поездка на ярмарку была целым путешествием. Из Сибири пути шли от Тобольска на Тюмень, далее на Туринск или Екатеринбург, от Туринска на Верхотурье, здесь, кому нужно, сворачивали на Ирбит или ехали дальше более прямым путем на Соль-Камскую, нынешний Соликамск. От Соликамска опять пути раздваивались. Некоторые ехали на Новое Усолье, Егоршиху, Осу, Санчурск и Казань. Далее в более старые времена на Макарьев, а позднее мимо на Нижний. Другие от Соликамска ехали на Хлынов, как еще долго этот город называли по-старинному, при Екатерине переименованный в Вятку. Далее на Котельнич, Яранск, Козьмодемьянск и Волгой до Нижнего. Весь путь от Тобольска до Нижнего разными направлениями считался протяжением от 2,5 до 3,5 тысяч верст. Товары направлялись гужом в начале зимы, но из Сибири в ту пору приезжали главным образом покупатели на ямщицких или так называемых станках, или же веревочкой на обывательских тянулись месяца 1,5, 2, а то и 3, не очень торопясь. На станках, то есть от станции до станции, богатые купцы очень набивали цены, а потому многие стали ездить в объезд на лошадях отдельных частных предпринимателей-крестьян. Это и называлось ездить веревочкой. Один крестьянин, довезший до известного селения, сдавал путников другому за ту же сравнительно дешевую поверстную плату. О том, как набивали цены за проезд богатые купцы, нам рассказывал один ежегодно ездивший в Ирбит меховой торговец. Известный в свое время богач-сибиряк Стахеев стал платить ямщикам на чай за станцию по рублю, Корнилов московский — по 3, торговец готовым платьем Фирганг — по 5. Далее эти цифры стали возрастать до того, что многие начали избегать трактовых путей и объезжать, хотя немного и дальше, но дешевле, окольными путями. В старые времена, до начала пароходства, бывало, тянулись к ярмарке вереницы больших косных лодок по Волге сверху с ярославской стороны и снизу, от Казани, со стороны Муромской, по Оке. Ярмарка уже открыта, но хозяева не торопятся, послав вперед себя к самым флагам и даже раньше своих приказчиков встретить товар и к хозяйскому приезду поразобраться, а иногда под смотрением особо доверенного старшего приказчика и торговлю начать помаленьку. Настоящей торговли в начале ярмарки не бывает. Пройдет неделя, а то и другая. К концу июля, к первым числам августа начинали съезжаться хозяева. Крупные фабриканты, столпы ярмарки. Мелкота раньше собиралась. Розничники иногда с первого дня. Едут, бывало, хозяева на ярмарку, кто партиями земляков, кто отдельно, часто с женами и детьми, со всякой поклажей, со всевозможной провизией на весь путь. Отслужив молебен у себя на дому, выезжают раненько поутру. Солнце давно уже встало и начинает сильно припекать. Часов в 6 утра несколько костных лодок отвалило от Ярославля. На передней — богатая купеческая семья, при ней 2 молодца для услуг в дороге. Едва дружными взмахами весел по полдюжине гребцов на каждой костные вынеслись на широкий водный простор, стоящий на корме передней лодки рулевой, сняв шапку, крикнул зычным голосом: «Мысь Богу!» И весла гребцов замерли в неподвижности, между тем, как лодки с разбега беззвучно продолжают скользить по зеркальной поверхности вод, отражающих в себе ярко-голубое, безоблачное утреннее небо и опрокинутые вниз золочеными куполами церкви древнего русского города, живописно раскинувшегося на крутом берегу. Все обнажают головы, молча, долго крестятся и молятся на сверкающие в утреннем солнце золотые маковицы стародревних ярославских церквей. Помолились, и снова стая лодок тронулась в путь. Один, другой дружный взмах весел, и передняя лодка уже на стрежне, несется она вольной птицей по голубой поверхности широкого плеса, а за ней и все остальные. У Николы на Бабайках всему каравану к вечеру остановка была. Такой уж истори завелся обычай. Мимо Бабаек не проезжали. Встали лодки. Еще на пристани встретил путников иноческий клир монастырский и с пением проводил приезжих купцов в древнюю обитель Николая Угодника. Здесь купцы служили молебен, трапезовали у святых отцов. Каждый распоясывался, доставал из мошны посильное подаяние на ладан и свечи. Мало кто спешил в тот же вечер уехать по холодку. Лодок с пяток ушло, остальные заночевали. Отстояв вечернюю и всеночную, купцы на другой день опять ранним утром тронулись дальше. Однако семьи 4 остались еще денек погостить. Не торопясь, с прохладцей. Так совершали в старину это каждогодное путешествие на ярмарку. В обед высаживались и на бережку разводили костры. Хозяйки хлопотали со стряпней, молодцы ставили ведерные самовары. Многие на ночь становились на якорь. Однако караван очень не разбивался. Правда, в Ярославском плесе не то что на низу, особливо ниже Казани, где частенько пошаливали. В Ярославском плесе баловства было мало, а все же, по памяти былых дедовских времен, многие опасались спускаться в путь одиночкой. По русской поговорке «береженого и Бог бережет». Прибыв на ярмарку, купцы опять служили молебны в соборе перед иконой преподобного Макария. Хозяев встречали приказчики. Еще задолго до приезда, иногда по нескольку раз в день, бегали они на пристань справляться, не прибыли ли сами, не всегда зная заранее, в какие дни ожидать, так как хозяева нередко любили прибыть невзначай, умышленно скрывая день приезда. Надзор за приказчиками до приезда хозяев нередко поручался хозяйскому сыну, отправлявшемуся с ними вместе тоже вперед. Поездка купеческих сынков с приказчиками часто сопровождалось бурным весельем. Напутствующие молебном дома и наставлениями отцов по хозяйскому распорядку, а сердобольными маменьками относительно достойного купеческому званию поведения, благословляемые и снабжаемые провиантом, на лихих тройках выезжали они из Москвы по только что в 40-х годах открытому Московскому шоссе. Едва выезжали за заставу, едва перед глазами раскрывалась бесконечной серой полосой убегавшая вдаль широкой равнины шоссейная дорога Владимирская, как ямщик, поправившись на облучке и подбодрив своих коней, прикладывал руку к левому уху и звонким молодым голосом запевал песню. В старину ямщики всегда пели дорогой, и чем звонче и заливистей раздавалась их песня, тем бойче неслась, будто вдохновленная ею, птица-тройка. И чем отчаяннее неслись кони, тем звучнее и громче раздавалась песня ямщика.
2: Вы слушали отрывок из книги Андрея Павловича Мельникова «Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки».

0: Высокие слова.
1: Николай Алясов, священнослужитель Нижегородской епархии. Один из ведущих, любимых слушателями программ «Утро на образе» и «Вопросы священнику». В одной из передач, отвечая на вопрос слушателя, отец Николай сказал: «Мы всю жизнь ищем Бога. И даже люди, которые воцерковлены, они очень часто пытаются вновь и вновь его обретать в своей жизни, в каждом миге, в каждом слове, в каждом чувстве своей жизни». И это не просто слова. Еще будучи молодым человеком, Николай искал и находил Бога в своем творчестве. Сегодня у нас есть возможность заглянуть в прошлое и послушать юношеские стихотворения нынешнего священнослужителя, протоиерея Николая Алясова, в авторском исполнении, почувствовать глубину его веры и силу его любви к Господу.
2: Проходит лето, снова осень. Настанет власть ее дождей. Зачем все это? Небо спросим, чтоб жить вам было веселей. Я вижу, птицы стаей дружной летят в далекие края. Но почему мне оставаться нужно? Зачем вы покидаете меня? От перелетных птиц не слышно мне ответа. Ведь человека трудно им понять. Придется ждать свое мне лето, чтоб можно было полетать. Окинув взором красоту заката, смотрю на этих птиц я с завистью, с тоской. Но все равно душа моя богата, я счастлив, что родился не слепой.

бюллетен-газетах. Он активно участвовал в агитбригадах, посещал занятия литературного кружка при газете «Комсомольская правда», поэтические вечера в Доме печати и Доме ученых, где встречался со своим кумиром Владимиром Маяковским. Из поэтовой мастерской, не теряясь в толпе московской, шел по улице по Тверской с толстой палкою Маяковский. Высока его высота, глаз рассерженный смотрит косо, и зажата в скульптуре рта грубо смятая папироса. Всей столицы издалека очень памятна эта лепка, чисто выбритая щека, всероссийская эта кепка. Счастлив я, что его застал. И стихи, заучив до корки, на его вечерах стоял, шею вытянув на галерке. Счастлив я, что сквозь зимний дым после вечера от музея в отдалении шел за ним, не по-детски благоговея. Как ты нужен стране сейчас, клубу, площади и газетам, революции трубный бас, голос истинного поэта.

Смеляков познакомился и с другими своими кумирами, со Светловым и Багрицким. Они оценили молодого поэта, и в 30-е годы стихи Смелякова уже печатались в «Огоньке», в «Октябре» и в «Новом мире». На общем фоне его стихи выделялись особым лиризмом и искренностью. Его называли романтиком, хотя все это странно звучало по отношению к человеку, который искренне был увлечен пафосом социалистического строительства, для которого советские идеалы стали его мировоззрением. И все-таки Смеляков был романтиком, если под этим словом понимать «идеал». Владимир Огнев. Для него революция пишется с большой буквы, и ее человеческая суть, туманное начало, защита революции широких масс тружеников – главный источник поэзии. Но Смелякову, как может быть никому другому, ненавистна показная сторона хилой романтики – общих мест и общих слов. Он видит в жизни героическое, великое, прекрасное начало и хочет вернуть красоту идеала в жизнь. В 1934-м Смеляков был принят в Союз писателей. И в этом же году за участие в контрреволюционной группе поэт был приговорен к 3 годам исправительно-трудовых лагерей. Ему повезло больше, чем его друзьям-поэтам Павлу Васильеву и Борису Корнилову. Васильев был расстрелян в 1937-м. Корнилов умер в лагере под Нарымом в 1938-м. Срок они получали втроем. «А я вернулся в зимнюю столицу и стал теперь в президиумы вхож, такой же злой, такой же остролицей, но спрятавший для обороны нож. Вот так втроем мы отслужили слову и искупили хоть бы часть греха. 3 мальчика, 3 козыря бубновых, 3 витязя российского стиха». Когда-то Борис Корнилов подарил Смелякову свою книгу с надписью «Ярослав, какие мы все-таки славяне!» На что тот через 4 десятилетия ответил весьма своеобычно «Советские славяне!» Станислав Куняев. Эпоха родила нескольких замечательных поэтов – Заболоцкого, Твардовского, Мартынова, Слуцкого, Павла Васильева. Но Ярослав Смеляков – отличался от них всех какой-то особой, совершенно истовой верой в правоту, возникающей на глазах новой жизни. Его поэтический пафос был по своей природе и цельности родственен пафосу древнегреческих поэтов, заложивших основы героического и трагического ощущения человеческой истории.

Прага и по Берлину не ходил. Во время тяжелых боев на подступах к Ленинграду вместе со своей частью он попал в окружение и в плен к финнам. Там он пробыл 3 года. Из фашистского лагеря Смеляков попал в наш, проверочный лагерь. В 46-м его освободили, но в Москву дорога была закрыта. Благодаря Константину Симонову, замолвившему слово за Смелякова, ему удалось вновь вернуться к писательской деятельности. В советских лагерях Ярослав Смеляков был 3 раза. Говорить об этом не любил, лишь замечал, что всегда его очень беспокоила разлука с матерью, ее страдания и ее лишения. А что до меня самого, то это все ерунда. Были бы чернила, да то, что этими чернилами можно писать. Ведь моим истинным увлечением всегда были и будут одни стихи. И хорошее стихотворение делает меня счастливым, вопреки всему остальному.

В мае 1941 года Смелякова призвали в армию. И далее – война. Он был рядовым на Северном и Карельском фронтах. Но, напишет позднее Смеляков, «я вовсе не был у Рейхстага».

Нам время не даром дается, мы трудно и гордо живем. И слово трудом достается, и слава добыта трудом. Своей безусловной властью от имени сверстников всех я проклял дешевое счастье и легкий развеял успех. Я строил окопы и доты, железо и камень тесал, и сам я от этой работы железным и каменным стал. В 50-е и 60-е годы 20 века Смеляков занимался переводами сочинений национальных поэтов. Много писал. Как отмечал Наум Каржавин, его лучшие стихи выделялись зрелостью и обобщенностью чувств, чистотой и благородством тона, мужской смелостью и приглушенным трагизмом. Он – часть нашей жизни и часть нас самих. Одна за другой издавались и переиздавались книги Смелякова. В 1968 году он был удостоен Государственной премии СССР за книгу «День России». Были у Ярослава Смелякова и высокие правительственные награды – три ордена. Так, в последние годы своей жизни Смеляков – трижды советский зэк, признанный, маститый поэт, любимый читателями. Но чтобы понять, какой след в душе поэта оставила вся эта невероятная жизнь, полная трагизма, падений и взлетов, надо читать его стихи. А еще посмотрите на его фотографию. В середине 60-х на экраны страны вышел фильм «Операция Ы» и другие приключения Шурика. И все последующие поколения советских людей будут знать стихотворение про хорошую девочку Любу. «Вдоль маленьких домиков белых акация душно цветет. Хорошая девочка Лида на улице Южной живет. Ее золотые косицы затянуты, будто жгуты. По платью, по синему ситцу, как в поле мелькают цветы. И вовсе представьте неплохо, что рыжий пройдоха апрель бесшумной пыльцой веснушек засыпал ей утром постель.

0: В эти годы Ярослав Смеляков много выступал на радио и телевидении, ездил по стране, бывал за границей, активно общался с молодыми поэтами. Евгений Евтушенко. «Я не встречал ни одного человека более советского и в то же время более антисоветского, чем Смеляков. Все в нем перепуталось, как в самой России. Он был сразу и царь Петр, и опальный царевич Алексей из собственного стихотворения. После последней отсидки он походил на мешок с переломанными костями. Но и для фронтового поколения, и для нашего, и стариков не было поэта ближе». История не терпит словословия. Трудна ее народная стезя. Ее страницы, залитые кровью, нельзя любить бездумную любовью. И не любить без памяти нельзя. Некоторые стихи Смелякова, даже по мнению критиков его творчества, а таковых было и остается немало, прочно вошли в сокровищницу русской поэзии. Станислав Куняев насчитал у Смелякова 30-40 стихотворений, но таких, у которых вечная жизнь. Неудивительно, ведь это стихи о вечном. Не только стихи о труде, но и состоянии человеческой души, о любви к женщине, к матери, к родине и свершениях ради этой любви. Слово поэту.
1: Тихо прожил я жизнь человечью. Ни бурана, ни шторма не знал. По волнам океана не плавал. В облаках и во сне не летал. Но зато, словно юность вторую, полюбил я в просторном краю эту черную землю сырую, эту милую землю мою. Для нее, ничего не жалея, я лишался покоя и сна, стали руки большие темнее, но зато посветлела она. Чтоб ее не кручинились круче, и глядела она веселей, я возил ее в тачке скрипучей, так как женщины водят детей. Я себя признаю виноватым, но прощения не требую в том, что ее подымал я лопатой и валил на колени кайлом. Ведь и сам я от счастья бледнее, зажимая гранату свою, в полный рот поднимался над нею и простреленный падал в бою. Даже жесткие эти морщины, что по лбу и по щекам прошли, как отцовские руки у сына, по наследству я взял у земли. Человек с голубыми глазами. Не стыжусь и не радуюсь я, что осталась земля под ногтями, и под сердцем осталась земля. Ты мне небом и волнами стала, колыбель и последний приют. Видно, значишь ты в жизни немало, если жизнь за тебя отдают.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Николай Алясов, Владимировы, Светлана и Анастасия. Текст читает Елена Дементьева.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
4: Здравствуйте, батюшка.
3: Здравствуй, Настя.
5: Здравствуйте.
4: Батюшка, благословите.
3: Да Бог нам в помощь всем. Дорогие друзья, мы с вами сегодня должны немножечко порассуждать на тему Вселенских соборов, о христианах, которые жили 2000 лет назад, и что эти за соборы такие, как они происходили. И мне кажется, нам с вами нужно поговорить о том, какие плоды эти соборы для нас сегодня принесли.
6: Среди христиан иногда появлялись люди, которые неправильно излагали учение христианское и желали свои лжеучения, ложные неправильные учения, навязывать всей церкви. Такие ложные учения церковь называет ересями, а лжеучителей – еретиками. Когда прекратились всеобщие гонения на христиан, ереси стали особенно волновать жизнь церкви. Для борьбы с ересями и для указания всем христианам, как правильно православно веровать, собирались, по примеру святых апостолов, соборы, собрания епископов, пастырей и учителей церкви, по возможности со всей вселенной, то есть из всех стран, где были христиане.
5: Батюшка, что за люди были те, которые неправильно излагали христианское учение? Апостолы или простые верующие?
3: Насколько мне известно, в церкви были разные люди, были в том числе и служители церкви, и простые люди, которые, к сожалению, неверно истолковывали или неверно понимали слова Христа или его ближайших учеников.
5: Батюшка, а что за конкретно люди?
3: К людям, которые неправильно понимали Христа или его ближайших учеников, можно отнести и людей, которые находились рядом со Христом в дни его земного путешествия по нашей земле. И среди неверно понимающих слово Христа были, и даже среди апостолов такие люди встречались. Мы знаем, что и служители церкви также бывало так, что не всегда понимали верно то, что говорил Христос. Вот, дорогая Настя, дело в том, что даже в Евангелии мы можем встретиться с такими вещами, что до тех пор, пока Господь Иисус Христос не послал Святого Духа на апостолов, мы читаем в строках Евангелия, что они не всегда даже понимали то, что он им говорил, потому что вещи, которые он открывал, к сожалению, чаще всего лежали в плоскости, которая была далека от них. Он говорил о небесном, а апостолы понимали в земном смысле.
4: Батюшка, а вот желание навязать всей церкви, это желание человеческое свое понимание объяснить другим?
3: Ну, во-первых, надо думать, скорее всего, о том, что люди, которые хотят кому-то что-то доказать, свято в этом уверены чаще всего. А если они навязываются каких-то других целей, значит, там другие какие-то преследуются моменты. Но мы говорим о людях, которые были началоположниками ересей, ересиархами их называют, или какими-то раскольниками. Они просто искренне считали так, как они учили. К сожалению, это было вразрез с учением, общим учением церкви.
5: Батюшка, христианская вера распространялась по миру через апостолов и Священное Писание, Новый Завет. Как получались неверные истолкования христианства? Ведь источники были надежными.
3: Все правильно, Настенька, ты говоришь. Дело в том, что вообще слово «апостол» с греческого в переводе на русский обозначает понятие «посланник». То есть его как раз Господь выбирал с тем, чтобы послать с проповедью о своих словах. Но ведь дело в чем? Слово, сказанное Христом, апостол мог передать абсолютно точно или написать, как мы говорим, это написано в Новом Завете. А вот человек, слушающий, который воспринимает или читающий эти слова, он ведь не всегда может вычесть именно то, что нужно из этих слов. То есть я хочу что сказать? Не все понимают одинаково, и иногда буквальный смысл не всегда применим к чтению Нового Завета и слов Христа. Поэтому, к сожалению, иногда люди воспринимали, исходя из того, как могли, и потом уже получалось то, что получалось.
4: И вот это восприятие «как могли» — это и есть ересь?
3: Нет. Ересь — это тогда, когда человек твердо искривляет, извращает учение всей Вселенской Церкви. Твердо. То есть бывают какие-то моменты, которые просто человеком лично воспринимаются, и они не нарушают общего целостного смысла учения. А бывают моменты, которые кардинально меняют весь строй учения. И вот именно из-за того, что это учение является таким звеном, которое ломает цепь, соответственно, его называют ересью.
5: Батюшка, можете привести пример?
3: Да, конечно, могу привести пример. Самый известный для нас прецедент со Вселенскими соборами – это каждодневное литургическое пение символа веры, который как раз и был ответом на возникшие ереси. Первая ересь, которая нам известна, такая вот серьезная, побудившая в 325 году созвать Первый Вселенский собор – это была ересь Ария. Это многим имя незнакомо, наверное, хотя в акафисте святителя Николая мы встречаем это имя. Дело в том, что Арий был священником, и он думал, что Христос, он не является Сыном Божиим в полном смысле этого слова, а Сын Божий по наречению. То есть он обычный человек, которому выпала миссия быть вот таким посланником Божиим. Ну и в этом смысле мы можем сказать, что если бы было действительно так, то мы бы сейчас не имели этого учения христианского, потому что оно было бы просто философским течением. А поскольку Христос был не просто человеком, но еще и Богом, как мы его называем, Бога-человеком, что Он был вторым лицом Святой Живоначальной Троицы, что Он воспринял на Себя все человечество для того, чтобы в самом Себе его исправить, вот именно поэтому и нужно понимать, что Арий был неправ. Если бы мы приняли его точку зрения, то мы бы не могли дальше исповедовать христианство, потому что это было бы уже не христианство, а совершенно другое вероучение.
4: Батюшка, а почему ереси стали наиболее сильно проявляться, когда прекратились гонения на христиан?
3: Ну, во-первых, когда есть гонения, в церкви остаются лишь малое количество самых твердых адептов, членов, самых твердых христиан. Чем меньше гонений, тем больше церковь наполняется людьми, по сути дела, неискренне верующими. И когда начинаются подобного рода вещи, они привносят как раз свои какие-то мировоззренческие взгляды.
5: Батюшка, я немного не поняла, а как же мученики?
3: Настенька, дело в том, что мученики – это те люди, которые, оставшись в церкви, были готовы стоять в этой церкви до конца. Я имел в виду не тех людей, которые уходили в вечность, оставаясь со Христом. Я имел в виду, что под страхом смерти многие люди покидали церковь по той причине, что были духовно не готовы к тому, чтобы быть умученными за имя Христова. И церковь была малочисленной. А тогда, когда гонения прекращались, в церковь опять собиралось огромное количество людей, зачастую не всегда верующих в полной мере или верующих иначе. И вот они как раз привносили свой внутренний, к сожалению, зачастую неправильный дух.
5: Спасибо.
4: Батюшка, понятно, что появилась нужда в соборе. А вот раньше, до этого, апостолы как решали этот вопрос между собой?
3: Ну, вообще мы знаем из церковного предания о том, что первые проблемы с учением, на самом деле, начинались уже при жизни святых апостолов, первых ближайших учеников Христа. И мы четко знаем из определенных источников, для того, чтобы решить вопросы, связанные с тем, как вести себя апостолам и их ученикам с людьми, которые не знали ветхозаветного закона, то есть ведь у нас проповедь была не только среди людей иудействующих, которые знали ветхозаветный закон, были еще и огромное количество и прозелитов, и язычников, которые были просвещены Словом Христа посредством святых апостолов и их учеников. И возникало огромное количество разных вещей, разных вопросов и разногласий. И вот для того, чтобы хоть как-то найти компромиссы, решение некоторых вопросов, решение некоторых задач, апостолы, есть разные сведения от 49 до 51 года нашей эры уже, нашего вот этого христианского времени, они собрались с тем, чтобы обсудить эти вопросы и принять решения, которые бы удовлетворяли все заинтересованные, как сегодня говорят в юрисдикции, стороны. Поэтому впоследствии Святая Церковь, опираясь как раз на опыт апостолов, святых людей, которые были ближайшими учениками Христовыми, как они решали вопросы, возникающие в моментах их проповеди, так и в дальнейшем церковь поступила следующим образом, что она тоже подошла к решению всех вопросов с понятием соборности. И сегодня, в том числе, все вопросы церкви решаются исключительно собранием, потому что слово «соборность» — это собрание разного рода людей с тем, чтобы каждый выразил свою точку зрения, и на каких-то временных прениях была принята удовлетворяющая всех какая-то точка зрения.
4: Спасибо, батюшка, все понятно.
5: Батюшка, если собор значит собрание, почему большие храмы также называются?
3: Как называются большие храмы?
5: Соборы.
3: А большие храмы соборами называются не потому, что там собрание верующих людей. Соборами называются те храмы, в которых есть несколько алтарей, то есть несколько маленьких храмиков. И вот собрание этих маленьких храмиков как раз и есть собор.
4: Надо же, я не знала. Да. Спасибо, батюшка.
3: Да, так бывает.
5: Спасибо.
4: Батюшка, а почему соборы назывались Вселенскими?
3: Вселенскими соборы назывались по нескольким причинам. Вселенский собор подразумевает то, что на этом собрании были представители из всех поместных церквей, которые были на тот момент времени уже по лицу всей земли. То есть Вселенский собор подразумевает то, что мы собираем всех людей, по чуть-чуть, представителей, самых ответственных, самых опытных, с тем, чтобы представитель каждого народа, каждой поместной церкви мог высказать свою точку зрения. К тому же надо учесть тот момент, что на Вселенских соборах, как потом оказалось, было огромное количество людей, которые находятся сегодня в святцах. То есть это были люди очень праведные и достойно могущие отвечать за ту веру, которую они несли сквозь свою жизнь. На первом, например, Вселенском соборе было огромное количество мучеников, которых мучили при разных мучителях Церкви Христовой. Это Нерон, Диоклетиан и так далее. То есть вот эти мучители, мы их все знаем имена. Вот часть людей, которые были на Первом Вселенском соборе, например, они прошли через эти страшные вещи. Поэтому мы говорим, что это мнение выстрадано этими людьми до конца.
6: Как святые апостолы собрались на собор в Иерусалиме, апостольский собор в 51 году, когда нужно было решить вопрос, следует ли христианам из язычников исполнять обрядовый закон Моисеев, так и отцы церкви, то есть епископы, которым апостолы передали свою власть через преемственное рукоположение, собирались на соборы, когда появлялось какое-либо учение, противное вере Христовой. Такие общие соборы со всего христианского мира, утверждавшие истину Христову под воздействием Духа Святого и принятые всей Церковью Христовой, называются Вселенскими соборами.
4: Батюшка, на Первом соборе 51 года его называют апостольским собором?
3: Да, да, конечно, да.
4: Расскажите, пожалуйста, немножко о нем.
3: Дело в чем? Мы можем сказать о Первом вот этом апостольском соборе очень важную вещь. Когда апостолы шли к людям, к разным людям, грамотным, неграмотным, знающим ветхозаветный закон, не знающим ветхозаветный закон, происходило так, что много было разных каких-то версий веры, много было разных восприятий. И вот апостолы, они вывели золотое правило христианства. По сути дела, это золотое правило христианства сегодня является правилом этики во всем цивилизованном мире. Потому что они сказали, что когда мы идем к людям, не знающим закона ветхозаветного, да, со всеми заповедями, со всеми предписаниями, у которых есть какие-то свои внутренние там предпочтения, какие-то сложности, знаете, что им нужно предложить? Самую простую, легко запоминающуюся формулу. Формула звучит следующим образом. «Не делай другому того, чего себе не желаешь». Запомнить легко, выполнить тяжело, но зато всем понятно. Вот первый апостольский собор нам известен в основном вот этим золотым правилом. Там также было предписание уходить от того, от другого, от третьего, от пятого, десятого. Но для нас сегодня вот это правило наиболее актуально.
4: Батюшка, а вот что, в культуре других людей не было этого этического правила не делать другому того, что не желаешь сам? Ну, в смысле, у язычников.
3: Дело в чем? Дело в том, что... Наверное, мы должны понимать о том, что апостолы шли не просто так. Они шли не возобновлять какие-то верования народа, они не шли возобновлять какую-то мораль или этику, которая, по сути дела, немножечко не всегда совпадает с религиозностью. Дело в том, что первое правило, которое должно было быть у людей, пытающихся верить во Христа, оно должно быть очень простым. Быть человеком нужно. Оно, собственно говоря, и для нас, людей сегодняшних, и для людей, которые пытаются быть христианами в наше время, оно тоже не потеряло своей актуальности. То есть для того, чтобы быть христианином, в первую очередь нужно быть человеком. Это все равно, что если я сравню человечество с человеком простым, а христианство человеком, например, чемпионом мира по духовности. И вот для того, чтобы говорить о том, чтобы человеку простому перейти в категорию чемпиона, да еще и мирового класса уровня, здесь нужно предпринимать огромное количество разного рода усилий. И вот первое усилие – это как раз то, чтобы быть человеком. Нужно уметь уважать, нужно уметь любить, по-человечески любить. Я не говорю сейчас про христианскую любовь, да? Я имею в виду уметь терпеть и так далее, и так далее, и так далее. И вот как раз это правило, которое нам осталось после апостольского собора, оно важно тем, что оно возвращало от каких-то мудренностей, которые имели место в каких-то религиозных системах, каких-то религиозных культурах.
4: Например, в древнегреческой, да?
3: Да, чтобы сфокусировать на том, никому и как приносить какую жертву, а каким нужно быть внутренне для того, чтобы можно было впоследствии стать христианином.
4: Просто я, знаете, почему этот вопрос задала? Потому что, когда мы говорим о язычниках, есть такое ощущение, что они дикари, и как бы вот это вот нечеловеческое...
3: Да перестаньте вы
4: говорить
3: такое.
4: А на самом деле культура была высочайшая.
3: Перестаньте вы такое говорить. Мы должны с вами понимать, что термин «язычество» в переводе на сегодняшний нам современный русский язык обозначает понятие народничества, то есть люди, которые имеют свою народную веру, свой народный культ. И все. Мы не говорим, что это какие-то дикари, мы говорим о том, что язычники — это просто люди, которые верят своим народным верованиям, своим народным богам, богам с маленькой буквы. И вот как раз к ним шли апостолы, и исключительно, можно сказать, что иногда даже к очень хорошо развитым язычникам нужно было применять такие формулы, которые бы были универсальными. И вот эта фраза, она как раз концентрирует именно состояние человека на внимании к самому себе и на внимании к тому, кто рядом с тобою одновременно. И это очень важно, что поклонение Богу начинается с начала человеческого.
5: Батюшка, если ты сам стараешься следовать вот этому золотому правилу, а люди рядом с тобой как будто бы его и не знают, что делать?
3: Жить дальше. Жить дальше и продолжать исполнять это золотое правило, не ожидая никаких последствий со стороны. Почему? Потому что это правило для вас, а не для кого-то другого. Терпение, друзья, терпение. Без терпения нет смирения, как говорят нам святые отцы, а без смирения нет спасения.
5: Спасибо. Батюшка, а Вселенский собор — это собрание только епископов, или я, например, могу туда прийти и сказать что-нибудь?
3: Ну, к сожалению, эра Вселенских соборов закончилась, поэтому на Вселенский собор уже прийти тебе не получится. А вот на собрания, которые бывают в епархиях, в каких-то поместных церквях, можно попасть, если тебя изберет определенный храм, определенный собор, определенная епархия. В качестве члена, мирянина, можно участвовать на соборе поместном, например, да? На соборе бывают и диаконы, и священники, и епископы, и миряне из тех, кого выбирает церковь. А на Вселенских соборах того периода времени в основном было духовенство и люди, исповедники, те, кто был мучен за Христа и имел священный сан.
5: А миряне — это и мужчины, и женщины имеют право участвовать?
3: Ну, слава Богу, пока у нас такой дискриминации женщин нет. Могут участвовать и женщины, и мужчины, и есть такие ситуации, но, к сожалению, у нас большей частью бывают мужчины, присутствующими на соборах, потому что им, как более важным персонам, привилегируется эта ответственность. В других церквях, например, там вот в английской церкви и так далее, там в финской церкви, неправославных церквях, на собраниях верующих очень часто бывают женщины, и эти женщины выполняют роль священства, и они являются проповедницами, но у них это сейчас нормой. Ну, мы знаем, что, к сожалению, там и проблемы с полом уже сейчас, они совершенно другие. Но у нас пока все, слава Богу, в традиционных, так сказать, ценностях.
4: Слава
3: движется
4: Богу.
3: И работает.
4: Батюшка, объясните, пожалуйста, главный принцип принятия соборных определений на Вселенских соборах. Угодно Святому Духу и нам. Что это значит?
3: Дело в чем? Когда святые апостолы начали собираться для того, чтобы решать какие-то проблемы, они прекрасно понимали, что человеческие доводы, какие бы они гениальные ни были, они недостаточны в решении таких вопросов, тем более такого масштаба, которые бы позволяли простираться, во-первых, на массу верующих, а во-вторых, касались жизни Духа Святаго в Церкви. Поэтому, ведь Церковь называется телом Христовым, мистическим телом, таинственным телом Христовым. Поэтому для того, чтобы не ошибиться в выборе той или иной позиции, для того, чтобы хоть как-то определиться, всегда это начиналось в первую очередь с молитвы. То есть собрание любое начиналось, сопровождалось и происходило в молитвах. для того, чтобы Господь, вмешиваясь в это человеческое устроение, таким образом его управил, чтобы получилось как можно меньше вреда и как можно больше пользы. То есть убрал все по максимуму человеческое и привнес свое божественное. Например, понятие Троицы, которое мы имеем в православии, оно, например, отсутствует в Священном Писании. Оно является человеческим словом, но это не искажает учение Церкви о Боге. Например, но это же явно, что это было открыто Богом через Духа Святаго, живущего внутри Церкви, среди верующих. Поэтому угодно Духу Святому и нам, это говорит о том, что они, помолившись, приняли такое решение, и поэтому, раз Господь судил им прийти к такому мнению, значит, это было с воли и с подачи Бога.
4: Спасибо, батюшка.
6: Вселенских соборов было 7. На первом и втором Вселенских соборах составлен символ веры. Символ веры есть краткое изложение всей христианской православной веры. Его должен знать каждый православный христианин. Он поется у нас на божественной литургии. 7-й Вселенский собор защитил и утвердил почитание святых икон.
5: Батюшка, а почему за 2000 лет было всего 7 Вселенских соборов?
3: Да дело в том, что все основные вопросы, которые были в церкви на тот момент времени, они были решены. И относительно Сына Божия, и относительно Его природы, и относительно того, как поклоняться Богу, через что, можно ли, например, через иконы поклоняться Господу. Все это было решено на этих Вселенских соборах, и необходимости, нужды в них не было, потому что те или иные вопросы, которые возникали после, они так или иначе касались уже принятых решений по уже имеющимся на тот момент времени вопросам.
4: Батюшка, а почему вот символ веры не утвердили сразу же на Первом соборе?
3: Символ веры был частично создан на Первом Вселенском соборе, и тогда, когда начались ереси касательно Духа Святаго, устройство церкви, устройство таинств, был Второй Вселенский собор, который просто-напросто выразил уже имеющуюся на тот момент времени церковь, просто тогда не было этих вопросов.
4: То есть решались вопросы, которые возникали по ходу?
3: Конечно. Изначально первая часть, большая часть символа веры, которая была на Первом Вселенском соборе принята, она была удовлетворительна для того периода времени. Когда возникли остальные вопросы, они как раз были закрыты и решены на Втором Вселенском соборе, и все оставшиеся вопросы, которые возникали в той или иной степени, они так или иначе соприкасались уже вынесенными решениями. Поэтому он и не изменяется, и не дополняется, потому что уже все сказано в нем.
5: Батюшка, а в каких временных промежутках были эти 7 Вселенских соборов?
3: Ну, если мы возьмем Первый Вселенский собор, это первая половина 4 века, а последний Вселенский собор — это уже 8 век. То есть, ну, достаточно большой разрыв временной.
5: Батюшка, а символ веры на Первом Вселенском соборе был принят в том виде, в котором мы знаем его сейчас?
3: На Первом Вселенском соборе была большая часть символа веры, которую мы знаем сегодня сейчас, и потом на Втором Вселенском соборе она была дополнена, вот эта версия первая, некоторыми учениями, некоторыми фразами. И вот то, что мы сейчас поем на литургии, он так и называется Никея-Цареградский символ веры. То есть он на двух соборах, на Никейском и Константинопольском принят.
4: Батюшка, а Первый Вселенский собор, как мы уже знаем сегодня, собирался по поводу вопросов ереси. Ересь, она продолжалась на последующих тоже?
3: Ересь не продолжалась. Ереси возникали в течение времени. И, по сути дела, все Вселенские соборы — это был ответ церкви, ответ людей, которые верили, правильно верили на то, что получались какие-то извращения веры. И вот как раз в результате появления ересей, новых ересей или каких-то видоизменений ересей появлялись как раз Вселенские соборы.
4: Батюшка, мы обсудили про символ веры, про ереси, а еще какие были поводы сбора Вселенских соборов?
3: Извращение учения церкви, только основная базовая проблема, которая побуждала людей собираться на Вселенские соборы.
5: Батюшка, а сейчас Вселенские соборы уже не нужны?
3: По сути, нет, потому что основная догматическая база у нас имеется. Сейчас нужны соборы, которые бы позволяли выражать мнение церкви на те или иные возникающие проблемы, например, на крещение детей, рожденных различными способами медикаментозными, это ЭКО и так далее. Например, отношение к трансгендерам, потому что они являются тоже людьми, и тоже, к сожалению, им иногда нужно присваивать имя при крещении, например, как быть с этими вопросами. Есть много вопросов, которые сегодня нужно решать, и по большому счету было бы хорошо и правильно, если бы церковь системно собиралась. Это уже не будет Вселенским собором, но это будет тоже собранием всех представителей церквей, на сегодня имеющих место быть по Вселенной, для того, чтобы выражать свои точки зрения по тем или иным именно сегодняшним вопросам, которые, естественно, возникают в каждой церкви.
4: Батюшка, а разделение церквей на католическую и православную, это тоже произошло на Вселенских соборах?
3: Вы понимаете, какая вещь? Разделение церквей официально произошло в начале XI века. Но изначально, насколько вот мне известно, церковь делилась условно по каким-то признакам на восточную и западную, та, которая западная стала впоследствии римо-католической, и восточная, которая вот является как раз основоположницей нашей сегодняшней православной веры. Разделение было территориальное, разделение было по административным каким-то вопросам. И в том числе разделение было по каким-то вероучительным вопросам. Например, принятие целибата. Если сегодня в православной церкви мы можем сказать, что в священстве могут быть как женатые, так и неженатые люди, и в том числе могут быть монашествующие, то, например, мнение о том, что сегодня мы знаем, у Римо-католической церкви есть целибат, то есть исключительно неженатое священство, оно уже было выражено, как мне помнится, на Первом Вселенском соборе. То есть уже тогда предлагались такие достаточно кардинальные меры. То есть каждая церковь, уже начиная, мне кажется, с периода после апостольского, жила своей жизнью. На каких-то этапах, поскольку истоки были одни, у Римо-католической впоследствии и у православной церкви были истоки, естественно, одни, да, и более-менее они были близки друг к другу. По мере прохождения времени, как уголочек сначала маленькое расстояние, чем дальше линии расходятся из уголочка, так и дальше мы друг от друга, к сожалению, к величайшему, расходились. Поэтому, к сожалению, мы уже на момент практически всех Вселенских соборов имели разную практику, у нас еще не было разной догматики, но вот официально, я говорю, в самом начале XI века мы официально, к сожалению, положили начало тому, что стали разделенными церквями, хотя мы всегда были сестрами.
5: Батюшка, для чего нужно было выносить вопрос о почитании святых икон на собор, если сам Спаситель положил начало святым изображениям?
3: Очень хороший своевременный вопрос. Дело в том, что и сегодня нас упрекают люди, и тогда, когда этот был собор, когда собор начался, на самом деле гнали христиан, которые поклонялись иконам, потому что считали, что люди, которые поклоняются иконам, язычники. И вот сегодня нас тоже некоторые люди говорят, зачем вы поклоняетесь иконам, если поклоняться нужно только Господу Богу. Так вот, как раз Вселенский собор, последний Вселенский собор, который утвердил всеобщее почитание святых образов, он говорил о том, что мы поклоняемся не доскам, не стеклу в данном случае, да, или каким-то краскам, которым изображен тот или иной образ или та или иная икона, а мы поклоняемся тому, кто изображен на этом образе. То есть мы, когда, например, целуем фотографию близкого человека, если муж уехал в командировку, и жена, например, целует его фотографию, она же не изменяет ему с фотографией. Просто таким образом она каким-то образом выражает свою любовь к нему. Точно так же и человек верующий, по сути своей, он поклоняется

0: ересью просто.
1: Дня. В эфире радио «Образ».
2: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
1: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами снова я, Лушина Надежда. И мы продолжаем рассказ о хохломской росписи. В предыдущей передаче мы говорили о моей маме, Лушиной Ольге Павловне. А сегодня к рассказу о ней я еще и присовокуплю рассказ о себе. Как же я вот так оказалась в этой колее и в струе хохломской росписи? Дело все в том, что так же, как и у Ольги Павловны, у меня самые-самые первые детские впечатления были связаны с запахами. Это запах цеха художественного, запах олифы, который был так сладок моему сердцу, он сладок и до сих пор. Этот огромный цех, в который я прибегала с 4 лет и смотрела на это волшебство. Там сидело 100 женщин, и я к каждой подходила и смотрела. Диву давалось, что же это они такое вытворяют кисточками и красками. Я ела эту глину, вапу. Все дети прибегали и ели ее. Почему-то она была такая сладкая и вкусная. По всем цехам пробегали, и самое главное, что нас оттуда не выгоняли. Нас как-то даже привечали работники цеха вот этого. А цех нам казался, это же такой огромный. Вы представляете, деревня. А в деревне стоит художественный цех, где работают художницы. А в деревне разделена вообще как бы на 2 клана. Вот это колхозники чистые, люди, которые в колхозе работают, а вот это фабричные. И вроде как не поселок, не город, и вроде как уже не 100-процентная деревня. Детские впечатления самые первые, когда зимой подходишь к этому цеху, зимой снег скрипит, и вдруг запах появляется такой необычный, какой-то смолы, какого-то соснового бора. И туда бежишь со страшной силой, и длинный коридор тебе кажется бесконечным. А по правую и левую сторону коридора двери, и за каждой дверью волшебная комната. Открываешь одну дверь, а здесь покрывают лаком. Здесь сидят женщины, у них на коленях доска с олифой. Перед ними доски с изделиями. И вот она так шустрит этими руками, этим лаком лачит. Глаз оторвать невозможно. Ты ходишь в другую комнату, дверь открываешь, а там совсем другое дело.

0: дело. Там топятся печи, причем огромные. А в детстве, кажется, еще все будет. Огромные печи, этот огонь. А рядом сидят, это только шир-шир-шир-шир. Что такое они делают? Это они шкурят, готовят изделия, их шлифуют. И вот этот шорох тоже мил сердцу. Тут кто-то что-то ступкой творит такое, а это делают замазку. То есть из этой вот глины, вапы, солифы делают шпатлевку для того, чтобы трещинки там задел. Тут тоже так интересно. А по другую сторону дверь открываешь, там живет зима или Дед Мороз, или вообще непонятно. Все покрыто серебром, и сидит серебряный человек, и у него опять-таки на коленях доска, и он этим серебром вдруг покрывает какие-то коричневые вазочки, ложки, чашки, и они из-под его руки выходят серебряными. Здесь сидит лудильщик. И эта комната – лудилка. Так она и называлась – лудилка. То есть здесь покрывали алюминием изделия олифленные. И превращение такое, вот особенно детское впечатление, он берет в руки такую блестящую коричневую, и вдруг она в его руках превращается в серебро. Вот это тоже волшебство. А вот сюда дверь открыл. Здесь уже расписаны изделия. И вдруг сидит просто одна женщина. И легким движением руки она раз, совершенно ровный ободочек делает и заканчивает изделие в росписи. Так? А по другую сторону открываешь дверь. Там вгонкой занимаются. Что значит вгонкой? Белье, белое изделие покрывают вот этим раствором глиняным и маслом потом. Это очень интересно. И вот самая последняя дверь широкая. Ты ее открываешь. Вот туда в суете никогда входить нельзя. Просто как бы вот эти большие двери, большой длинный коридор. А еще была дрында, которая призывала к работе или же наоборот к отдыху. Это было так волшебно. Какой-то другой мир. Перед этой дверью можно пробежать по коридору, и она тебя вдруг остановила. С таким трепетом тихонечко дверь открываешь. И сначала ты туда заглядываешь, оглядываешься, к какому столу тебе быстрее подшустрить. И потом раз к какой-нибудь знакомой тетеньке под крыло или к маме, когда еще она там работала. И садишься и тихонечко пришипишься и начинаешь смотреть. И вот здесь уж точно волшебство. И вот эти серебряные вещи, которые от лудильщика пришли, в руках превращаются в красоту. То есть кто-то пишет ягоды, кто-то пишет кудрину. И ты не понимаешь, как это так вот можно взять, никак не разметить ничего, просто взять кисточку или тычок. Раз-раз, и ягоды готовы. Это все казалось очень-очень странным. В это нужно, наверное, влюбиться вот с молодых ногтей. И бабушка совершенно четко знала, когда я пропадала из ее поля зрения лет с четырех, она совершенно четко, точно знала, куда ей нужно идти, потому что я убегала именно туда. И какие-то волшебники там работали. И печник-то был волшебник, дядя Костя. И какой-то дядя Сава такой, похожий на домовенка в папахе, в валенных сапогах выше колена, маленький такой. Казалось, что это вот все персонажи какой-то сказки очень большой. А потом все как бы с возрастом, ты уже понимаешь что-то, и ты уже приходишь туда осознанно, ты уже, да, уже присматриваешься, ты уже понимаешь, что это не просто какая-то сказка, что-то действует вот здесь, в нашей жизни, что вот твоя соседка, тетя Настя, она прям вот такая гром, женщина такая. Вдруг она сидит так тихо-тихо в этом цехе и выкручивает какие-то там свои кудринные орнаменты. И приходит осознание, понимание. Тем более, что в нашем доме всегда было много народу. Очень много народу. Экспедиции, которые приезжали из Русского государственного музея, из Ленинграда, из Московского института художественной промышленности, с музеев с Пушкинского, с очень многих музеев. Не было же гостиниц. И, как правило, все собирались у нас дома. Собирался большой стол. Усаживались эти люди, которые пришли, как бы каждый со своего задания, со своей работы. И здесь начиналось волшебство какого-то семинара. Слово, конечно, такое, но именно так можно озвучить. У нас в доме была круглая печка, голландка, обитая кожухом. И было расстояние между стеной и этой печкой. И я заползала туда, просто втягивалась туда между печкой и этой стенкой. И я слушала разговоры этих людей. Ну, а люди-то там сидели, конечно, непростые. Такие люди, как та же Вероника Михайловна Вишневская, Людмила Супрун. Позднее стала приезжать Татьяна Ильинична Емельянова. Но я уже на правах уже, так сказать, полноправного члена творческой семьи уже с Татьяной Ильиничной сидела рядом. И беседовали уже профессионально. А я вот о детстве говорю. Когда приезжала Ариадна Овсеина, когда приезжал Юрий Васильевич Максимов, вот они садились, или целая экспедиция из Русского музея. Не разрешали даже маме, например, когда она выставляла горшок с кашей из печи, не разрешали они из горшка в тарелку перекладывать. Этот горшок уставлялся в середине стола, и деревянными ложками елась эта каша, выпивалась по рюмочке какой-то наливки домашней, и шли разговоры. Это было действительно тоже какое-то волшебство. Люди говорили о творчестве, говорили о культуре национальной. Это было безумно интересно. Я считаю, что у меня самый лучший был университет в моей жизни. Потому что, когда я уже повзрослее стала, меня приглашали к этому столу, и я сидела, и я просто слушала, как губка впитывала все это. И, конечно же, это произвело на меня такое впечатление, что ничего другого в этой жизни я не хотела. Закончив десятилетку, я очень хотела прийти в этот любимый мною цех, прийти к этим художницам-мастерам, которых я действительно с молодых ногтей знал, и именно с ними посидеть, именно с ними поработать. Так оно и произошло. Правда, мама со мной 3 месяца не разговаривала, потому как я воспользовалась ее отсутствием. Она была в очередной загранкомандировке в Брно. Она была, а в это время... Да, я сдала документы в пединститут, и часть экзаменов уже сдала. Все мне светило. Но как только мама уехала, я немедленно уехала с этих экзаменов и мгновенно устроилась на фабрику учениц. Конечно, когда мама приехала и все это дело узнала, она на меня очень обиделась. Она хотела, чтобы я получила высшее образование. И мама тогда мне сказала: «Вот что, дорогая дочь, ты выбрала сама. Ты не мечтаешь, что я тебя сразу возьму в творческую группу, и возьму ли я тебя вообще. Хочешь учиться? Вот садись за этот столик. Я тебе не назначаю конкретного учителя. Они все хороши. Вот садись и учись». И я ей за это очень благодарна. Она меня подсадила к очень крутым мастерицам. И у меня не было конкретного учителя. Поэтому у меня изначально выработался свой стиль росписи, который в моей росписи никого не узнаешь. То есть это именно конкретно моя. Потому что их было 10 человек, такие как Оленина, Веселовы, тоже фамилии такие, Курицына. Это были удивительные мастерицы. Они меня очень многому научили. Расскажу вам смешную историю. В каждой профессии есть ритуал посвящения. Я совершенно четко знаю, что у нас не всех так посвящали, как посвятили меня. У меня густые волосы были в то время, кудрявые. Когда я сдавала на разряд, все, я художник, я уже начала писать на экспорт, все нормально, хорошо. И женщины решили, что все, хватит надо мной, тут шефство, вот садись самостоятельной работой. Но одна из них мне как-то говорит: «Слушай, сходи в лачилку и попроси таскальную кисть». Я ничего не подозреваю, иду в лачилку. Меня послали к конкретному человеку, к тете Пане Олениной. Я к ней подхожу и говорю: «Тетя Пань, Маруся просила принести ей таскальную кисть». Ну, я даже не заметила, что так слегка ухмыльнулась в уголок тетя Павлина и говорит: «Да она у меня вот здесь, вот под стуликом, наклонись ко мне». Я наклонилась к ней, и в этот момент она окунает руку в лак и хватает меня за эти волосы, за мою гриву, и начинает меня таскать: «Вот тебе таскальная кисть, вот тебе таскальная кисть». Ну, пришлось постричься, конечно. И когда я пришла в рассерженном совершенно состоянии, прихожу и говорю: «Что же ж вы со мной такое сделали?» Они в голос все захохотали и сказали: «Художником будешь». Вот такой ритуал посвящения был у меня в то, что я люблю всего больше на всем белом свете. Хочу сказать, конечно, труд этот непростой, достаточно трудоемкий и достаточно тяжелый, но этот труд такой, он и лекарство, скажем так, и отдохновение много в одном. Вот болит голова или что-то, первым делом что? Надо идти в мастерскую. Вот ты сел, взял кисть, и ты забыл, что у тебя существует там спина или голова там, или еще что-то, и у тебя начинается диалог с предметом и с кистью. Все уходит, все беды. Я, например, знаю такую вещь. Когда не стало папы, маме было очень сложно, очень тяжело. И в этот момент нашелся просто такой человек, приехал из Нижнего Новгорода, любитель просто, и он говорит: «Ольга Павловна, я хочу вам помочь. Поедемте ко мне, только возьмите кисти и краски». Она его послушала, и 2 недели она жила в Нижнем Новгороде, и она просто расписывала всю мебель, которая была дома у этого человека. И она приехала уже более спокойная, что ли, уже с осознанием утраты и потери, и то есть с продолжением жизни. Народное творчество и любимое дело, оно человека, да, и утомляет порой, но в большей степени оно все-таки дает ему жизненные силы и дает ему такое самоутверждение, лекарство, можно сказать так. И сегодня мы на этом закончим. До следующей встречи. До свидания.
1: «Путешествие в хохлому». Авторский цикл потомственного мастера хохломской росписи Надежды Лушиной.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Издательство ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу «Сказки народов мира». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Сказки народов Америки. Большое путешествие маленького мышонка. Индейская сказка. Однажды маленький мышонок отправился путешествовать. Бабушка-мышь напекла ему в дорогу лепешек и проводила до выхода из норки. Вышел мышонок рано утром, а вернулся к вечеру. «Ой, бабушка!» — закричал мышонок. «Ведь я, оказывается, самый сильный, самый ловкий, самый храбрый во всей тундре, а я до сих пор этого не знал». «А как же ты узнал?» — спросила бабушка. «А вот как!» — принялся рассказывать мышонок. «Вышел я из норки, шел, шел и пришел к морю. Море большое-пребольшое. Волны по нему так и ходят. Но я не испугался, бросился в воду и переплыл море. Даже сам удивился. Да чего ж я хорошо плаваю?» «А где же твое море?» — спросила бабушка. «На восток от нашей норки», — ответил мышонок. «Знаю, знаю я это море», — сказала бабушка. «Недавно проходил там олень, топнул ногой, и в следе застоялась вода».
2: «Ну тогда послушай, что было дальше», — сказал мышонок. «Обсушился я на солнышке и пошел. Вижу, стоит гора, высокая, превысокая. Деревья на ее верхушке за облака цепляются. Не обходить же, думаю, гору. Разбежался я и прыгнул, и перепрыгнул гору. Даже сам удивился, как высоко прыгаю».
1: «И гору твою знаю», — сказала бабушка. «За ямкой с водой стоит кочка, а на ней растет трава». Мышонок вздохнул, но продолжал рассказывать. «Иду я дальше. Смотрю, дерутся два медведя, белый и бурый. Ревут медведи, один другому кости ломают. Но я не испугался, бросился между ними и раскидал их в разные стороны. Даже сам удивился, что один с двумя медведями справился». Бабушка призадумалась, а потом сказала: «Вот кто твои медведи. Белая моль и муха». Тут мышонок горько заплакал. «Выходит, я не самый сильный, не ловкий, не храбрый. Переплыл копытный след, перепрыгнул кочку, раскидал моль да муху. Только и всего». Но бабушка рассмеялась и сказала: «Для такого глупенького маленького мышонка и копытный след море, и кочка гора, и моль с мухой медведи. Если ты всего этого не испугался, значит, ты и вправду самый сильный, самый храбрый и самый ловкий во всей тундре».

сказки народов мира. Отчего у черепахи панцирь из кусочков? Индейская сказка. Жила-была черепаха. Обыкновенная черепаха, только очень любопытная. Лежала черепаха как-то на песке и глядела на звезды. «Какие они вблизи!» — думала черепаха. «Интересно бы посмотреть!» И черепаха решила побывать на небе. Но она была неуклюжая и ползала так медленно, что на следующую ночь, когда взглянула вверх, звезды были все так же далеко. 3 дня и 3 ночи шла любопытная черепаха, а конца пути все не было видно. В это время мимо пролетала цапля. Она была серая. Черепаха взмолилась. «Цапля, цапля, снеси меня на небо! Я хочу посмотреть вблизи на звезды, а самой мне туда не добраться!» «Ну что ж, садись ко мне на спину, полетим!» Вскарабкалась черепаха на птицу, и они полетели. Все выше и выше поднималась цапля. Наконец она спросила черепаху, видна ли земля? «Да, видна, только очень далеко». Еще выше поднялась цапля. «Ну, а теперь видна?» Черепаха ответила, что земли больше не видно. Тогда цапля, а на самом деле это была злая колдунья, захохотала, перевернулась в воздухе и сбросила с себя черепаху. Бедная черепаха камнем полетела вниз. От страха она только закрыла глаза и шептала: «Если я сейчас спасусь, хэба, хэба, хэба, если я сейчас спасусь, никогда не попрошусь больше я на небо! Расступитесь, камни и деревья!» — закричала она в ужасе. «Расступитесь, или я раздавлю вас!» Камни и деревья расступились, и черепаха шлепнулась на землю.

сказки народов мира. Как человек с землей поспорил. Кубинская народная сказка. Было это, когда на земле самый первый человек жил. Совсем один жил. Его звали Якара, а землю Энто-то звали. Было еще море, его Калунга звали, а гора была Че-Че. А человек один был. Когда всходило солнце, человек просыпался. Он ходил по земле, ее Энто-то звали. По берегу моря ходил, его Калунга звали. И пел песни, как птица. Ходил Якара по земле, сладкие плоды из деревьев срывал, ягоду собирал. Как-то раз гора, ее Че-Че звали, спросила землю Энто-то: «Кто это там у моего подножия ходит? Я его к себе не пускаю, так он внизу пасется, да еще по утрам распевает. Я царь, я царь! Гнала бы ты его прочь, земля Энто-то!» «Это человек», — сказала земля. «Его зовут Якара». Тогда море в разговор вступило. «Правильно, — говорит гора Че-Че, — пусть Якара не обманывает тебя, земля Энто-то. Какой он царь? Ему ни за что не справиться ни с тобой, ни со мной, ни с горой». Услыхал человек Якара разговор земли, горы и моря. Подошел к морю и говорит: «Я человек, и я повелитель». А море, его Калунга звали, разгневалось. «Плевать я хотел на царей и повелителей! Никого я не признаю!» Тогда гора Че-Че сказала: «Земля Энто-то, зачем ты позволяешь человеку, хотя бы его и Якара звали, твои плоды братья есть и ягоды?» Тогда земля Энто-то спросила человека Якара: «Почему ты берешь себе то, что принадлежит мне?» «Я человек, — сказал Якара, — и я должен брать, чтобы жить». Усмехнулась земля Энто-то. «Неправильно ты сказал, — проговорила она. — Что мне до того, что ты хочешь брать, хочешь жить?» Тогда человек Якара сказал сам себе: «Земля не хочет ничего дать мне из своих запасов? Как быть?» А море Калунга и гора Че-Че молчали. Тогда человек Якара попросил у земли: «Дай мне плоды, без которых я не могу жить». А земля Энто-то ему ответила: «Хорошо, я дам тебе плоды. Они накормят себя. А что ты дашь взамен?» «Не знаю», — ответил Якара. «У меня ничего нет. И потом, ты так велика, что я тебе могу дать?» «Себя», — сказала земля. И Якара был очень голоден. Он сказал: «Я на все согласен». Тогда земля Энто-то сказала: «Возьми палку и разрыхли почву. Возьми зерно и посади в нее. С утра до ночи, от зари до заката, ты будешь трудиться, рыхлить почву и сеять. Тогда я тебе дам плоды, и ты будешь сыт. А в остальное время можешь ходить по берегу и петь, и кричать: „Я царь, я царь“. Это твое дело». Так они и договорились. Потом человек договорился с огнем. Он был очень страшен, огонь, пока человек не договорился с ним. Он уничтожал все вокруг. А потом... потом оказалось, что с ним не так уж трудно было договориться. Еще бы! Если его не поддержать, он сам исчезал. И только море Калунгу
и гору Чече, человек якора победить не мог. Помните, когда он жил один, в те времена он сказал: «Я человек, и я повелитель». Он так сказал, а море Колонга что ему ответило? Оно ответило: «Да плевать, я хотела на царей и повелителей, никого не признаю». Но это было давно, когда на земле первый человек жил, совсем один жил. Его звали Якора, а землю Энто-То звали. Было еще море, его Колунга звали, и гора была Чече, а человек один был. Мы-то знаем, с тех пор много лет прошло, и сосчитать нельзя, сколько лет прошло. Как думаешь, с тех пор договорился человек с морем Колунгой и горой Чече? Ведь теперь он не один на земле живет. Договорился? Прежде чем ответить, подумай и не забудь, с тех пор, как Якора с землей спорил, он умнее стал. Теперь человек знает, чтобы жить, надо не только брать, но и отдавать.

0: сказки народов мира. Как койот и скунс перехитрили друг друга. Мексиканская народная сказка. На склоне холма жил в своей норе койот. Однажды, вернувшись домой после неудачной охоты, он сказал себе: «Всю ночь я выслеживал цыплят возле курятника, ни одного не поймал, и теперь мне до смерти хочется спать». И, свернувшись в клубок, он громко захрапел. Проснулся через несколько часов страшно голодный. «Как я голоден!» — воскликнул он. «Что ж делать? Снова идти на охоту? Лень, но придется». И с этими словами койот выбежал из норы. Он бежал, пока не увидел маисовое поле. Там он встретил скунса. «Эй ты!» — крикнул скунсу. «Куда спешишь? Не за добычей ли? Пойдем вместе!» «Хорошо», — ответил скунс. И, подумав о том, что неплохо было бы поживиться за счет койота, добавил: «Хочешь, побежим на перегонки? Если я проиграю, то отдам тебе свой обед. Если же проиграешь ты, то отдашь мне свой. Идет?»
1: «Идет»,
0: — сказал койот. И с криком «Раз, два, три!» бросился вперед. Скунс и не подумал бежать за ним. Он знал, что койот бегает куда быстрее, поэтому не спешил и нарочно отстал от койота. Он знал другой, более короткий путь, и оказался на месте гораздо раньше койота. Койот бежал очень быстро, как вдруг учуял подозрительный запах. Вскоре он увидел, что скунс ждет его. Пришлось ему признать себя побежденным. «Ты победил», — сказал койот, подбежав к скунсу. «Не думал я, что скунсы так хорошо бегают».
1: «Ху-ху!» — рассмеялся скунс. «Подавай живее обед».
0: «Да подожди, я ведь еще ничего не успел добыть». «Не заставляй меня ждать. Подавай обед».
1: «Да я же говорю тебе, что у меня ничего нет».
2: «Ничего нет?
0: Стыдись! Мы же условились, что победитель обедает за счет побежденного».
1: «Да, но для этого я должен еще поохотиться. Подожди меня здесь». И койот бросился бежать.
0: Скрывшись из виду, он громко расхохотался. «Пусть скунс ждет своего обеда до завтра. Он ничего не получит. Здорово же я его провел». Койоту не пришло в голову, что и скунс тоже его обманул. Так оба хитреца перехитрили друг друга.

Сказки народов мира. Заработанный рубль. Грузинская сказка. Жил на свете кузнец, и был у него сын, да такой лентяй, что во всем свете не сыскать ему другого в пару. Ни одного медика не заработал он за всю свою жизнь, хоть и прожил без малого 20 лет. Сам здоровый, сильный, а другого дела знать не знает, только и ест, пьет, да на лежанке валяется. Так и жил он на отцовском хлебе. Да вот пришло время, состарился отец, не под силу стало ему молот в руках держать. Слег старик, чует, смерть близка. Позвал он тут сына и говорит ему: «Уж не знаю, в кого ты такой ленивый родился. Я всю свою жизнь с работой дружен был, своими руками все хозяйство нажил, а ты даже рубля заработать не можешь». «Ну, рубль-то заработать невеликое дело», — говорит сын. «Что ж, пойди заработай», — говорит отец. «Заработаешь рубль, все свое хозяйство оставлю тебе в наследство. Не заработаешь, гвоздя ржавого после меня не получишь». Что тут делать? Хочется ленивому наследство получить, а работать лень. Шуточное ли дело? Целый рубль заработать, когда он сроду медика не нажил. А спорить с отцом тоже не станешь. Уж отец как скажет, так на том и стоит. Отцовское слово — точно гора каменная. Каменную гору не сдвинуть, отцовское слово не изменить. Ну, а у матери сердце жалостливое. Ведь какой ни на есть, а все-таки родной сын. Вот и говорит она ему: «Слушай, сынок, дам я тебе рубль. Ты пойди погуляй до вечера, а вечером придешь, будто с работы, и отдашь отцу деньги». Лень сыну шевельнуться, да делать нечего, надо идти. Взял он у матери рубль, взял бурдюк с вином, сыру и пошел себе в горы. Целый день ел, пил, на траве лежал, птиц в небе считал. А вечером пришел домой, подал отцу рубль и говорит: «Вот, отец, возьми. Нелегко мне этот рубль достался. Спину разогнуть не могу, так наработался». Взял отец рубль, повертел, со всех сторон осмотрел, с ладони на ладонь перебросил, да и кинул в огонь. «Нет, — говорит, — не ты этот рубль заработал». Сын только плечами пожал: «Не веришь, не надо», и пошел спать. На другой день дала мать сыну второй рубль и учит его: «Ты, Генацвали, то есть дорогой любимый, целый день хоть спи, хоть лежи, а будешь возвращаться домой, пробеги немного. Вспотеешь, устанешь. Отец и поверит, что ты целый день работал, волю его исполнял, в поте лица деньги зарабатывал». Жалко ленивому своих ног, а наследство отцовского еще жальче. Взял он у матери рубль, взял еды и питья и снова отправился в горы. От восхода до заката пил, ел, на солнышке грелся. А вечером, как пришло время домой возвращаться, уж постарался, полдороги бегом бежал. Прибежал к отцу весь мокрый, повалился на скамейку и протягивает отцу монету. «Ну и трудно же мне достался этот рубль, — говорит, — точно вол целый день работал. С ног валюсь от усталости». Взял отец у сына рубль, опять повертел, опять со всех сторон осмотрел и опять в огонь бросил. «Нет, — говорит, — обманываешь ты меня, сынок.
этот рубль даром тебе достался. Напрасно ты по горам бегал, только зря коломан избил. А лентяй что? Усмехается. Не хочешь, мол, так не верь. И завалился спать. Спит лентяй сладким сном, а мать никак заснуть не может. Видит она, что не обмануть старика. Только деньги зря пропадают, а сыну все равно пользы никакой. На другое утро разбудила она сына и говорит. Вот что, сынок, хочешь, не хочешь, а надо тебе и вправду поработать. Отца, сам понимаешь, не перехитришь, а слово отцовское, сам знаешь, не изменить. Нечего делать, пришлось лентяю послушаться. Целую неделю работал он на совесть. Кому что принесет, кому в чем подсобит. Пришел к отцу и высыпал перед ним полную пригоршню монет. Перебросил старик монеты с руки на руку, послушал, как они звенят, а потом и говорит. «Нет, сынок, опять ты меня обманываешь. Не ты эти деньги заработал». Сгреб все монеты и кинул в огонь. Не стерпел тут сын. Бросился он к очагу, голыми руками угли разгребает, из самого огня медики выхватывает. «Да что же это такое?» — плачет. «Я целую неделю спины не разгибал. С раннего утра до поздней ночи на работе надрывался. А ты мои деньги в огонь, точно мусор бросаешь!» Посмотрел на него отец и говорит. «Вот теперь я верю, что ты сам этот рубль заработал. Чужих денег тебе не жалко было. Чужие деньги дешево стоят, а свои трудом дались. Вот ты их и пожалел. Так-то, сынок, помни мои слова. Будешь работать, и деньги будут, и все у тебя будет». А не будешь работать, так и чужие деньги тебе не помогут. Чужому рублю грош цена. Тут завещал отец сыну все свое имущество, а сам ушел туда, откуда никто не возвращается. Да будут долгими в труде и богатстве ваши дни.

0: каждого.
1: У них есть. Оказалось, что у них стоят ящики со стеклами. Меряев, в чем еще его уникальность? Что он хранил фотографии и первые отпечатки, которых делал, и негативы, стекла. А негативы были на стекла. Причем у него такая традиция, что он каждую фотографию, каждый вид он делал несколько раз. То есть на один вид у него могло быть несколько стекол. И вот в архиве нам показали, стоят ящики, и там стекла разного формата. Большого и поменьше. Сейчас мы привыкли называть А4, А3, вот этот вот габарит, вот таких вот. И они стоят там давным-давно.
2: Историю пользования изучили? Кто-то до вас открывал их?
1: Нет. Архивные работники вынимали их, но стекла старые, и не всегда они хранились в соответствии с требованиями. Они просто боялись, осыпался слой негативный. И вот они так стояли. Ну, какие-то там иногда вынимали, привозили, и мы сканировали на своих сканерах. А в то время, это было лет, наверное, 10 назад, 8, в архиве в этом не было техники, не было больших сканеров, и негде было их сканировать. И вот тогда, в согласии, по договоренности с архивом, наш сотрудник, фотограф прекрасный, Харповицкий Михаил, мы сделали специальную установку, и он сидел там чуть не месяц в архиве. Работники архива брали, осторожно вынимали это стекло, вставляли его вот в эту специальную приспособление, которое мы сделали, и он их фотографировал. И таким образом потом мы все цифровые копии уже отдали опять же в архив, и они стали доступны для широкого использования. Вот это был такой первый этап.
2: А вот стекла, ящики, это все в архивах до сих пор законсервировано?
1: Да. Ну, тут есть целая история, легенда, как эти стекла попали в архивы. Ну, на эту тему очень, очень любят многие говорить, и всех ближе к этому руководитель архивного комитета Пудалов Борис Моисеевич. Ну, тут есть, собственно, несколько версий. Дмитриев, отвлекусь немного, Дмитриев, он был не только фотограф, или как они называли себя, светописцами, он в какой-то степени был еще и бизнесмен.
2: В значительной степени.
1: Да. И есть собиратели открыток дореволюционных, и у нас их в городе тоже есть, и мы с ними дружим и пользуемся, и выходят различные издания, хорошие, менее хорошие и так далее, с открытками. Он организовал выпуск открыток на основе тех фотографий, которые он делал. И волжских, и нижегородских, и так далее. То есть это было очень серьезное дело, и он неплохо на этом зарабатывал. Все архивы он хранил у себя, никому не отдавал, а их были тысячи. Ну и вот когда наступил, по-разному сейчас ее называют, по-старому Великой Октябрьской социалистической...
2: Сменилась эпоха.
1: Революция, или, как сейчас часто говорят, и я говорю, Октябрьский переворот. Все архивы, все негативы так у него и были. И, как я уже говорил, он или хранил отпечатки, первые отпечатки, которые он сам делал, или негативы. Потому что негативы все-таки это более хрупкая вещь, но, тем не менее, все у него было разложено. Ну и его же, как говорится, национализировали.
2: И, кстати говоря, факты этого и размышления Дмитриева, и его эмоции по этому поводу есть и в этой книге.
1: Да.
2: Самое обидное для него было то, что он не мог пользоваться этим.
1: Да, короче говоря, у него все отобрали. Ну, есть, я говорю, два мнения. Ну, одно мнение, что у него просто все это отобрали, а другое мнение, что он не платил каких-то там то ли налогов, то ли чего, и у него просто это реквизировали в качестве компенсации. Но в итоге весь архив оказался в неприспособленных помещениях, он лежал в башне, говорят, в Дмитровской, где там хранился архив, ну и в несоответствующих условиях. Есть даже такая непроверенная легенда, что в связи с тем, что в архивах часто сидели люди малокомпетентные после революции, они не знали, а что делать с этими стеклами –

0: Есть такая легенда, что якобы эти стекла, негативы использовались для устройства теплиц. Так это было или не так, но такая версия существует. Мы знаем только одно, что негативы, оригиналы, колоссальные эти архивы, они не остались только в Нижнем Новгороде, а что часть, и это доказано, что часть архивов хранится в музее Горького в Москве, который при Институте мировой литературы, вот там есть. И в некоторых изданиях, в альбомных изданиях Дмитриева, это подтверждает, что там присутствуют негативы, которых в Нижнем Новгороде нету. В Питере я общался с директором там одного из архивов, и у них тоже есть негативы или первые отпечатки. Ну и в один прекрасный день пришел к нам Виктор Алексеевич Харламов, приходит и говорит: ну а мы с тех пор, как он был директором архива единого, там и документы были, и пленки были, и фотографии были. Сейчас уже стало все это солидно разделено по разным архивам. И говорит: у меня есть сведения, что в Литературном музее Горького есть малоизвестные, а может быть даже и совсем неизвестные фотографии Дмитриева. В папке лежат. Ну, мы пришли в музей, стали это проверять, договариваться официально и так далее. Ничего из этого не получилось. Вскоре сменилось руководство в Литературном музее Горького, и мы стали очень много сотрудничать с музеем и вернулись к этому вопросу. И действительно оказалось, что в музее есть папки, где негативы, стекла, неизвестно, чего в них есть. Потому что повторилась история та же, что была в архиве аудиовизуальной документации. Ящики, и там стекла. И мы сделали все то же самое, что делали в архиве. Опять же, Михаил Харповицкий с новым приспособлением ходил туда, и там все снимал. И опять все это повторилось, и музей стал обладателем цифровых копий всего, что у них там есть, Дмитриева. А мы провели анализ, что новое, что малоизвестное, что редко печаталось и совсем не публиковалось, и использовали это в этом альбоме. Вот мы, наконец, приехали к тому, чем этот альбом отличается. Значит, еще раз повторю, он отличается тем, что здесь все тексты на основе записей Дмитриева. И вторая характерная особенность. И здесь среди и общеизвестных фотографий, без которых нельзя было обойтись в этом альбоме, есть отпечатки или вообще ранее не публиковавшиеся с негативов, либо редко публикуемые.
1: К нашему разговору присоединяется один из создателей книги, человек, без которого это издание не состоялось бы, фотограф Михаил Харповицкий. О его подвигах в процессе работы над книгой мы уже наслышаны. Его размышления о работе над этим изданием и о личности Дмитриева.
2: О чем бы хотел сказать? Вот когда мы думали о создании книги, то есть вышло же огромное количество книг Дмитриева. Я присмотрел много фотографий, открыток дмитриевских, изданий, то есть все. И вот тогда стал вопрос, а что же делать? В общем-то, все уже есть. И родилась такая идея. Дмитриев – это не просто фотограф, который фиксировал окружающую среду. Это вообще личность, уникальная личность. Это его и этнографические особенности, и пчеловод, и, в общем-то, нужно было быть очень образованным человеком в технической области, то есть это составление всех химических препаратов, там, и современной оптики. Одним словом, это очень широкий, так сказать, диапазон, который он охватывал. И поэтому мы и сделали книжку не просто книга фотографий, а показать Дмитриева как личность, разностороннюю. И, с другой стороны, вот еще мне бы что хотелось отметить в этой книге. Очень удачно мы нашли дневники его. Это большая редкость. И книжка появилась. Это не фотоальбом, это образ Максима Дмитриева. И еще вот, что я хочу добавить. Вот на сегодняшний день, то есть, ну, делается же огромное количество книг, пишется, или вот недавно вот у нас вышла там Мельников книга, да. Вот вы берете книгу и начинаете ее читать. Но вы не представляете, и не создаете в своем вот воображении тот образ России, который он был. А вот если смотрите фотографию, допустим, чаепитие какое-нибудь, или еще что-то, и вот это-то вот как раз, мне кажется, дает иногда больше, нежели чем прочитанное. Ему удалось в то время увидеть ту перспективу и показать ту Россию, которая была в то время. Вот сегодня огромное количество фотографий, да, выходит. Вот. Но если вы откроете интернет, посмотрите, или фотографов, всякие там фотоклубы, прочее, прочее. Я сам, собственно, был из фотоклуба «Волга», там занимался фотографией, участвовал в выставках. Но вдруг совершенно неожиданно я обнаружил, что вот эти фотографии, они как мимолетные, как мотыльки, они все улетают куда-то и все. Их не остается, их не будет. Ну и что, вот у меня там огромное количество этих фотографий. Они никому не нужны. И только вот действительно документальная сторона вот той жизни, она вот очень важна. Дмитриеву удалось во много раз больше сделать, нежели чем тому же Карелину. Волжская коллекция. Уникальная вещь. Заволжские леса, старобрядцы. Огромный сборник портретов. Потом индустриальная часть, ну это вот Сормово, там заводы, прочее. Огромное количество образов босиков. Там. Ну, в общем, трудно все перечислить. То есть огромная многообразная такая вот личность.
1: Хочу заметить от себя просто как читатель и смотритель этого альбома. Я не только нашла уникальные дмитриевские какие-то цитаты из его размышлений и документы, связанные с ним, но и ценные биографические сведения, плюс переписка, то есть все, что составляет особенность эпохи Дмитриева. То есть для каждого человека, который не просто хочет познакомиться с его наследием, но узнать биографию, понять, в каком контексте он творил, все в этой книге есть. То есть книга — это не только альбом, но это еще и солидное, качественное, очень проверенное и выверенное биографическое издание Дмитриева. Это я так его восприняла.
0: Мы старались соблюдать вот это, что-то давать новое, чтобы я не скучно было смотреть, потому что фотографии Дмитриева масса.
1: Дмитриев не родился в Нижегородской губернии, попал сюда, в общем-то, достаточно случайно. Опять точка притяжения, конечно, Нижегородская ярмарка. Скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, Дмитриев остается в Нижнем Новгороде? Что его притянуло к этому городу?
0: Вот здесь... Надо спросить у Дмитриева.
1: На ваш взгляд, что он увидел в Нижнем? Он ему дорог оказался?
0: На мой взгляд, он сам об этом нигде не пишет. Он здесь основал свое дело. Сначала он работал у Карелина, до Карелина Настюков, московский фотограф. Он приехал сюда с Настюковым, учился у него. Он очень быстро впитывал все вот эти вот основы фотографического мастерства. Это сложное было тогда дело, потому что процесс был очень сложный. Ну и поработав с Карелиным, он, как многим, так сказать, бизнесменам, свойственно желание вести дела самостоятельно. И у него это получалось. Он организовывал студии. Вот есть дома, где он жил. На Покровке сначала он работал. Там до сих пор стоит дом в самом начале Покровки. И там лестница прямо на второй этаж, практически с улицы. Там была у него мастерская. Но потом на Пискунова, бывшая улица Осыпная, где сейчас музей русской фотографии. Там у него была студия стеклянная, с стеклянным потолком там и так далее. И мы в этом альбоме старались донести до читателя. Даже термин «читателей» здесь не совсем уместно и для этого издания, потому что здесь не только читаешь, но и смотришь. Это как выставка, что ли. Поэтому я не знаю, как назвать этих людей, которые...
1: Пусть будут читатели в широком смысле и читатели фотографий в том числе. Потому что фотографии требуют тоже работы.
0: Он стремился расширять свое дело. И в некоторых городах были аналогичные фотографы в провинциальном городе. Так и Дмитриев. Но в Москве были свои фотографы. В Питере, в столице, свои фотографы. А он избрал
1: Нижний, да. Нижний Новгород. Вы сказали о том, что он легко все впитывал. Такой отзывчивый человек на требования жизни. Можно очень четко понять, как развивался человек, и когда он пришел в Нижний, все совпало. Очень динамично развивающаяся территория. Ярмарка, потом выставка.
0: Ярмарка, потом выставка.
1: То есть то, что еще даже салонный фотограф, он уже было понятно, что в нем столько начал репортерских, отзывчивый на социальную сферу, на публицистику. Опять же, в этом альбоме вашем, несмотря на обилие фотографий, текстово это очень оформлено и понятно, и доходчиво. Через дмитриевские же слова он очень себя ценил, он себя понимал, что не каждый понимает, он себя понимал, он знал, что он хочет, и он развивался в соответствии с этим. Он хотел видеть, он хотел фиксировать, хотел быть первым, и вот это репортерское начало, и он это все реализовал.
0: И
1: репортерская эпоха, которая, в общем, погрузила его вот в этот контекст, ему помогала. Он нашел здесь свою сферу. Реки, которые ему позволяли тоже двигаться и в своем движении развиваться. Сам город, его атмосфера, бесконечная жизнь.
0: Не только
1: разных...
0: город.
1: Да,
0: он
1: безусловно.
0: Гораздо

0: Аналогов я не знаю, но вот у него есть, и у нас здесь специально этой стороне его деятельности целый раздел «Голодный год». Он ездил в «Голодный год» и снимал весь этот ужас, который был.
1: Он выпускает альбомы, и всегда, вот в вашей же опять книге, есть такая ремарка. После публикации это был фурор на общероссийском уровне. То есть все, что вот он делал, он это все оформлял. Сейчас бы сказали проекты, целостные проекты, которые всегда производили резонанс в обществе. Это всегда было впервые. Вот такой уровень, законченность мысли, такое ее доведение до абсолюта, тоже это, наверное, вот дмитриевское начало.
0: Ну, возьмите, вот мы выпускали альбом, посвященный Всероссийской промышленной и художественной выставке 96-го года. Он как летописец этой выставки был. Весь альбом, посвященный этой выставке, которой юбилей был позапрошлом году, все запечатлено Дмитрием. Но и здесь его бизнес-талант, как говорится, у него был павильон на выставке, ну и колоссальная сфера знакомств, конечно. Все стороны жизни нижегородской. Тут и губернаторы, он снимал себя губернатором. Тут и полицмейстеры, и духовенство. В общем, куда ни коснись, старообрядцы. Он ездил по скитам и снимал. Гигант. Не только был талантливым бизнесменом, он работал на историю. Не все, что он снимал, приносило ему такой доход. У него было две стороны деятельности. Вот это вот открытки, это чисто было коммерческое дело. Он сам снимал, сам отдавал печатать, наборы эти делал, продавал и так далее. А были и некоммерческие, голодный год, предположим. Какую выгоду он приносил? Навряд ли. Прошедший год, 18-й, был годом 150-летия Горького. И в этом издании Горький тоже фигурирует в воспоминаниях самого Дмитриева. У них были дружеские отношения. Они дружили, как говорится, с семьями. Здесь в альбоме приведены редкие фотографии, где дети Дмитриева и дети Максим, старший сын, они фотографии, как они там вместе чем-то занимаются, там с собакой и так далее. То есть у них действительно были хорошие дружеские отношения.
1: И снова к нам присоединяется Михаил Храповицкий, один из создателей книги. Почему, на его взгляд, Дмитриев остался в Нижнем Новгороде?
2: Во-первых, Нижний, ну, в то время, я бы сказал, очень энергично развивался, да, то есть появляются трамваи, появляются выставки, появляется ярмарка. Фотографу нужен огромный пласт для своей работы. Он не может работать в замкнутом пространстве. Дмитриев остается почему здесь? Ну, если посмотреть вообще, да, как фотограф вот посмотреть, ну, куда еще ехать? Все равно это некоторая такая вот везде существовала какая-то провинциальность, да. Конечно, можно попробовать работать в Москве, там можно было бы съездить куда-то в Петербург, но там немножко другое. У меня такая закладывается крамольная мысль, что там пробиться очень трудно. И еще что важно, здесь было стечение огромного количества образов. То есть здесь была благодать. Вы посмотрите на его фотографии. Если мы посмотрим, допустим, огромное количество кораблей, которые здесь присутствовали, которые он снял, во мне и для меня, когда вот я начинаю рассматривать эти корабли, у меня просто сердце останавливается, как там все интересно. Какие-то там будочки стоят, там какие-то доски, грузчики, еще что-то. То есть огромный перевалочный пункт. И это, в общем-то, слияние в одну точку всего. Практически вся Россия. Но куда еще ехать? У нас очень красивый город, уникальный город, удивительно красивый. Просто иногда нужно вставать рано утром, выйти куда-нибудь и посмотреть. Не когда все это забито автомобилями, а просто вот выйти и посмотреть.
1: Вернемся к началу, даже не, собственно, к началу его биографии, а сколько к началу его успеха всероссийского. Случилось это на всероссийской выставке, посвященной 50-летию фотографии, что называется «Россия узнала Дмитриева». К этому времени 50 лет фотографии. Соответственно, уже были какие-то имена в этой области искусства, были какие-то достижения и было развитие. Понятно, чем поразил Дмитриев тогда Россию? Что было тогда? Еще не было его великих достижений, не было, может быть, такого развития, которое мы с вами сегодня знаем. Что тогда поразило публику и профессионалов? Что было в нем особенного изначально, как в фотографе?
0: Мне так кажется, что основная часть фотографов все-таки это были салонные фотографы. Приходили фотографироваться люди разных слоев общества. Фотография – это была редкость. И всем хотелось прикоснуться и оставить у себя память. Вот в нашем двухтомнике

0: Вот эту вот нижегородскую фотографию, там кроме Карелина и Дмитриева, там еще целый ряд фотографов, которые были после. Целая плеяда была фотографов. Но они все в основном были салонные фотографы.
1: Фотоателье такое.
0: Да, фотоателье, фотостудии, фотоателье. И Дмитриев из них первый, который вышел, как говорится, на улицу и снимал не только постановочные фотографии, которые в основном и у Карелина преобладали. Студия, он рассаживал, ну, как артистов все равно, и снимал. Дмитриев, он вышел на улицу и снимал, ну, конечно, это было не так, как сейчас, раз, щелкнул, никто не заметил.
1: Помните тоже по воспоминанию Дмитриева, что сейчас мое 30-е годы, мне бы сейчас в это время,
0: да.
1: Потому что, да, вы даже не представляете, что таскать за собой, сколько это аппаратуру, а сейчас делать-то нечего, на плечо накинул и только лови момент.
0: Хотя то, что он восторгался, это уже сегодняшними глазами смотришь, я с детства занимался фотографией, я помню первый фотоаппарат, который мне давали, фотокор назывался. Он раскладывался с гармошкой с этой, и каждую кассету заряжали, там было 9 на 12 стекло, надо было его вставить, потом...
1: Опять стекло, и тут стекло.
0: Стекло. Покупали эти пластинки, они назывались. Сколько у тебя кассет, столько ты и снимков делал, больше ничего. Выдвигаешь эту шторку на этой кассете, наводишь, чик, птичка вылетела. Это я все помню. Следующий этап развития фотографии был после войны. Но я ребенок военных лет, и когда кончилась война, а мы жили не в Канавине, это, ну, в общем, на железной дороге. У нас была улица Ленина, единственная булыжная мостовая, это в районе нынешнего стадиона «Локомотив», бывшей «Торпеды». Центральная улица была улица Ленина, булыжная была. Сейчас она называется Зеленодольская. А следующая была уже железная дорога. И когда шли эшелоны с фронта из Германии, в теплушках ехали победители наши. А что они делали? Они везли из Германии фотоаппараты, велосипеды, автомобили. И все это стояло тут, на платформах. Им надо было что-то есть, надо было выпить. И все это вот на их пути следования, все это продавалось за гроши. И вот тогда можно было купить фотоаппарат немецкий, который нам не снились. В Германии уже были заводы. А у нас тогда было что? У нас была Лейка ФЭД.
1: В чем неповторимость Максима Дмитриева как фотографа? Как он работал? В чем уникальность дмитриевского метода? Об этом его коллега Михаил Храповицкий.
2: Ну, несколько лет тому назад я начал работать в Архадно, то есть мы стали работать с архивом Дмитриева. И обнаружили там 600 стекол, и вот я их цифровал. Вдруг обнаружил там интересные портреты, огромное количество портретов на этих стеклах. Пришел в студию и попытался воспроизвести, ну, что-то наподобие снять этих портретов. То есть вот в студии появилось кресло похожее, как у Дмитриева. И я вдруг столкнулся с такой проблемой. Я не могу создать тот образ, который создавал Дмитриев. Казалось бы, допустим, современные фотографии – это цифры. Посадил, снимаешь, 220, там, 30, там, сколько угодно кадров, и потом выбираешь. А тогда этого не было. И вот на этот вопрос я тогда нашел ответ, что он подходил очень и очень тщательно, неторопливо, вдумчиво к работе. То есть посадил человека, и, учитывая технические возможности тех камер, человек должен сидеть некоторое время совершенно неподвижно, иначе кадр будет смазанный. Поэтому Дмитриеву нужно было найти абсолютное композиционное решение в кадре, абсолютно гармоничную форму расположения объекта и совершенно спокойное лицо. Но иногда смотришь, вот, допустим, там или шансоньетки, или, к примеру, там генералы, или там какие-то духовные лица, ну, у кого угодно, может. Они все спокойны. У них, на первый взгляд, отсутствуют эмоции, да? Но вы за этим видите характер. Силу характера, мощь. То есть он эмоциональную сторону заменял вот именно определенным положением тела. То ли уверенно генерал стоит, то ли, допустим, шансонетка чуть-чуть приподняла ножку. Или там, допустим, какой-то купец вальяжно расположился на кресле. Или духовное лицо скрестило руки, допустим, на колени, чуть приподнятый подбородок. Вот. Это неторопливо, вдумчиво. И на это требовалось всего два кадра. Это вот очень важный момент в съемке. Представляешь, что такое фотограф того времени? В двух словах. Вот приехал император, и Максим Дмитриев снимает с верхней точки. Камера весит 50 на 60 стекло, и вот она вот своими размерами. Не буду говорить, какая у него была камера точно. Я снимаю в музее Горького. Снимали камеру Дмитриева. Для того, чтобы ее вытащить из хранилища и поставить на фон, ну, чтобы это прилично выглядело, мы ее вытаскивали втроем. Конечно, дорожные камеры были более легкие, они более изящные были, но тем не менее у них был штатив, стекла и камеры. И вот нужно было дотащить ее на колокольню, пусть он даже и вдвоем, но это адский труд. Конечно, это, я бы сказал, фотографический исторический подвиг Максим Дмитриев. Но при этом, при всем, он обладал еще вот какой-то такой, знаете, проницательностью. А представляете, замерзла река, казалось бы. Вот замерзла река, и вдруг по ней переправа ледяная. Идут люди, тащат сани, еще что-то. Вот недавно один кадр обнаружил интересный. Оторвалась глыба льда, и она находится в воде. На берегу стоит огромное количество людей, наблюдают, и несколько смельчаков на лодке отправились их спасать. То есть спустили на воду, значит, лодку, и они туда отправляются. Вот работают. Не каждый вот это снимает. Год-два назад я тоже поехал в Макарий, и через Волгу тоже была такая ледяная переправа. Я просто переехал через нее, и все. Приехал, снимал целый день в Макарии, там везде, прочее, прочее, прочее. А потом, когда вернулся сюда и увидел фотографии Дмитриева, я понял, что вот этот момент я опустил, потому что вот эти переправы, их наращивают. Вешки ставят там, пробуривают места, то есть определяют, где проход для транспорта должен быть, прочее, прочее. Вот это тоже очень важный момент, то есть он немножечко еще был таким провидцем, то есть видел, что будет впереди.
1: Почему так случилось, что остался в памяти Дмитриев, в нашей памяти, как репортер дореволюционной России? Он еще несколько лет после Великого переворота жил и работал. Умер он, в общем, глубоким стариком. И сделано было им и после революции немало. Почему нет признания его работ послереволюционных? Или я ошибаюсь?
0: А потому что и в альбоме об этом написано, а у него был целый штат работников. У него еще не отобрали, а архив был у него. Его сделали ментором детского художественной школы. И он там управлял. Но, во-первых, со здоровьем у него было неважно, и самое главное, что у него стало плохо со зрением. А когда у него вот это уже все отобрали архив, ну, на него смотрели, ведь еще он владелец, как это в стихотворении, заводов, газет, пароходов. У него было собственное дело. А кто имел собственное дело, это кто был? Враг революции.
1: Буржуй, капиталист.
0: Капиталист. Все. Надо сказать, что перегибов и этих недостатков сейчас особенно читаешь, волосы дымом встают, когда, предположим, какой-то Петя из деревни абсолютно без образования, и он решал судьбы людей. А то, что ему было непонятно, это все было буржуазное и царское отребье, надо было их уничтожать.
1: И тем не менее есть наследие Дмитриева в альбоме, в книге-альбоме. Это представлено, послереволюционное наследие. Вот для меня лично, опять же, я очень люблю ловить какие-то изменения на грани смены эпох, и как раз вот Дмитриев это и позволяет сделать. Он прекрасно, конечно, знал, с каких он точек когда-то фотографировал, там, скажем, площадь Минина, Советскую площадь, Благовещенскую площадь. И мы можем в этом альбоме видеть прекрасные фотографии и похорон Башкирова и практически с этой же точки первомайскую демонстрацию. Если человек хочет уметь читать эпоху и читать фотографию, ему тоже этот альбом в помощь. Я получила наслаждение, разбирая все это. Прошло-то немного, прошло несколько лет. Изменились люди, менялся частично город. Для меня очень многие фотографии, которые я, кстати говоря, видела, может быть, не однажды, здесь в вашем альбоме другой ракурс появился. Многие так и остались под вопросом. Я, например, до конца не могу осознать храмовое строительство Кремля. Я пытаюсь это с помощью Дмитриева восстановить, и пространственные какие-то особенности мне мешают это сделать. Но, во всяком случае, дотошному исследователю эта книга, этот альбом в помощь. Яков Ильич, ваш любимый, можно я буду современным словом выражаться, проект Дмитриева, который вам особенно дорог. Есть ярмарка, есть выставка, есть меняющийся город, есть послереволюционные фотографии, есть, наконец, голод, о котором мы говорили, уникальные кадры. Есть проект, над которым работали, это его путешествие по Волге, уникальный. Вот что для вас самое ценное в наследии Дмитриева?
0: Понимаете?
1: Что вас притягивает
0: вопрос,
1: больше всего?
0: Вопрос сложный. Вот я, как человек, который занимается уже 96-го года изданием, у меня желание, и мне кажется, что мне удается его осуществлять, чтобы каждый проект, который заканчивается выходом книги, альбома, чтобы там что-то было новое, того, чего не было в других. И поэтому мне очень трудно сказать, вот какой-то любимый. Но вот если мы делали альбом «По Волге-реке», как я уже сказал, два издания было, к нам поступало много отзывов на этот альбом из разных городов. И вот этот процесс, он идет постоянно. Поэтому
1: и
0: в этом альбоме...
1: И все-таки, любимые ваши работы Дмитриева. Что это все-таки будет? Это типажи, это
0: сказать.
1: Старообрядчество, это портретные.
0: Не могу. Что вы любите в жизни? Да разные стороны жизни люблю. Так и это.
1: Я люблю Дмитриевский город. Городские его и репортажи, и людей, и движения.
0: Наверное, я могу с вами согласиться. Я не люблю рассказывать о будущих изданиях, суеверии, что ли. Мы сейчас готовим очень большой проект, который именно будет показывать город в разные временные отрезки.
1: Шикарный подарок мне.
0: И там будет, конечно, и Дмитриев, и другие фотографы, и современные, и так далее.
1: Я приехала в Нижний Новгород в период, когда город был достаточно неопрятен. Я не знаю, с чем это связано, потому что сейчас этого уже нет. Есть какие-то фрагменты, которые на общем фоне не выделяются. Когда я приехала впервые в Нижний...
0: Вы когда приехали впервые в Нижний?
1: В конце 80-х. И площадь Минина меня поразила... сошедший снег, и, в общем, то, что я увидела, я такого не видела никогда. И было ощущение нелюбимого города. Когда я смотрю на город дореволюционный глазами Дмитриева, и даже послереволюционный, я поражаюсь ухоженности города, Покровки, площадей, Кремля. У меня нет ощущения разрухи. Я чувствую, что город любили, и люди, которые ходят, пусть даже там невеликого социального ранга, они здесь любят и ценят этот город, они его уважают и даже немножко боятся. Вот этой роскоши,
0: это
1: по которой они перемещаются.
0: Это очень больную тему вы затронули. Я поскольку почти всю сознательную жизнь и несознательную провел в этом городе и уезжал только один раз, когда после окончания института по распределению в Башкирию. Отработал, вернулся сюда. Поэтому мне нравится этот город, и я не мыслю себя где-то в другом месте, не вижу себя в другом месте. Но мне всегда не нравится то, что у нас делается. Что мне кажется, что наш город недостаточно любит, от кого зависит жизнь в нем. Они занимаются своими делами, и каждый день я еду по городу и говорю, вот здесь вот можно было бы сделать то-то, то-то, то-то. Ну, не знаю, меня ужасает, например, вот строится здание, забыли его, деньги у кого-то кончились, и весь интерьер города, все. Я категорически не могу согласиться с тем, что у нас в центральной части, в исторической части возводятся колоссальные дома, всякие центры торговые там. Зачем это? Машины, которые некуда девать. По городу невозможно уже стало ездить, потому что везде все напихано машинами. Но если когда-то вы даете согласие городские власти на строительство города, надо же пошире думать. Нет, деньги решают все.
1: Яков Федорович, а скажите, пожалуйста, а вот если бы сейчас был такой репортер, фоторепортер, социальный публицист от фотографии, как Дмитриев, такого уровня и влияния, он мог бы что-то изменить? Работая вот над такими проектами сегодняшнего города, мог бы он, отразив его, показать...
0: Я считаю, что нет. Даже все решают деньги.
1: Остановимся на том, кто работал над этим изданием.
0: Давайте. Ну, во-первых, я хотел бы выразить благодарность тому человеку, который, как говорится, дал повод для этой книги. Это Харламов Виктор Алексеевич. С его подачи он первый пришел и сказал, что в музее Горького есть... неизведанные фотографии. Кстати, в начале, в самом вступительном слове, мы там говорим, что вот те фотографии, которые отмечены вот этим значком, специально придумали такой знак, это редкие фотографии. То есть каждый читатель или смотритель может
1: определить, да, благодаря,
0: да, какая фотография здесь редкая.
1: Да, благодаря вот этому изданию введена в оборот.
0: Да. Ну, дальше мне хотелось бы поблагодарить и вообще весь архивный комитет в лице руководителя комитета Будалова Бориса Моисеевича и директора архива аудиовизуальной документации Захарова Олега Геннадьевича за помощь, за участие. Коллектив, который делал здесь основную часть книги, это, значит, Михаил Иосифович Харповицкий, который...
1: Вечный ваш помощник такого рода.
0: Фотограф. Интересно. Он у нас отвечал за фотографии. То есть не только мы брали фотографии самого Дмитриева, но я вам рассказывал этот процесс, какой он тяжелый и длительный. Второе, он ходил, снимал в музеях кресло Дмитриева, которое стоит в музее Горького, еще там некоторые атрибутика и так далее. Все это надо было снимать. Ну и редакторы Полина Аксенова, молодая девушка, которая пришла к нам со школьной скамьи, но очень быстро адаптировалась к нашей работе и проделала громадную работу. Ну и, безусловно, я должен отметить колоссальное участие дизайнера этой книги. Мы с ним делаем уже... Это был второй альбом. Первый альбом был «Жизнь и быт нижегородцев». Замечательный в стилевом оформлении альбом. И здесь колоссальную роль сыграл дизайнер этой книги Михаил Крапивин. Мы с ним уже сейчас сделали 3 издания. Вот в этом году было 2 проекта у него, и они на высшем уровне сделаны. Потому что он делает колоссальную работу, потому что мы ему даем фотографии, а весь дизайн можно сделать по-разному. У него свой какой-то стиль был в этих изданиях. Ну и дальше мы с ним тоже сотрудничать собираемся во многих проектах.
1: Есть ли что-то, что не вошло в эту книгу по концептуальным причинам или нехватки материала какого-то к какому-то разделу? Или вы все-таки максимально все, что нового получили, ввели в оборот?
0: На данный момент, я думаю, все основное, да.
1: Включено в эту книгу. Как бы вы охарактеризовали это издание в целом? Что получилось? Как вы его оцениваете?
0: Понимаете, у меня редко бывает такое ощущение, что все, что мы сделали, все нравится. Мне всегда что-нибудь не нравится. Вот это надо было сделать, это. Но по этому изданию, мне кажется, я бы поставил, наверное, 4 с плюсом.
1: Я бы поставила, конечно, 5 с плюсом. Настолько все последовательно и в развитии находится, когда ты проживаешь жизнь с этим человеком. И ты понимаешь, что его окружало, что он видел его глазами. Все жанры, в которых он работал, здесь представлены максимально. Все его проекты, о которых мы говорили, люди, эпохи. И опять же, эта книга такая долгоиграющая, с которой можно жить, каждый день ее открывать, удивляться, находить что-то новое.
0: Вот мы все говорим, Максим Дмитриев, Максим Дмитриев. Максим Дмитриев похоронен на Муровском кладбище, в старой его части. К его могиле пробраться непросто. Вот каждый раз, когда я там бываю, у меня одна мысль. Как плохо мы заботимся о тех людях, которым наш город очень многим обязан. Там ни указателей нету, где могила Дмитриева. Там и Карелин недалеко похоронен. Я уже, вот помню, с министром культуры в прошлом говорил на эту тему. И говорил с охраной культурного наследия. Есть целый ряд могил наших знаменитых нижегородцев, которые заросли. Какие-то энтузиасты приходят на могилу, что-то иногда говорят, неужели нельзя сделать так, чтобы руководство кладбища, чтобы были под охраной,
1: да,
0: чтобы там кто-то убирал, чтобы они не зарастали выше головы сорняками. Дмитриев, бюст, что ли, ему установить? Неужели вот нельзя? Вот я собираюсь об этом с новым министром культуры поговорить, но проблема вообще. Сколько у нас в городе знаменитых таких людей? Уж не так-то много. У нас нет памятников Стигнееву, единственный народный артист Советского Союза.
1: Ну, условно, памятник дал. Есть.
0: Какой-то памятник. Ну,
1: такая скульптура, ну, в общем, городская.
0: В этом плане меня ситуация вот угнетает прямо. Если кто-то поднял клич, давайте соберем деньги
1: на памятник
0: Дмитриеву. Это культура. Это, конечно, надо организовывать. И Министерство культуры в этом отношении может многое сделать.
1: Я предложила фотографу, создателю книги о Максиме Дмитриеве Михаилу Храповицкому подумать, пофантазировать о том, как бы он сфотографировал самого Дмитриева. Ответ сложился из размышлений об этой иллюзорной фотографии и снова об особенностях неповторимости Дмитриева. А еще Михаил Храповицкий поразмышлял о том, как можно сохранить память о великом фотографе.
2: Да, вы знаете, наверное, его снял таким образом. У него есть фотография, где он с двумя своими друзьями полулежит перед ними. И вторая фотография, где он стоит около кресла. Вот я бы, наверное, снял его таким образом. Поставил его сзади кресла. Он левой рукой облокотился бы немного на кресло. Практически он стоял спиной. То есть в полоборота, три четверти спиной. И повернулся и посмотрел на нас. Да, и посмотрел бы вот на нас. Вот именно так бы я его снял. Воспрошающим таким вот. Знаете, вот так, наверное, я бы стал снимать Дмитриева. Потому что, вы знаете, он похож на всех, да, как говорят о гении. Он такой же, как все, но никто не похож на него. Никто не похож на него. Ни один фотограф в России не снимал так, как снимал Дмитриев. Со мной могут спорить кто угодно. Я могу это доказать предметно на фотографиях. Со мной проводили эксперимент в Архадно, когда положили несколько фотографий и попросили, вот можете мне сказать, допустим, где Карелин, а где Дмитриев? И положили еще неизвестных авторов. Я безошибочно назвал, где по фотографии. Вот у Карелина и Дмитриева есть абсолютно две одинаковые точки съемки. Очень близкие, их часто путают. Я иногда даже удивлен. Но они настолько разные. Карелин – это художественный подход. Это композиция, это точно вымеренное, все прочее, прочее. У Дмитриева художественно-повествовательный, документальный подход. Вот есть такая небольшая разница. Когда он возьмет чуть-чуть побольше, немножечко опустится ракурс, тонкости начинаются. Надо прям конкретно брать фотографию, рассказывать по ней, тогда будет все понятно. Уникальное явление. Сами понимаете, что вот объемы издания, они всегда немножко ограничивают. Я вообще Якфощу предлагал, говорю, давайте сделаем более фундаментальный фолиант, гигантский, может, двух- или там трехтомник. И еще в книге вели вот мастерская фотографа, где рассказали немного о его ремесле. Это тоже интересно вот смотреть, потому что об этом никто не знает. Или пытались вот воссоздать его павильон в 3D, так сказать. Тоже вот очень интересный момент. Память Дмитриева, да я вот думаю, что совершенно такая безумная мысль, да? Но вот я думаю, что в школах нужно ввести урок Максима Дмитриева. Через его фотографии, через его энергичный образ. Недавно занимался с молодым человеком, который собирается поступать на операторский факультет в ГИКа. Представляете, какой должен быть уровень подготовки абитуриента. Когда я задал ему вопрос, а вы знаете, кто такой Дмитриев? Он на меня удивленно посмотрел. Ну, что-то не слышал. Я говорю, Карелина тоже молчит. Как же поступать во ВГИК? Так что было бы очень интересно. По крайней мере, из ничего же что-то не получается и не будет никогда. А это корни.
1: Наверное, это большое счастье, когда сдаешь очередную книгу, и ты ею доволен. Вы довольны? Я, как читатель и, извините за такое слово, потребитель литературы краеведческой, а это издание, конечно же, будет стоять на полке, в том числе, я так думаю, в библиотеках в разделе краеведческой литературы. Я благодарна вам за вот эту работу, за этот труд. Продолжайте в том же духе. Новые проекты ждем. С удовольствием будем говорить о них по нашему радио. Я напоминаю, что этот час, уважаемые радиослушатели, вы провели с Яковом Ивановичем Гройсманом, издателем, главным редактором издательства «Деком» и одним из создателей книги «Мастер светописи» Максим Дмитриев. Спасибо огромное за внимание, всего доброго и до встречи на волнах «Радиообраз». До свидания.
0: До свидания.
3: Открытая

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
2: Мы переходим к слову девятому Иоанна Лествичника. Очень важное слово, очень болезненное слово для многих, даже для очень многих. Называется это слово «опамятозлобие». Вот это слово, скажем, «прощай». Мы привыкаем говорить «до свидания», а не «прощай». А изначально именно «прощай», то есть человек говорит «прости меня, прощай меня». «Прощай меня, и я прощаю тебя». То есть люди просили перед всякой дорогой друг у друга прощения, не зная, встретятся они вновь или не встретятся вновь. Понимаете? И поэтому вот все очень скоротечно, а мы живем, как будто этого не хотим об этом думать. От нас-то всего требуется сказать: «Господи, благослови», помолиться за человека. Вот хорошая там традиция, скажем, жена, провожая мужа, крестила его, как эпизод из «Патерика». Монах один вот прям вот сидел, и его брань мучила. Он очень хотел выпить. И он так мучился. А вот в то время, особенно на Украине, шинок-то он за порогом монастыря стоит, собственно говоря. Идти-то долго и не надо. И вот он решил, все-таки не выдержал, скажу вечером, пока никто не видит. И пошел. И, выходя из монастыря, он перекрестился. Перекрестился и пошел дальше свой шинок. И вдруг несется лошадь, несется и прямо на него. И вот, и он, конечно, испугался до ужаса, какой там шинок уже. Живым кое-как остался, ладно. И он вернулся, бежит прям бегом к духовнику исповедоваться. У него своя мысль. Он чуть грех не совершил, он в этот шинок пошел. Вот, а тут просто, тут такое наказание, сразу буквально там карма работает. А старец говорит: ты видишь силу крестного знамени? Если бы ты не перекрестился, ты бы умер. Бог тебя сохранит. Вот как может крестное знамя. А этот эпизод известный из жития Симеона Столпника. Когда к нему приехала там колесница за долгие годы стояния и говорит: давай садись, я тебя на небо, как Илью Пророка, заберу. И он стал садиться, и просто по привычке, перенося ногу, он перекрестился. Просто по инерции, просто вот на автомате, что называется. И эта колесница пропала, нога, которая уже ступила на колесницу, она у него зачервивилась и долго-долго болела. Вот. Но он-то сам остался вот невредим. А если бы он шагнул во второй ноге, он просто упал бы со столба и разбился. Вот крестное знамение, даже совершенное таким вот как бы не очень осознанным действием, чисто рефлекторным действием, она и то помогает. Поэтому вот что вам стоит человека благословить на дорогу? Ребенок уходит из дома. Сами знаете, что творится на улицах. Что стоит его взять и перекрестить? Ну да, нет привычки. Выработайте эту привычку. Ребенок за порог, вы его подглядел случайно. Потрясающие вещи, конечно. Правда, старообрядческая, вернее, единоверческая традиция. Ну, в смысле старообрядцы, но причащающиеся у нас живут. Они к нам не ходят, ездят к отцу Леонтию в Нижний Тагил. Но, тем не менее, православные люди, но сохраняющие старый обряд. И вот так подглядел, меня просто вот тронуло. Внуки приезжают к бабушке на лето. Они живут в таком, в трехэтажном домике, в моем доме, только в соседнем подъезде. И Он, выходя, мальчику лет 14, дверь открывает, поворачивается в походе. «Бабушка, благослови!» Вот бабушка там, ну я не слышу, что она говорит, но как-то благословляет. И он пошел дальше гулять, понимаете? Вот, это традиция. То есть он на таком же автомате, он так делал, он понимает, что он не может выйти за пороги квартиры, не попросив благословения бабушки. Что тут такого трудного? Это ж не Мерседеса дарить. Ребенок уходит за порог в школу. Что вам его перекрестить и сказать, храни тебя Бог? Но мне говорят, так он все равно попал в историю. Я его вроде перекрестил, он в историю попал. Откуда вы знаете, в какую бы он историю попал, если бы вы его не перекрестили? Может, его Бог сохранил в этой истории, а так бы все было бы очень плохо. И вот этого нам напутствия, вот этого прощения напоследок, это ничему не обязывает человека. Но чтобы потом, как не было сумрачно, что ты не успел попросить прощения или простить человека, а он ушел, и вернуть уже ничего нельзя, надо об этом подумать заранее. И 12-й абзац 9-го слова. «Не тогда узнаешь, что ты совершенно избавился от этой гнилости, то есть пометозлобия, когда помолишься об оскорбившем, или за зло воздашь ему дарами, или пригласишь его на трапезу. Но когда услышав, что он впал в некое злоключение душевное или телесное, воскорбишь о нем, как о себе, и прослезишься». То есть из-за того, что все наши действия возымели какой-то эффект, мы можем узнать вот по такому простому критерию, когда человек попал в беду, а у нас не радость по этому поводу, а печаль и слезы. Вот тогда мы можем точно знать, что обиды между нами никакой нет. Мы его окончательно простили. И 16-й абзац. «Не пометозлобие есть знак истинного покаяния. А кто содержит в сердце пометозлобие и думает, что он творит покаяние, тот подобен человеку, которому во сне представляется, что он бежит». То есть, если мы действительно говорим о покаянии, если, ну, то есть мы хотим покаяться, мы приходим, скажем, на исповедь и говорим, я, батюшка, пришла или пришел покаяться. Вот если мы все это делаем, то мы должны понимать, перед началом этого мы должны примириться с людьми, даже в молитвах так есть, да, помните? «Прежде примирися тя опечалившим, та же таинственная брашно яшть». Семен Новый Богослов пишет стихи. То есть, если мы помним зло и у нас обида, никакого покаяния у нас нет. Вот. Почему так категорично Иоанн Лестничник говорит, что никакого покаяния нет? Что является плодом покаяния? И что является истоком покаяния? Человек должен творить волю Божью. Покаяние – это обращение, уже смазали язык, наверное, всем этим, это обращение ума. То есть человек вот смотрит куда-то вот туда, или туда, или туда, или туда, а должен развернуться и смотреть в Бога. Вот сегодня Семена Верхотурского тропа. Помните, да? «Мерзкага мятежа бегай, все желание обратил к Богу». Доведение Востока, обрящая горе и так далее. То есть человек все желание устремил к Богу. Вот что требуется от человека. Ну, заповедь у нас какая? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем помышлением твоим, всей крепостью твоей, всем помышлением, умом и так далее. Всем сердцем твоим возлюби». Все наше сердце должно быть отдано Богу. И когда этого не получается, то есть когда мы не отдали, не повернулись к Богу целиком, то есть не приняли всю Его волю для организации своей жизни, тогда у нас и получается конфликт с Богом. То есть мы хотим одного, а Бог требует другого. Мы хотим делать так, а Бог говорит, нет, делай иначе. У нас конфликт. Вот этот зазор между волей Божьей и волей нашей и есть грех. Когда мы хотим того, что хочет Бог, никакого греха нет. Чтобы захотеть, что хочет Бог, надо его полюбить. Совершенно полюбить. Вот. Насколько мы любим, настолько мы волю его принимаем. Если мы волю его не принимаем, значит мы ровно настолько же его и не любим. И вот покаяние – это как раз разворот тому, чтобы принять полностью, целиком волю Божью. И начинается, разумеется, покаяние с того, но мы всю волю принять сразу-то не можем. Вот, к сожалению, есть люди, такие как вот Семен Верхотурский, которые принимают волю Божью целиком о себе всю и идут туда, куда велит им Бог. Интересно, пришел незнамо откуда, и для него незнамо куда. И в сущности ничего не приобрел, прожил короткую жизнь. Ничего же не стяжал, ни ребенка, ни котенка, ни дома, ни жены. Да никто его особо-то и не почитал. Толпы не бегали, лекции не собирали. Прозорливостью не обладал, ну или, по крайней мере, не мог этого как-то вот вспомнить, потом никто не мог. Но даже у Ксении Петербургской то были свидетельства, что она чудотворила. Про Семена никто ничего не может сказать. Каких-то особых явлений духовных в его жизни не было. И надо было пройти там десяткам лет, уже после его кончин, чтобы та сила, которая в нем реально-то была, чтобы она процвела, эта сила-то. И сколько теперь чудес и помощи, ну, за всю эту историю с момента обретения мощей, и исцелений, и утешений, и откровений, и все такого прочего. Вот, то есть вроде при жизни ничего не было такого особенного. А сколько после смерти творится чудес им? А всего лишь потому, что он доверился Богу и пошел туда, куда позвала его благодать. Он сам, умирая, знал только то, что душа его спасена. Больше он не знал ничего. И в какой-то степени, наверное, мог быть и разочарован. То есть он пришел на место, которое... Ну и что он тут обрел? Зачем он сюда пришел? Ну Авраам, ладно, он хотя бы там землю купил. И там что-то построил, гробницу какую-то приобрел. Стада умножаются. И, по крайней мере, Бог обещает, что им будет. А Симеон пришел, вроде ничего нет. А потом, когда мощи прозябли, ну, я почему прозябли? Потому что они из земли вышли, как росток. Вот эффект тот же самый. И сколько, то есть это же как светильник зажегся. Для страны, где святых вообще не было. Никаких, ничего. Ни одной святыни на 1500 верст. Не, на 2 почти. От Перми до Сибири. Ничего нет. И вдруг возникает святыня, вот буквально вылазит из земли, вот как дерево такое зеленое, вылазит, прозябает, и все. И началось и обращение старообрядцев, и обращение, значит, там этих язычников к этому. И татары там пошли туда, и церковь стала организовываться, как-то ожил. Паломничество ходили к Семену Верхотурскому, со всех сторон ходили на обретение мощей. Из Челябинска, из Башкирии, из Перми, из Сибири ходили. Не было больше святыни. Куда? В Киев не каждый сможет пойти. А тут вот пройти всего лишь там 500-600 километров. И глядишь, там все, вот уже обрел мощи. И многие-многие ходили. Ты был таким светильником, который очень сильно помог. В то время гораздо больше, чем сейчас, например, помогает. Ну и народ был другой. Как бы вера очень горячая была. Вот, что может человек, который повернулся к Богу всецело. Поэтому покаяние – это когда человек принимает волю Божью. Он изменяется для того, чтобы принять волю Божью. А человек, который помнит зло, он не принимает волю Божью. Потому что воля Божья есть простить всех, кто против меня согрешил. Мы можем простить всех, но только тех, кому мы должны. Вот этим мы всем прощаем. Со всем остальным у нас сложно. Вот. И поэтому, не прощая других, мы откровенно идем на нарушение заповеди Божьей. Какое же покаяние может быть, если мы реально нарушаем заповедь Божью? Значит, мы не каемся, мы только делаем вид, что каемся. Вот как приводит Иоанн Лествичник, как будто во сне бежим. Ну да, мы там очень сильно запихались и устали, а нас крокодил догоняет, но мы быстрее крокодила бежим. А когда просыпаемся, как спали, так и спали. Так и тут можно делать вид, что мы очень сильно каемся, вообще сокрушаемся во всем. Но до тех пор, пока мы помним чужое зло, никакого реального покаяния у нас нет. Вот. А вторая причина, по которой это всего лишь мнимость покаяния. Если мы помним зло, совершенное по отношению к нам, значит, мы считаем этого человека грешником, а себя не считаем грешником. То есть мы в глубине души себя не считаем грешниками. Но вот больные в больнице, они же в одной тарелке, они же в одной лодке. Я редко там бываю, к счастью. Но когда наблюдаешь картину, там люди поддерживают как-то, делятся с друг другом, потому что всем плохо, у всех что-то болит. Особенно, когда у одного кабинета сидят. Вот у тебя что, у меня это, а я вот это пробовала, так обмениваются там, дружбы завязываются, социальные сети формируются, сообщества, интернет, там люди как-то пытаются поддержать друг друга, особенно если в онкоцентр попадают. Вот, и в результате это получается, что когда люди реально больные и несчастные, они друг друга поддерживают, а грешники... Но мы все в одной лодке с вами. Называется он вот планета Земля. Даже более локализована церковь. И все мы грешники. И все мы тут спасаемся. И чего нам друг на друга злиться? Ну да, кто-то меня обидел. Ну естественно, вот сегодня читался апостол. Друг друга немощи носите. И таким образом исполните закон Христов. Вот и будем носить немощи друг друга. А как это я буду носить его немощи? Что он делает? А ты что делаешь? Ты никогда никого в своей жизни не обижал? Никому никогда от тебя плохо не было? Ты же хочешь, чтобы тебя Бог простил за твои вины? Что ж тебе стоит простить грешника? Но в том-то и дело, что человек себя грешником не считает. То есть он, конечно, на исповеди-то говорит, что он грешник. Но если он не может простить ближнего, то он как бы лукавит. На самом деле он себя грешником не считает. И таким образом он только притворяется кающимся человеком. Поэтому человек, не могущий простить ближнего своего, он по-всякому кающимся не является. И поэтому его покаяние действительным не является. Он обманывает и себя, и других. И таким образом вы легко можете проверить. Смогли простить человек, значит, вы действительно кающийся. Не смогли, значит, что-то у вас не так. Ну, а как быть? Человек говорит, а я не могу его простить. Не могу. Ну, да, я, конечно, могу сказать, что, значит, ты, наверное, сильно гордый. Ну, да, гордый. Ну, что? Ну, что теперь человеку? Говорит, я не могу. Обида сильно велика. Или, по крайней мере, таковой она кажется человеку. И что делать? Ну, все то, что мы сегодня говорили. Применять тот метод, который, вот мы же обсуждали все это, как можно примириться с человеком. Ну и в любом случае, если вы сознаете, что есть человек конкретно, не какие-то застарелые грехи, но конкретный человек, которого вы помните, что он вас обидел, помните эту обиду и не можете ее простить, то всегда можно обратиться к Богу, который и пришел в этот мир для того, чтобы грешников спасти, чтобы грешников исцелить. Надо только всеми силами обращаться к Нему и искренне говорить: «Господи, помоги мне простить мою сестру или брата, или еще кого-нибудь. Помоги простить». Но бывает так, что человек говорит: «Я не хочу его прощать». Тогда можно приходить и молиться: «Господи, помоги мне захотеть простить мою сестру». Но человеку можно найти выход. Главное, что человек в любом случае должен понимать. И он найдет способ, как простить, и найдет способ, как помолиться об этом Богу, если он поймет, вот как-то в сознании у него будет, как пламенный огонь, гореть слова, что он не может причаститься телу и крови Иисуса Христа, пока не примирился с ближним, пока не простил им все, что они против него сделали. Не может он, он, конечно, причащается, но он причащается в осуждении себе. И вот когда человек поймет, что это страшно, как говорит апостол Павел, впасть в руки живого Бога. Страшно, когда мы причащаемся, не простив. Вся литургия говорит о том, что мы должны простить, отпустить вины и причащаться вместе из источника жизни. И если мы не можем это сделать, то значит катастрофа. Ничего у нас не получится. Когда мотив достаточно сильный, мы найдем способ, чтобы простить тех, кто нас согрешил.
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: Радио «Образ».
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Служение епископа в современном мире. Епископское служение – это прежде всего великая миссия свидетельства о свете, пришедшем в мир, о свете истинном, который не может поглотить никакая тьма. В наше время огромное число людей блуждают по дорогам жизни, не зная, куда и зачем идут. Уныло скитаясь в поиске мнимых удовольствий, руководствуясь губительными идеями, они с трудом отличают добро от зла и запутываются во лжи. Многие сегодня уклоняются на неправедные стези под воздействием пропаганды греха и вседозволенности. Мы, служители Христовы, должны делать все возможное, чтобы в сердцах людей рождалась и укреплялась вера, возгоралась любовь к Спасителю. Церковь самим своим основателем призвана возвещать Евангелие Царства, проповедовать истину, и потому мы не можем замыкаться только в наших общинах, концентрироваться исключительно на своих внутренних делах, когда мир вокруг нас находится во зле, когда духовная слепота заграждает очи ближних и дальних. Господь, обращаясь к ученикам своим, призывает их: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Несмотря на большое число соблазнов, на секуляризацию общественной жизни, пересмотр базисных основных нравственных ценностей, немало людей сегодня стремятся обрести подлинный смысл бытия, найти путь к Богу. Их умы и сердца жаждут истины. Чтобы благая весть их достигла, голос Церкви должен звучать громко и убедительно, свидетельствуя о том, кто был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Нужно стремиться для каждого находить понятные слова, обращаться и к отдельному человеку, и к какой-либо группе людей на доступном им языке. Слово при вручении архиерейского жезла преосвященному Иоанну, епископу Елгавскому, викарию Рижской епархии, 27 марта 2016 года.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Каждую неделю в Нижегородской метрополии происходят яркие и важные события. Одним из таких событий недели, безусловно, стал День знаний – 1 сентября. Для духовных учебных заведений, православных гимназий, этот праздник тоже не оказался в стороне. Мы

0: И в прошлые годы принимает
1: землетрясение.
2: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул мя еси грешного, наобщниками быть и святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко мене, недостойного причаститеся пречистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыка, человек любче, нас ради умеры же и воскресы, и даровавы нам страшное сияя животворящее таинство во благодеяние и освящение душ и телес наших, дождь быть сим и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, в просвещение очию сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерну, в исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем. Твою благодать поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и того сего жития исшед, о надежде живота вечного, пресносущный достигну покой, и где же празднущий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту незреченную, Ты бы и все истинные желания и незреченные веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя у всех, я же ми и си подал благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств молю убо Тебя блаже и человек любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твоею дарами и чистою совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтеся святынь Твоих, во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы еси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем, с Отцем и Святым Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою волею, огнь сы и опаляй, недостойное, да не опалиши меня, Содетель мой, паче же, пройди его уды моя, во вся составы, во утробу в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мя спригвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова душетленного, очисти и умый, и украси мя, удобри, вразуми и просвети мя, покажи мя Твое селение единого Духа, и не к тому селение греха, да яко Твоего дому входом причащения, яко огня меня бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу вся святые, чиноначалия же бесплодных, притечу Твоего премудрые апостолы, к сим же Твою, нескверную чистую Матерь их же мольбы, благоутробнее прими, Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бы еси освящение единый наших блаже душ и светлость, и Тебе лепоподобно, яко Богу и Владыце, славу всего ссылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет ми в живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов, буди же ми благодарение сие в радость, здравие и веселье, в страшное же и второе пришествие Твое с подобием грешного стати, одесную славы Твоя, молитвами пречистые Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородице, свете помраченная моя души, надежда по крови, прибежище утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобил имейся недостойного, причастник и быть и причистого тела и честные крови Сына Твоего, но родшая истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия родшая, оживотвори имя умершленного грехом, я же милостиво Бога, любо благоутробная Мать, и помилуй мя, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания, неосужденно приимать и пречистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во ежепетии и славите тебя во вся дни живота моего, яко благословенные, препрославленные сего веки. Аминь. Ныне от

0: Вещаешь, Арабатвуюго, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видисто очи мои спасение Твое, ежеси уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и устави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Уст Твоих, якоже светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просвети. Не сребролюбие мира и сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа. Но Твоими словесы наказуя отчию, а не златоусте, молись Слово Христа Бога, спастись и душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял Иси божественную благодать, и Твоими устнама вся учиши, поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блаженне преподобне, достойно хвалим Тя, Есибо наставник, яко божественное являя, достойно хвалим Тя, Есибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвори, яко благая на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующее присно Богородице чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Богослов росшую сущую, Богородице Те величаем. Именем Господним благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
1: Вечерние молитвы. На радио «Образ».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будем мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенце Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани не мерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадях, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев и тою уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то садей их лукавые не помню, табы вся и большая сих садей их, помилуй меня творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твои угождения,
и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешне, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Ти благодарственные мольбы». Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего,
богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершатися неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава,

Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранный воеводе победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойнее бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем я ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния.
Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений, и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содей их во вся дни живота моего и на всякий час,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящи ополчишися на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же

0: якогда единица
1: следствием временного господства в нем той греховной склонности, которая вложена в него с самого рождения, то есть наследственного первородного греха. Пояснение этого Давид дает в следующем стихе. Итак, стих 7. «Себо в беззаконии их зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя». Перевод. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня моя мать». Буквальный перевод с древнееврейского этого стиха такой: «В состоянии вины я родился, в состоянии греха меня зачала моя мать». Кстати, отметим, что славянский текст восстанавливает правильную хронологию родовых процессов: сначала зачатие, потом рождение. «Себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя». Святые отцы издавна видели здесь указание на влияние первородного греха, который делает нашу природу склонной ко греху. Итак, все рождаемые от Адама зачинаются во грехах, подпадая осуждению прародителя, пишет святой Афанасий Великий. Согласно православному пониманию, освобождение от первородного греха мы получаем в таинстве крещения. Тогда наша природа соединяется со Христом и освобождается от влечения ко греху. Все было бы совсем хорошо, если бы не наши греховные привычки и грехи окружающих нас людей. Из-за этого мы продолжаем искушаться, а при нерадении и впадаем в грех. Однако крещенный человек, освобожденный от первородного греха, то есть от влечения ко греху, имеет все силы греху противостоять. Было бы желание.

На этом я с вами прощаюсь. А в следующий раз мы продолжим знакомство с одним из творений царя и пророка Давида, псалмом под номером 50. Всего вам доброго, храни вас Господь. До следующей встречи на волнах радиообраз.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Богоявленском соборе Костромского Кремля 24 сентября 2023 года.
2: Многим из вас, наверное, приходилось бывать на Западе, где стоят величественные соборы, готические, романские, шедевры архитектуры. Заходишь в этот собор пустой. Ну, думаешь, надо на богослужение попасть. В воскресенье приходишь, тоже пустой. Только на скамеечках где-то там человек 50-100 сидит. И вот когда взирал я на эти опустошающиеся кафедральные соборы, то понял, что ведь это явление отображает духовное состояние народа. Я никого не хочу судить, Бог всем судья, и мы потом даже и не знаем всего того, что там происходит. Но мы точно знаем, что у нас происходит. В передовой развитой стране, с блестящей наукой, с развитой промышленностью, с огромными достижениями в области создания новых технологий. Вот эта современная страна, именующаяся Россией, которая могла бы пойти по тому же самому пути, что и страны западные, но по милости Божией она не идет. И наша главная отличительная черта – мы верим в Бога. Как знаете, на пряжках немецких военных тоже было слово «Gott mit uns», «Бог с нами». И они творили беззаконие. А вот наши слова «Мы верим в Бога» никогда не могут повлечь за собой то, чтобы беззаконие, духовное, нравственное беззаконие совершалось на русской земле. И поэтому с большой благодарностью я отношусь сегодня к тому, как осуществляется управление нашим Отечеством, как выстраивается система приоритетов и ценностей, как осуществляется забота о людях. И хотел бы сердечно поблагодарить власти за те труды, которые они несут. Но никогда не бывает хорошего достаточно. Если кто-то скажет, ну вот, все в порядке, как богач библейский, душа, ешь, пей, веселись, что тебе еще надо, вот тогда и начинается пагуба. Поэтому для того, чтобы развивалась дальше, в том числе и Костромская земля, нужно ставить перед собой новые задачи, воодушевлять на решение этих задач людей, призывать имя Божие и, постоянно сознавая то, чего мы не доделали, не только доделывать, но и идти вперед. Я думаю, что вот только такой взгляд на жизнь и может людей подвигать на постоянное совершенствование, которому нет конца. Молитесь о родине нашей, о властях, но, может быть, особая горячая молитва должна быть о церкви и о вере нашего народа. Потому что, покуда будем сохранять веру в Господа, мы не собьемся с правильного исторического курса. Соблазнимся, пойдем на достижение определенных мирских целей, которые бывают очень привлекательны, и забудем о Боге, о вере наших предков, о том, что было в сердцевине нашего национального самосознания. Не будет нам блага, и это хорошо известно из истории.
0: Первосвятительское слово.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Отсюда преклони суть ко греху, по своей неизречении милости, послал есть во всю землю святых ангелов, и коему жду от человека,

Святые ангели Божии, хранителю мой, моли Бога о мне. Ангели Христов святый, к тебе припадая молюсь, хранителю мой святый, приданный мне на соблюдение души и тела моему, грешному от святаго крещения, аж же своей леностью и своим злым обычаем прогневах твою пречистую светлость, и отгнав тебя от

Мое произволение гожесть, хоть и бессловесней не творят, да как возможешь и возрете на мя, или приступите ко мне, аки к псу смердящему, которому очима ангеле Христов, возреши на мя, оплетшись из лева гнустых делев, да как уже возмогу отпущение просите горьким и злым моим и лукавым деянием, вня же впадаю по вся дни и ночи на всяк час, но молюсь эти припадая хранителю мой святый, умилосердися на мя, грешного и недостойного раба твоего, будем и помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и Царствие Божие причастниками сотвори,

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы обратим свой взор к двум святителям. Святителям, которые оставили в истории России огромный след. И в духовной жизни России, и в политической. Это люди, которые стояли у истоков создания нынешнего российского государства. Способствовали всем, чем могли. Его укреплению и тому созиданию, наследниками которых мы сегодня являемся. Это митрополиты Петр и Алексей. Святители, прославленные и живосвятых нашей Русской Православной Церкви. И прежде всего мы обратимся к человеку, чьи мощи ныне находятся в Успенском соборе Московского Кремля. Это митрополит Киевский и всея Руси Петр. Более чем 7 столетий назад, в 1309 году, митрополит Киевский и всея Руси Петр перенес первосвятительскую кафедру из Киева во Владимир, новую столицу Руси. Пророческие слова святителя Петра о грядущем возвышении будущего стольного града Москвы, а затем и перенесении в Москву митрополитчьего престола не только открыли новую страницу нашей церковной и государственной истории. Они имели судьбоносное значение для всей мировой истории. Столица великой державы, центр православного мира, наша первопрестольная столица, можно сказать, не состоялась бы без первосвятительского благословения святого митрополита Петра. Время митрополита Петра – время монголо-татарского ига и княжеских межусобиц. Святитель Петр сам лично ездил в Орду умилостивлять грозного хана, примирял враждовавших русских князей, предотвращал братоубийственные распри. Много из его трудов приходилось повторять его преемникам вплоть до новейшего времени. Однако далеко не все стороны деятельности святителя, известные из его жития, нашли отражение в богослужебных текстах и в его иконографии, о которой наш сегодня подробный рассказ. Кроме текста жития, яркую характеристику святительских трудов можно найти в его житийных иконах, то есть в иконах, где помимо, собственно, изображения самого святого изображаются так называемые клейма, то есть иллюстрации, изображающие события из жизни этого святого. Надо отметить, что и сама служба собора московских святителей, память которых церковь отмечает 5 октября по новому стилю, содержит крайне мало информации биографического плана, характеризующей особенности святительского служения митрополита Петра, так же, как и других святителей московских, которые также прославились в истории и как церковные, и как политические деятели. Эти пробелы в известной степени восполняются акафистами, но поскольку акафистное пение святым не входит в богослужебный круг, самым доступным источником назидательной информации о служении угодника Божия были и остаются его житийные иконы. Одно из древнейших изображений святителя Петра, икона начала XVI века, которая называется «Святитель Петр с житием», написанная Дионисием, величайшим русским иконописцем, и находящаяся в Успенском соборе Московского Кремля. Эта икона содержит клейма, наглядно иллюстрирующие важнейшие моменты жизни святого, которая в службе собора святителей московских именуется «домом духовным, поспешением благодати явившимся». Эти же моменты описываются и в акафисте святителю, и мы сейчас приведем несколько примеров из этих изображений. Будущему святителю учение давалось трудно. Он был костным в учении книжнем, как мы читаем его житии, и родители его осем тужаху, как указано там же. Родительская и отроческая молитва не была напрасной. Явившийся ему в сонном видении муж светил, святительский ризы облаченный, коснулся рукой его уст, и его благословением отрок избавился от костности и преисполнился разумения книжного. Об этом событии рассказывается в одном из клейм житийной иконы святителя Петра. Другой клеймо иллюстрирует начало иноческого пути Петра. Он получает благословение киевского митрополита Максима на монашеские подвиги вместе безмолвным на реке Рати. Ряд сюжетов связан с первосвятительским служением митрополита Петра, избравшего новое место престолу святительскому в ограде Москве. свидетель изображен в строящемся храме, в церкви каменной, во имя Успения Пресвятой Богородицы, то есть в Успенском соборе Московского Кремля, где он и погребен ныне. Он своими руками готовит место своего погребения, как сказано в текстах богослужения, посвященных святителю Петру. Своим рукам гроб каменный устроил и вы напоминал о исходе своем. К нему же приуготовлялся молитвами непрестанными.
0: Русские иконы.

0: Евангелие дня.
1: Здравствуйте, с вами священник Андрей Макеев. Я предлагаю вашему вниманию евангельский отрывок, который считается сегодня за богослужением.
2: Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных».
1: В сегодняшней притче мы с вами видим, что Господь, обращаясь к иудеям, хочет показать им, что произошло за то время, пока они были носителями богооткровенной истины. Как изменилось их мировоззрение, как изменились их сердца с того момента, как Господь избрал их на служение себе. Сегодняшняя притча повествует о том, что некий господин сделал брачный пир для своего сына и пригласил на этот пир званных, которые были призваны на этот пир, чтобы разделить радость господина своего. И вот после этого приглашения господин посылает своих слуг для того, чтобы они призвали на этот пир всех тех, кто был на него приглашен. Реакция этих людей была практически одна и та же. Они отвергают, во-первых, приглашение господина, и более того, некоторых из его рабов схватили и умертвили. Услышав об этом, господин разгневался и сжег город этих людей, в котором они находились. После этого он обращается к своим слугам и говорит им: «Идите на распутье дорог и призовите всех тех, кого найдете». То есть людей, которые первоначально к этому пиру не имели никакого отношения. И вот в самый разгар пира на этом брачном торжестве находится человек, не облаченный в брачную одежду. На Востоке, как и у нас, существовала традиция определенным образом украшать себя, когда мы идем на какое-то торжественное мероприятие. Точно так же, по всей видимости, один человек оказался внешне отличным от других людей. Царь посмотрел на него и говорит: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Человек этот не нашел, что ответить, и промолчал. Тогда царь сказал своим слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубов». Заканчивается эта притча следующими словами: «Ибо много званных, но мало избранных». Мы с вами видим, что Господь под образом тех, кто был призван, желает иудеям указать на самих себя. Богоизбранный народ был призван Богом на определенное служение. Они являлись носителями богооткровенной истины. Они являлись носителем истины единобожия, в то время как окружающие народы практически к этому никакого отношения не имели. Расцветало язычество, и Господь избирает иудеев для того, чтобы они были тем народом, который до пришествия Сына Божия хранил бы истинную веру в истинного Бога. Что происходит? Настает определенный момент, когда все эти обетования, которые Бог давал иудейскому народу, должны исполниться. И вот когда этот народ должен был явить себя исполнителем воле Божией происходит очень интересная и непонятная вещь. Богоизбранный народ, который был опекаем Богом на протяжении всей своей истории, остается безучастным для этого торжества. Он отвергает этот пир, он не принимает его. Он отвергает Сына Божия, который был послан. Он полностью выходит из подчинения Богу. Вот эта связь, которая первоначально была установлена между народом Божиим и Богом, вот этот завет, практически утрачивается. Народ, который был избранным, становится народом отверженным. Мы видим, что нежелание принять участие в этой трапезе Господней заканчивается для этого народа весьма плачевно. Многие из них погибают в прямом смысле слова. Мы с вами знаем, что после отвержения Сына Божия, после его распятия, государство иудейское практически перестает существовать больше, чем на 2000 лет. После этого Господин в этой притче призывает на брачных пир людей, которые совершенно к этому отношения не имели. То есть людей, которые изначально не являлись носителями богооткровенной истины. Языческие народы, в том числе и те народы, которые сейчас живут на той земле, которую заселяем мы с вами. Притча эта, на первый взгляд, может быть, многим покажется актуальна только для иудеев. Вот посмотрите, какой вам является урок. Вам было дано многое, но вы это многое растратили без пользы для себя в первую очередь, и произошло естественное ваше отвержение. И теперь мы, язычники, которые находились во тьме, имеем возможность находиться на том месте, которое было предназначено для вас. Многие этим и ограничиваются, полагая, что эта притча очень хорошая, да? Она говорит о том, какие хорошие мы и какие плохие иудеи. Дело в том, что притча эта актуальна и для нас с вами. Мы с вами видим, каким образом иудеи распорядились теми дарами Божьими, которые были даны им, тем потенциалом, который они не смогли реализовать, и утратили свое первородство. Точно так же может произойти и с теми, кто почивает на лаврах, кто считает, что он уже по своей причастности к христианству является человеком спасенным, родился в России в частности, получил худо-бедно какое-то христианское воспитание и уже по одному рождению, как полагали иудеи, достоин того, чтобы войти на этот брачный пир. Мы с вами видим, что среди людей, которые пришли, оказывается кто-то вне брачной одежды. То есть человек, который хоть и был призван, но по сути оказался для этой трапезы не готовым по своим каким-то качествам. Вот как раз речь о тех людях, которые были призваны, которых Бог так же, как иудеев, призывает, но которые по сути своей не изменились и не сделались готовыми к этой трапезе Господней. Что с ними происходит, мы с вами видим. «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму кропешную». Связывание рук и ног – это невозможность изменения уже. После пришествия Сына Божия и решения участи каждого человека изменение будет невозможно. «Много званных, – говорит нам Писание, – но мало избранных». Иными словами, призваны к участию в этой трапезе Господней многие из нас. Но кто действительно займет достойное место на этой трапезе, зависит от каждого человека. Вот эта неготовность, она может проявиться в самый неожиданный для человека момент, как это было и с иудеями. Никто из них не сомневался, что когда придет Мессия, когда исполнится обетование, они окажутся за бортом этого царствия. Разочарование, конечно, их было очень большим, великим, плач и скрежет зубов, как говорит Писание. Для нас это притча предостережения, притча урок, конечно, одновременно и притча надежды. Мы с вами призваны вместо жестоковыйных иудеев занять место на этом брачном пире. Конечно, это огромная радость, это огромное ликование, но в то же время это и ответственность, чтобы нам не оказаться среди тех, кто не имел одежды брачной.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели.

Вечный и Царю всякого создания, сподобив ими даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа на ней присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный сей, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших дней сяко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злые, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, та бы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью и неизреченным человеколюбимой силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

и без мечтаний, и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй мне

«Ставши словесен Твоим, поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю, и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси, и препрославен во веки. Аминь». Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, иже помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруми конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измимя от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое. На Тя, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, пречисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая моя дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего,
но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благое приступаю. Не попущай пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, лико согреших во внешний день, и от всякого лукавства и противногами врага избави меня, да ни в коем же кресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, якогда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавившись от злых, благодарственные и воспесуем те раби Твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь, ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей, но на мне грешнем удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь, и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец.
ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю прави, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную, помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время.

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой.

0: «Жизненный и духовный путь патриарха Никона». Цикл бесед ведет архимандрит Тихон, наместник Вознесенского Печерского монастыря.
1: Боярская верхушка, естественно, была недовольна. Они ненавидели его, назвали его выскочкой, поскольку он родом-то из простых мужиков. Вот если бы он был бы там из дворян, еще какого-то сословия, а он просто из мужиков, поэтому они его терпеть не могли. Тем более, что Алексей Михайлович еще и даровал ему титул великого государя. Этот титул носил дед царя Алексея Михайловича, патриарх Филарет. Но сам-то Филарет был тоже дворянского рода, он был боярин, потом он уже стал Филаретом. И поэтому, когда ему царь дал такой титул великий государь, там просто все остолбенели. И вообще вот эта ярость и ненависть настолько увеличилась. Потому что Никон, проводя реформы, конечно же, запрещал всевозможные увеселения, пляски, органы у себя ставить дома, писать иконы фряжского письма, именно с запада привозить. Уже пошло вот это вот веяние, уже стали смотреть не на восток, вот именно, а на запад стали смотреть. Естественно, он все это отбирал, все были крайне недовольны, ругались, поносили его при всяком удобном случае, царю на него жаловались постоянно. Но царь пока все оставлял без внимания и нажил на себе врагов, и даже когда царь в то время ушел под Смоленск с войском освобождать Смоленск, он оставил править Москвой патриарха вместо себя. И еще и в этот момент моровая язва началась в Москве. И патриарх Никон умело распоряжался вот этой светской властью, управлял московским государством в отсутствие царя, оправдал доверие царя, спас его семью. Умирали прямо сотнями, тысячами умирали москвичи, близлежащие села вымирали. И спасая царскую семью, он даже, насколько у него интересный дар, талант проявился, приказывал жечь по всему пути, пока вот он ехал, жгли костры с двух сторон, и они просто сквозь дым вот этот тут выезжали из Москвы, до Вязьмы, уберег царскую семью. Ну и, естественно, когда Алексей Михайлович вернулся, он благодарил своего патриарха, своего любимца, потому что у них были отношения такие, как он называл особенным другом. Народ очень любил патриарха Никона, потому что он не чурался общаться с народом, был рядом с народом всегда. Выходил из храма, всех благословлял, трапезничал вместе с ними. К нему на Спасский монастырь, на московское подворье приходили люди, толпы людей. Он всех сажал за свой стол и просто вот вместе с ними ел ту пищу, которую подавали, похлебку или еще что-то. Тюрьмы посещал постоянно. Ну и, конечно, враги не дремали, это была посеяна вражда между царем и патриархом. И патриарх Никон в один из дней 1658 года покидает первопрестольную столицу, объявил народу, что вот я отселил не патриарх, так как царь на меня гневается, я ухожу в свой Новый Иерусалимский монастырь, буду жить там. Снял с себя патриаршую мантию, белый куколь снял, надел монашескую рясу обычную, взял деревянный посох, хотел выйти из храма, народ его не пустил, послали боярина к царю, что вот Никон уходит. Но, естественно, именно вот бояре вот здесь сыграли такую роль, что они тоже все так изворотили, что до царя даже не дошло. И боярин опять вернулся и сказал, говорит, царь не велит тебе уходить, не покидай Москвы. Но он сказал, что я же, говорит, царю письмо написал, пусть мне царь сам ответит, не твоими словами, а именно царской рукой, чтобы именно был ответ государя. До этого не последовало, он оставил первопрестольную и удалился в Воскресенский монастырь. И все 8 лет провел там, созидая, строя знаменитую Воскресенскую обитель в Новом Иерусалиме. Сам работал, засучив рукава, и кирпичи таскал, делал. Сохранились в музее вериги его, 18 что ли килограмм они весом. Носил на себе во время Великого Поста, удалялся в пустыньку, там жил, молился. Вел подвижнический образ жизни.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Задавайте ваши вопросы. Мы постараемся на них ответить сразу или чуть позже, смотря по сложности вопроса. А вот такой вопрос у нас есть, и я на него постараюсь ответить, пока ждем ваших вопросов устных, ну и письменных тоже. Что такое святость с точки зрения церкви? Святость. Вот действительно очень такое широкое понятие. Во-первых, это святость, одно из свойств, из существенных свойств Бога. В абсолютном смысле только Бог свят, потому что свят по своей природе. Во-вторых, святость — это духовная близость человека к Богу, когда все свое существо, всю свою жизнь он посвящает служению Божеству. Ну, то есть и по задаче сотворения человека, конечно, обожествление, теосис, приближение к человеку, к Богу. Да, вот это тоже святость. Разумные существа могут быть святы и по благодати, и в силу особой причастности к Богу. А Господь, конечно же, всех нас призывает к святости. Вот в книге Левит он говорит: «Я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш свят». То есть я свят, и вы будьте святы. Да. Вот все христиане призваны к святости. Апостол Петр пишет в первом своем послании: «По примеру призвавшего нас, святого, и сами будьте святы во всех поступках». Вот к чему мы призваны. Ну, конечно же, и ангелы являются святыми, и некоторые люди. Люди, праведники, удостоенные Царства Божия. Вот Антоний Суржский говорил так: «Святой – это человек, который открылся Богу и через которого Бог как бы действует и сияет. И я думаю, — продолжает он, — что многие святые никаких чудес не творили, но сами были чудом». Вот так. А также святой мы называем церковь. Вспомним символ веры. «Верую во единую святую соборную апостольскую церковь». В церкви, конечно же, есть грешники, но они и лекаются, и, ну, если это настоящие, да, члены церкви, верующие люди, ну, никто не застрахован от греха. Вот. Или отпадают от церкви, а она остается, по словам апостола Павла, свята и непорочна, как он говорил в послании жителям Эфеса. «И такой она пребудет всегда. А те, кто отпадает от нее, они уже никак повлиять на это не смогут». Вопрос о святости. У нас еще есть несколько таких вопросов. Вот, например, такой: почему в церкви так много святых? И чем они различаются? Апостол, например, от преподобного или мученика? Да, но, как мы и говорили, Господь призывает каждого человека к святости, да, и многие за ним следуют и воспринимают это как вот такое свое кредо жизненное. Апостол, слово, если говорить о том, значит, об отличии апостол, слово древнее и обозначает в переводе с греческого «посланник». Ну, посланник, которому поручено исполнить некоторые известные поручения. А мы же чаще всего употребляем это слово по отношению к 12 ученикам Иисуса Христа. Но апостолов, то есть людей, проповедовавших и учение Христа, конечно, было намного больше. Мы знаем, что что, ну, во-первых, 12 тех, кого избрал сам учитель Иисус Христос, потом было еще 70, потом было еще 500, и, конечно же, и намного больше. Потом появились лики святых такое понятие, как равноапостольный, то есть тот человек, который по своим трудам вот на Неве Христовой, он стал равен апостолам. Это, например, просветительница грузинина, креститель Руси князь Владимир, княгиня Ольга, святые братья Кирилл и Мефодий. Вот по своим трудам они действительно удостоены такого вот высокого звания равноапостольные. А преподобными, это об отличии как раз вот в лике святости, но действительно разные, так сказать, ступени. Вот преподобным мы называем святого из монашеского звания, особенно уподобившегося Богу, достигшего определенной степени обожения и при жизни, и на пути подражания к Богу, уподобления Ему. Это преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский, Макарий Желтоводский, ну и многие другие. Мученик, или в переводе свидетель с греческого, да, вот, это тот, кто принял мучение и смерть за исповедание веры Христовой. Все апостолы, кроме Иоанна Богослова, приняли мученическую кончину, но, тем не менее, церковь относит их к лику святых, к апостолам, а не к мученикам. Ну, мучеников тоже сон очень большой. Есть и другие степени вот, в лике святых. Да. Это и страстотерпцы, да, там, благоверные князья и так далее. То есть по своей жизни реально, то есть той жизни на земле, где они достигли наибольшего приближения к Богу. Вот вопрос о святости. Почему мы молимся святым, а не сразу Господу? Не противоречит ли это заповеди о поклонении единому Богу? Ну, да, вот вопрос не праздный, что называется, потому что, ну, особенно любят сектанты нас в этом обвинять, что вот у вас многобожие, вы молитесь, значит, многим со своим святым как богам, поэтому вы вот язычники такие. Но это не так, и вовсе не противоречит заповеди поклонения единому Богу. Ну, уже и потому, что поклоняемся мы только Богу, а святых почитаем. Разница большая. Мы Богу поклоняемся, а святых почитаем. Да? Вот. Да и напрямую к Богу мы обращаемся. Тоже немало молитв, да, и Господу. Вот. Может быть, не меньше. Причем даже обращаясь в молитве к святым, имеющим вот благодать помогать нам в тех или иных нуждах каких-то, мы знаем, что один Господь, Он податель всех благ. Он врач душ и телес наших. И в этом смысле мы всегда молимся Богу. Надеемся на Его милосердие, всемогущество, обещая в молитвах подражать в жизни тому святому угоднику, посредством которого обращаемся к Божеству. Это вот очень... Я уже отвечал как на подобный вопрос и вспоминал. Вот молитва есть на освящении икона тому святому, ну, какой бы святой там, кто-то просит осветить икону там князю Александру Невскому, а кто-то преподобному Сергию Радонежскому. Да, и вот когда мы молимся, читаем эту молитву на освящение иконы, священник читает, там говорится от лица того, как бы участвующего в освящении, что и я при жизни постараюсь, ну, следовать тому, как ты жил, быть похожим в чем-то, да, на тебя, стараться быть таким, тогда вот, да, это действительно имеет смысл, вот такое вот обращение к иконе, что, да, я не просто произношу слова, и как бы там ни было, а ты мне будешь помогать, нет, я тоже стремлюсь измениться и стать таким, ну, близко к тому, как ты. Вот это очень важно. А как церковь решает, человек святой или не причислять его к лику святых? Вот, и какой процесс канонизации в православии? Ну, а что такое канонизация? Это вот такое вот официальное причисление церкви одного из своих членов к лику святых. То есть, проще говоря, признание праведника святым. Вот, на самом деле, это действительно, как уже и говорилось, это официальное причисление, потому что, ну, уже совершаются чудеса, уже, да, люди молятся, ну, пока еще не причисленному, но уже святому человеку. Вот, христианин причисляется церковью к лику святых, конечно же, после своей уже кончины. А что требуется для этого от подвижника? Ну, конечно же, мы говорим о православной церкви, да, православие, святость жизни, да, потом вот эту святость, чтобы верующие почитали, и дар чудотворения при жизни или после смерти, это свидетельство того, что через вот этого угодника действует божественная благодать. Нетленность мощей должна быть. Это дополнительный, но не основной и не определяющий критерий. Страдание за православную веру тоже можно отнести к этому списку. Да? Отдельный критерий – это мученическая кончина за веру. Если все критерии имеются, священнослужители и миряне обращаются в епархиальную комиссию по канонизации святых. Потом материалы рассматривают, уже для канонизации рассматриваются самой церковью, Русской Православной Церковью. Вот, изучаются, проверяют все документы, поданные синодальной комиссией по канонизации святых. И решение о канонизации того или иного святого уже выносит Святейший Патриарх, архиерейский или поместный соборы. Патриарх может благословить почитание местно чтимого святого. Вот, ну, в каком-то регионе или в епархии он почитается, другие о нем еще пока не знают, и поэтому такое благословение получают, как местно чтимый святой. Вот, а на поместном соборе, когда это рассматривается, то он получает уже общецерковное почитание. Вот, ну, нужно здесь вот что добавить и нам понимать, что все-таки не только те, кто канонизирован, вот, стяжали святость. Существует нам большое количество святых, которые в неизвестности ушли в мир иной. Да? Не случайно мы говорим «Дивен Бог во святых своих». У него угодников намного больше, чем мы знаем. Ну, я уверен, что все-таки те, кто причислен к лику святых, они истинные угодники Божии, да, но кто-то и не причислен, но на самом деле, конечно, своей жизни во Христе, ну, не просто угодил Богу, а сумел обрести вот эту святость. И рано или поздно это откроется, и о нем тоже будет известно. Вот про чудеса, которые творят святые. Есть такой вопрос у нас, как относиться к чудесам, которые описаны в житиях святых. Ну, надо сначала нам сказать, что такое чудо. Такое чудо – это сверхъестественное событие. Да? Это событие или действие, или явление какое-то, которое нарушает закон природы, а которое не поддается рациональному или естественно-научному, что ли, объяснению. Вот поэтому выпадает из вот такой нашей, что ли, реальности. Истинные чудеса совершаются, конечно же, по воле Божией в целях добра. Они совершаются непосредственно или Богом, или при посредничестве святых, да, ну, при содействии божественной благодати. Но бывают, мы знаем, что бывают чудеса и не от Господа. Да, говорит об этом Христос. Вот Евангелие от Матфея откроем, 24 главу. И там прочитаем, что восстанут лжехристы, лжепророки и дадут великие знамения и чудеса. То есть попускает Господь, вот, да, что вот эти вот лжехристы и лжепророки будут совершать великие знамения и чудеса. Поэтому если это когда-то будет, да, о чем говорит Христос, но это случается и в наше время. Поэтому очень осторожно нужно относиться к чудесам, относиться с рассуждением, чтобы не перепутать истинное чудо вот с каким-то действием других сил, темных, скажем так. Да? Отличить-то можно, как учат и святые отцы, и, да и, конечно же, само Священное Писание, как они говорят, что можно отличить? По плодам. Истинное чудо может вызывать благоговейный трепет перед Господом, радость, да, мир, покой в душе, побуждать человека к покаянию, к изменению своей жизни, воцерковлению. Вот. Ну, и это нередко случается. Мы ведь знаем, я думаю, что все верующие, ну и священники тем более, встречали это, что вот к чему такие чудеса с исцелением там бывают, да, изменением какой-то жизни, и так приводит многое. Доброе делает человек после, когда сталкивается вот с таким вот, с такой Божьей благодатью, Божьей помощью. Вот. А вот обольщающее чудо, в кавычках его возьмем, да, оно, напротив, может вызывать такое беспокойство, смятение, возбуждение, состояние духа, то, что называется неустойчивым состояние духа, да. Поэтому следует нам относиться к чудесам и описанным в житиях святых, и происходящих в наше время. Понятно, что с осторожностью, чтобы, во-первых, когда человек в этом принимает некоторое участие, что ли, чтобы он не возгордился и не впал в прелесть, что вот ему дано такое вот лицезреть или участвовать в этом, да. Мы знаем, что в древности чудес совершалось намного больше, и поэтому в житиях святых это и отражено. Сейчас меньше, а порой описываются в современных изданиях чудесные случаи, которые, честно говоря, едва ли можно назвать чудесами. Поэтому специально не нужно искать чудо. На все волю Божия. И Спаситель не случайно говорил иудеям: «Род сей лукавый и прелюбодейный знамени ищет, но знамени не дастся ему, кроме знамения Иона Пророка». Да, вот, вот хотели они и от него чудес, знамений там и все такое. Помним, как искушал его дьявол, да, и говорил, вот превратить камни в хлеба и тому подобное. Нет. Поэтому различать мы призваны, чтобы мы умели это делать. Вот, да, вот по святым покровителям, святые покровители, можем ли мы сами их избирать? Вот обычно небесным покровителем человека становится тот святой, имя которого этот человек носит. Да, ну, при рождении, ну, обычно и раньше, там, да, семья ждет рождения ребенка, уже даже и имя выбирает. Сейчас, ну, люди там глубоко верующие, воцерковленные, да, они, конечно, ориентируются на святцы, на церковный календарь и смотрят имена, выбирают по календарю. Но как это делается, если говорить правильно? Рождение ребенка, да, дата там X, скажем. Вот на 8-й день после рождения ребенка вот выбирается имя. Или в этот 8-й день, или дальше идет по цепочке, уж они смотрят какой-то, ну, выпадет такой, который не выговоришь. Ну, наверное, его едва ли выберут. Выбирают другое. То есть вперед от дня рождения отсчитывают и выбирают имя. И так выбирают. Или о почитании того или иного святого, да, выбирают так имя, да, там, скажем, преподобный Сергий Радонежский, вся семья почитает, молится ему и хотят ребенка назвать там Сергеем. И называют. Так, и такой способ избрания вот небесного покровителя. Вот, ну, да. Вот из лик святых можно выбрать много интересных имен. Да. Иногда случается так, что вот родители, ну, были не воцерковлены, скажем, и они выбрали имя ребенку такое, которое потом со временем, ну, он Может быть, он воцерковился, стал почитать, этот ребенок вырос, сознательно посещает церковь, молится и почитает небесного покровителя совершенно другого. И тогда он может поменять его, тоже не возбраняется. Это делается так, приходит человек на исповедь, исповедуется, читается молитва ему с новым именем, и с новым именем он причащается. Вот тогда, да, он с новым именем причастился, вот с этого момента его небесный покровитель, да, становится... Вот, назвали его как-то, там, может быть, даже и не христианское имя там какое-то, ну, а что только нет. По именам, кстати, много споров, можно ли так там называть ребенка там. Кто-то хотел, помню, где-то читал в интернете статья, там шел вот спор как раз об именах, хотели ребенка назвать «Экскаватор». Ну, как ему жить-то с именем «Экскаватор»? Вот. А вроде как родители говорят, а вы не имеете права в ЗАГСе не зарегистрировать. Ну, короче говоря, вот каких только чудес, в кавычках, не бывает. Вот. А потом, когда человек решил поменять своего небесного покровителя и свое имя, он это вправе сделать. Вот. Должен ли и может ли обычный человек стремиться к святости? Ну, как уже мы говорили, отвечает тут на вопрос в начале нашей передачи, к святости мы все призваны, все христиане призваны стремиться к святости. Это такая вот наша путеводная звезда, что ли, к ней мы призваны идти. Вот. И начало этому стремлению – таинство крещения. В этом таинстве человеку дается, ну, как бы потенциал святости, который он должен реализовать в жизни. Такое вот зернышко сеется, а дальше его, пока он малыш сам не может его взращивать, то взращивают его родители крестные, да, поливают, чтобы оно проросло. Ну и вот прорастает, и дальше он сам об этом заботится. Ну, это задача христианина, да. Но нелегко это сделать, конечно, нелегко. Но Христос предупредил, Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Это Евангелие от Матфея, 11 глава. Царство Небесное силой берется, то есть ничего не бывает, вот так просто на тарелочке принесли. Конечно же, употребляются, ну, какие-то усилия воли, стремления, реализация этого стремления. Вот цель христианской жизни, теосис, святость, обожение. Говорит апостолам Спаситель: «Тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Лука, Евангелие от Луки, 10 глава. Вот это очень важно, да? Не вот такими вот внешними силами мы должны вот, радоваться, что там что-то получается, что-то у нас там, да? Что даже он им говорит, что духи вам повинуются. Но не это главное. А вот написано, что вы на небесах написаны, да, что вы должны и жить так. Да, и вот это важно. Так что достижение святости – задача обычного человека, христианина. Вот есть у нас вопрос, что такое Читиеменея, почему этот труд святителя Дмитрия Ростовского ценят очень высоко. Но я едва ли успею на него ответить. Мы прервемся на небольшое время, а потом вернемся в студию.
4: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Слушайте «Радио Образ» в Иксе на 95.8 FM.
3: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса». Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
4: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
5: Знак вопроса.
6: Продолжается программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Пишите или звоните, задавайте вопросы. Они всегда есть у нас, возникают. Какого возраста бы человек ни был, какого бы образования не имел, какое бы образование не имел, но тем не менее все равно вопросы возникают. И что сумеем, мы даем вам ответ. Да, вот вопрос как раз такой прислали нам, пока был перерыв. Слышал такое, что Петра Первого чуть ли не считали антихристом. Так ли это и почему? Спасибо. Да, действительно, называли, конечно, и не только чуть ли, а на самом деле называли. А вот почему это было и когда, я хотел бы рассказать в следующей передаче, потому что уж сегодня мы о святости заговорили. Будем о святости до конца, пожалуй, говорить. Но, а вот о противоположном, об антихристах, это, наверное, стоит рассказать отдельно. Тем более, что о Петре Первом сказать

0: текстов такого житейного, духовного содержания, они известны с XII века. Вот. А, и такой вот особой популярностью на Руси пользовались так называемые великие чети Минея и святители Макария. Это XVI век. И Минея, чети святителя Дмитрия Ростовского, это ну, где-то около 1700 года. Вот. Великие чети Минея – это русский свод такой оригинальных и переводных памятников, который был составлен вот архиепископом новгородским Макарием 1530-1541. Вот. Впоследствии он был митрополитом московским и всей Руси. Этот сборник состоит из трех там, ну, из трех 12-томных сводов. Такая вот довольно серьезная целая библиотека. У нас звонок, я потом продолжу. Слушаю вас, говорите.
1: Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Раба Божия Елена.
0: Слушаю вас.
1: Благословите, пожалуйста.
0: Бог благословит.
1: У меня такой вопрос. Недавно меня как-то стало беспокоить. Если день преснопамятный родственникам попадает на постные дни, среда и пятница, мы накануне должны приносить постные продукты? Или также можно яйца, молочку, еще что-то? Это важное такое очень
0: ну,
1: для нас, для наших сродников.
0: Да. Я думаю, что нет. Вы знаете, самое главное, что вы помните о них и молитесь. Вот, вот это главное. Вообще, когда мы как-то вот очень часто переключается наше сознание на такие конкретные вещи, вот приношение, там, как правильно поставить свечку, так или не так, а вдруг кто-то, знаете, начинает беспокоиться. И не раз я с этим, да, думаю, все священники сталкивались, да, говорят, ой, вот имя случайно написало человек живой, а в записке о упокоении. Как же теперь быть? Да ничего не произошло. Господь же не какая-то машина, которая принимает, так сказать, эти записки, ну, как автомат, не рассматривая, и вот выполняет все, что тут, чтобы мы какую бы кнопку ни нажали. Нет, конечно. Поэтому бояться нечего, если даже и такое случилось. И также и приношение вот на канун, когда вы приносите какие-то продукты. Ну, как уж у вас там получилось, специально, не специально, если имеется этот день там постный, ну, хорошо, вы принесете постный. Но даже если не постный, вы принесли, тоже ничего не случится. А то, что вы не забыли об усопшем близком человеке и помолились в этот день, вот это самое главное. Вот так. Да, так вот о четях Минеях. Так, этот сборник, как бы все он так... Ну, теперь мы его едва ли где-то сможем увидеть, кроме как каких-то архивных, в залах ценных изданий, да. Вот, это, да, три 12-томных сводов таких. И туда включены и жития святых, и патерики, и книги Священного Писания с толкованием, да, и творение отцов церкви, и многое другое. То есть такой очень обширный материал. 25 лет формировалось, вот этот сборник формировался. И в состав книг вошли, ну, почти все произведения церковно-повествовательного и духовно-учительного характера, подобранные и утвержденные церковью того времени, да, мы говорим, 16 век, 1530 год. Вот, они должны быть, призваны были такие регламентировать годовой круг чтения на каждый день. Святитель Дмитрий Ростовский, а это уже вот конец 17-го, начало 18 века, он составил сборник житий святых. В основу его легли в том числе и вот великие чети Минеи, митрополита Макария. И вот как раз этот труд святитель Дмитрий, он впервые был издан в Киеве, тоже в те годы, да, в начале 18 века. Вот. А потом издавался в разные годы жития, издавались и на церковно-славянском языке, и в переработке на русский язык под редакцией известного историка Василия Иосифовича Ключевского. Вот. А в 2010 году было напечатано издание «Жития святых» на русском языке, изложенное по руководству четей Минеи.

0: святого Дмитрия Ростовского в 12 книгах в современном правописании. Уже читать легче. Поэтому вот, вот что из себя представляют чтения именей. Мы часто вот называем жития святых, но это, да, касается вот особенно труда Дмитрия, святителя Дмитрия Ростовского. Там жития святых, а вот тот труд, значит, который святитель Макария, он тоже очень важен, потому что много там такого, что найти в других местах едва ли возможно. Но кто сможет обрести, читайте, не помешает. Вот, о традиции иконопочитания, такой вопрос у нас есть. Как сложилась традиция иконопочитания в православии? Да. Давайте посмотрим, что это такое. Во-первых, греческое слово «икона», оно переводится как «образ». Вот. Икону называют еще живописным Евангелием, и бессловесной проповедью, и богословием в красках, и окном в невидимый мир. Разные названия, и все они отражают то, что и представляет собой вот этот образ, икона святого Господа, Богородицы и так далее. Я продолжу, пока отвечу на вопрос. Слушаю вас, говорите.
1: Здравствуйте, отец Владимир.
0: Здравствуйте.
1: Очень рада вас в очередной раз слышать. Благословите.
0: Бог благословит. Как вас зовут?
1: Меня зовут Юля.
0: Угу. Слушаю вас.
1: Отец Владимир, у меня вот какой вопрос. Последнее время читаю «Оптинский цветник», цитаты наших оптинских старцев. Угу. И вот точно не помню, но смысл был такой, по-моему, преподобного Макария, что если не верьте тем слезам, которые появились раньше, чем Господь простил вас от всех ваших грехов. И теперь каждый раз, когда у меня наступают какие-то слезы в храме, на литургии, или слезы какой-то, может быть, как мне кажется, в благодати, мне начинает казаться, что это слезы от лукавого, это слезы не те, которые должны быть, да, то есть потому что Господь еще не простил меня, еще пока много, наверное, я о себе возомнила. Вот что вы скажете, вот те слезы, которые, как кажется, вот знаете, бывает иногда какая-то слезы, вот какой-то вот радости, например, или какого-то вот почувствуешь мир душевный, покой, вот они наступают, вот эти вот слезы, или слезы покаяния, там, перед исповедью, или вообще просто на литургии. Вот что, не верить этим слезам?
0: Я думаю, что верить, и даже, ну, как вам сказать, радоваться, я, ну, там, порадуюсь, например, сейчас слышу, да, что вы говорите, даже тому, что вот вы можете вот почувствовать эту радость там во время службы, да, это, конечно, Господь дает. Ведь Он говорит, ну, по большому счету, вот так, да, что мы не раз встречаем это выражение «плачьте о грехах». Да, пока на самом деле человек, вы говорите, он меня не простил. Ну, я, конечно, не знаю там вас, поэтому, чтобы так сказать, простил он или нет. Но если вы каетесь и делаете это искренне, все, что вы покаялись, искренне, я не случайно это повторяю, искренне, не просто назвали, а покаялись, и слеза хоть одна капнула, когда вы это делали и каялись, и, значит, постарались больше не повторять этот грех, то вот и случилось то, что остальные слезы будут от Господа, конечно, чтобы мы не забывали о грехах каяться, чтобы мы, ну, вот все эти наши чувства не были подменены как-то другими. Вот. А уж то, что происходит во время богослужения, и что вы всплакнули от радости, там, от умиления, от какой-то вот той благодати, которая дает нам церковь, когда служится божественная литургия там, и так далее. Вот. Я думаю, что это сомневаться вам не нужно. Все это так. А вот каяться, если есть о чем, ну, какие-то грехи мы можем повторять, и это тоже не раз говорили святые отцы, что не бывает так, чтобы человек, вообще кто-то был без греха, да, и часто мы, покаявшись даже и искренне, невольно или вольно, какой-то грех повторяется, чтобы мы не опускали руки, и чтобы не думали, что ну что, все теперь, да, иногда вот так бывает, Великий пост начался, да, и приходит человек на исповедь и говорит, вот первую неделю, вообще решил попоститься, вот началась первая неделя Великого поста, ну и получилось так, что что-то съел, чего ж теперь поститься-то? Нет, так не надо. Это, знаете, очень простое, уж точно от лукавого искушение такое. Поэтому нет, поститься дальше надо. Да, это, об этом святитель Феофан Затворник говорил, да, о том, что не надо вот так вот отчаиваться в совершенном грехе. Встал, если упал, и иди дальше. У нас еще звонок есть, слушаю вас. Говорите.
2: Татьяна Владимировна, здравствуйте. Раба Божия Ольга. У меня вот такой вопрос, вот такое расхожее мнение. Сколько раз слышу, душа по своей природе христианка. Если душа зарождается вместе с телом одновременно, о какой природе тут имеется в виду? А если она зарождается у мусульманина, там, у иудея? Как определили природу? Спасибо, Господи.
0: Знаете, когда говорил это, говорил Тертуллиан, а Тертуллиан жил в третьем, если не ошибаюсь, веке, вот, едва ли тогда мусульмане были, он имел в виду, знаете, состояние вот, что такое, да, мы понимаем, еще христиане уже, как бы, Господь сформулировал, апостолы сформулировали наше состояние души, какое оно должно быть у христианина, да, и прощение, как бы отсутствие зависти и всего остального. Я думаю, что христиан, что рождается человек, в какой бы он ни родился, вот в этом понимании Господь дает. Я как-то не хотелось бы думать, что рождается человек заранее, уже душа обречена на какие-то злодейства и к этому готова, еще только появился на свет ребенок, а он уже к этому готов. Тут, видите, все о промысле Божьем, тема бесконечно огромна, и, наверное, всегда во все годы будут говорить о ней, размышлять философы, там, богословы, и думать сами люди, но я думаю, что он выразил это точно, что по своим качествам рождается. Вообще, происхождение души-то это тоже загадка, да? Я думаю, что вы слышали, наверное, что есть три теории, и, собственно говоря, ни одна из них не признана такой основной. Три теории, да, но одна осуждена на Пятом соборе, была Ригеновская, это о том, что души сразу все были сотворены Господом, потом они там даются при рождении человека, потом. И другие теории, все они имеют свои понятные плюсы и понятные минусы, и вот так вот очень трудно сказать, что о самом происхождении, но то, что она по природе вот имеет такие качества, или они развились, или они высохли, так сказать, и умерли, и не развились вот эти лучшие качества, это уже зависит от других каких-то свойств, условий жизни там, и так далее. Вот так. Да. Да, об иконе мы говорили. Угу. По-разному, да, икону называют и бессловесной проповедью, окном невидимый мир и так далее. Разумеется, верующие люди чествуют и почитают иконы, как раз, собственно говоря, вот это в соответствии с догматом святых отцов Седьмого Вселенского Собора. А он утверждает, что, взирая на образ, то есть на икону, когда мы смотрим, да, и взирая на него умом, мы восходим, да, вот смотрим это зрительно, да, а умом мы восходим к первообразу Богу Троицы, к личности Иисуса Христа, личности Богородицы или того или иного святого, чей образ перед нами находится, да, вот, видим вот это и к поклонению, вот, вот такое вот почитание, что ли, образ, в образе первообразу мы поклоняемся, да, мы обращаемся к первообразу, глядя на образ. Вот такая вот получается картина. Вот. И вторая заповедь Ветхого Завета запрещает поклонение кумиру или какому-либо изображению. Есть такая заповедь? Да, есть. Ее часто вспоминают. Там икона непочитателей, да. А почему она дана была ведь для людей той эпохи, которые, чтобы они не поклонялись языческим идолам? Мы знаем, что Бога нельзя было увидеть, и нельзя было изобразить. А мы живем в те времена, когда вообще-то совершилось уже Боговоплощение. Человек Бога видел в лице Иисуса Христа. Вспомним Евангелие, да, от Иоанна. Апостол Филипп спрашивает: «Господи, покажи нам Отца». А ему отвечает Господь: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца». Вот и получается, что мы действительно видели Бога. Таким образом, стало возможно изображать Бога. Бога не видел никто и никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, явил. Это тоже Иоанн Богослов говорит, да, никто никогда не видел Бога, Творца. Но вот в Единородном Сыне мы видим Отца, как и говорит он апостолу Филиппу. Преподобный Иоанн Дамаскин писал следующее. «В древности Бог бестелесный и не имеющий вида никогда не изображался. Теперь же, когда Бог явился во плоти, из человека поживе изображаю видимое Бога». Вот отпечаток лика Иисуса Христа на убрусе, да, известный, да, нерукотворный образ, он послужил основанием для написания икон Спасителя, его Пречистой Матери, ангелов, святых угодников. Да, ну и почитание их христианами. Почитание, мы еще подчеркну, да, не поклонение, почитание. Поклоняемся только Богу. Важное значение придавали иконопочитанию святые отцы. Например, преподобный Федор Студит говорит так. «Почитание иконы Христа основывается на учении святых отцов. Если почитание уничтожается, уничтожается вместе и домостроительство Христа. И если поклонение не воздается иконе, уничтожается точно так же поклонение Христу». Вот как серьезно к этому относятся христиане. Ну вот, о святости еще есть вопросы. Что часто говорят, святой сильный, значит ли это, что есть слабые святые? И вообще, допустим ли нам выделять кого-то из святых? Ну, много чего говорят. Знаете, вот в народе складываются свои такие вот понятия. Не всегда они соответствуют тому, чему учит церковь. Да, поэтому говорят много, а слушать надо не все. Некоторым святым дается Богом благодать помогать людям в том или ином, в каких-то их нуждах, да, донося до Господа наши молитвы. Вот. И эти святые помогают нам в меру нашей необходимости и воли Божией о нас, грешных. И мы, конечно же, должны помнить, что подателем всех благ является Господь, вот, и поэтому не будем делить на сильных или на слабых. Вот неправильно это. Даже вот понятно, что вот, например, перед иконой той или иной много молилось людей, говорит, она намоленная, она сильнее. Разве в этом дело, да? Это очень хорошо, что молились люди, все. Мы ее ценим, и поэтому тоже. Но, как опять же говорил Феофан Затворник, о том, что и на бумажную икону может Господь дать, через нее свою благодать явить. Да? Дело не в этом, вот, а в том, что, чтобы мы, когда молимся, ну, во-первых, просили благого, то есть для души нашей полезного, и совпало это с волей Божией о нас тогда. Господь посылает нам, да, и через того святого, перед иконой которого мы свою молитву совершали, посылает нам ответ и дает ответ, и помогает нам, вот, или там исцеляет и так далее. Вот. а не от того, что он сильнее или не сильнее. Ну, да, так, ну, человек живой. В народе складывается, да, почитание того или иного святого особенно, особенно, да. Почитаем мы Николая Чудотворца. Во всех концах земли, так сказать, почитаемый святой. Ну, почему это сложилось, трудно ответить. Это все веками как-то формировалось. Почитаем, вот, например, святитель Спиридон Тримифунский. Некоторое время назад его, конечно, ну, знали, там, да, можно было в календаре увидеть, но такого почитания не было на Руси. Да. Или, а потом вот очень в 90-е годы вот, прошлого столетия, значит, там как-то было почитали и очень-очень активно было почитание Ксении, блаженной Ксении Петербургской. Потом появилось, и как-то так возникло стихийно, там уж как-то, да, вот по промыслу, наверное, Божию, почитание Матроны Московской. И несколько меньше стало, ну, тут сравнивать, наверное, это невозможно, но это чувствуется по запискам, которые на молебны передаются. Меньше стало Ксении Петербургской, да. Так или иначе, вот как-то возникает такое вклонение. Также, скажем, вот Дмитрий Солунский. Когда-то на Руси он очень был почитаем. Много было храмов Дмитрия Солунского. А потом вдруг стал преобладать великомученик Пантелеймон Целитель. Как это объяснить? Ну, наверное, просто объяснить это невозможно. Так оно происходит в жизни. Вот так, да. Поэтому не будем мы с вами, еще раз скажу, делить на сильных или слабых. Молимся Богу через того или обращаясь к тому или иному святому. И не делим, да. Ну вот, как относиться к современным старцам, слава которых распространяется среди людей, и которым едут со всей страны. Ну, во все времена были подвижники, которые мы вот называем старцами. Может быть, не повторится такое старчество, расцвет, вот, которого Бог явил вот нам в конце 19-го, начале 20 века, в Оптиной пустыне, но так или иначе будут и есть, конечно, духоносные отцы и в наши дни. Да, например, старцем называли отца Кирилла Павлова, отца Иоанна Крестьянкина и других. Главное, чтобы мы правильно понимали это явление. Вот не ждали от старцев каких-либо пророчеств, потому что очень часто говорят: «О, прозорливый, я поеду к прозорливому старцу». А зачем? А узнать, что будет в будущем? А зачем тебе узнать, что будет в будущем? Если Господь от тебя скрыл, ты зачем туда заглядываешь? Все по промыслу Божию, причем очень мудро устроено. Ну, представляю, что если мы заглядываем в будущее, смотрю, ага, день моей кончины такого-то сентября, такого-то года. И как и мне жить потом? Каждый день вычеркивать из календаря какой-нибудь один из дней, да, вот, ага, все ближе, дата-то, вот так. Это не жизнь будет. Господь это скрыл от нас, да. Поэтому не надо туда заглядывать, куда запрещено. И поэтому вот понятно, что какие-то другие пророчества, которые открывает Господь, которые полезны душе человека, это другое дело, да, вот, и чтобы не ждать нам от старцев ни чудес, они все-таки и не фокусники какие-то, да, не просить открывать там будущее, за нас наши проблемы решать, а вот искать духовной помощи и поддержки, и молитвенного общения, это другое дело. Ну, звонок у нас есть, да, успею, может быть, слушаю вас.
3: Алло, добрый день.
0: Добрый.
3: Раба Божией Фатии.
0: Да.
3: Отец Владимир, вот очень многие мучаются. Рак, там, 5-10 болезни, страшные, ужасные, мучаются годами. Именно мучаются. Достигают ли они святости или нет? И умирают. Но они же мучаются годами. Некоторые даже десятилетиями.
0: Вот, знаете, об этом можно было бы говорить более подробно, и хотелось бы, но так как у нас вот время истекло, я скажу только, не забываем мы, что мученик за Христа. Вот я думаю, что вы видели умирающих, проклинающихся на свете, мучающихся и проклинающих, или наоборот, обращающихся к Христу и умирают с именем Спасителя на устах. Вот в этом разница, понимаете? Все, больше я уже не успею, но я думаю, что вы поймете, о чем речь идет. Храни вас Господь!
4: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Николай Римский-Корсаков. Симфония номер 3, до мажор, опус 32. Часть вторая.

0: Классическая музыка на радиообраз.
1: Нили Балакирев. Вальс номер 6 для фортепиано фа диез минор.

на втором этаже этого дома никто не был много лет. Здесь пыльно и душно. Трудно сдержать кашель. Свежий воздух почти не проникает сюда снизу. Сквозь мутное стекло солнечный свет падает на пол. Тонкие тюлевые занавески, пожелтевшие от времени, прикрывают окно, за которым едва угадывается простой пейзаж. Нужно приложить усилия, чтобы поддалось рассохшееся дерево, и рама распахнулась. Воздух. Воздух врывается в комнату. Кружевная занавеска взлетает от этого порыва ветра. Все словно оживает. От неожиданного вторжения в луче света заплясали миллионы пылинок. Ласточки, кружевные ласточки по краям тюля точно разлетаются в разные стороны. Луг и дорога, и лес за окном теперь видны как на ладони. Пожухлая трава на лугу колышется, и, казавшийся однотонным, он переливается множеством оттенков. Светло-коричневых, желто-зеленых, сероватых. На фоне белесого неба чернеют острые верхушки деревьев. Изгиб дороги уводит нас прочь от дома, но и там вдали продолжается знакомая до мельчайших подробностей местность. Занавеска почти касается лица. Хочется стоять здесь, не двигаясь, ощущая спиной жаркий воздух комнаты, чувствуя на лице прохладу свежего ветра. Хочется стоять и всматриваться в эти мелочи. Трещинки на деревянном подоконнике, царапины на стекле, тусклое небо и вянущую траву. Уловить, запомнить этот миг, не отличающийся от многих других, просто для того, чтобы осознать ценность каждого мгновения, прожитого на земле.

0: Эту картину американский художник Эндрю Уайт написал после посещения дома своей знакомой Кристины Олсен. Кристина Олсен, соседка художника, после перенесенной в детстве болезни не могла ходить. Но, не желая становиться обузой для своих родственников и друзей, она стремилась сохранить свободу движения и таким образом личную свободу. По дому и саду Кристина передвигалась ползком, медленно, но упорно. Именно такой момент и запечатлен на картине Уайта, которая принесла ему мировую известность – «Мир Кристины». На второй этаж своего дома Кристина Олсен подняться не могла. Туда никто не заходил несколько лет. Будучи в гостях, художник прошел вверх по лестнице.
1: Там было жарко. Я открыл окно, и вдруг ветер вздунул занавеску, которая не шевелилась, наверное, лет 30. Боже, это была фантастика. Тоненькая тюлевая сеть взлетела с пыльного окна так стремительно, словно это был не ветер, а привидение, дух, которому открылся выход. Потом я полтора месяца ждал западного ветра, но, к счастью, в памяти жил этот волшебный взмах, от которого холод по спине.
0: Вспоминал затем Эндрю Уайт. Этого художника, ставшего одним из известнейших представителей американского изобразительного искусства, отличает не только манера живописи, но и особое мировоззрение. Эндрю Уайт пишет в своих дневниках.
1: Я сознательно не люблю путешествовать. После путешествия вы никогда не возвращаетесь таким же. Вы делаетесь более эрудированным. Я боюсь утратить что-нибудь важное для моей работы. Может быть, наивность?
0: Практически всю свою жизнь он провел на восточном побережье Соединенных Штатов, в родном городе Четсфорд, штата Пенсильвания, и в летнем доме, расположенном в городке Кашинг. Герои его портретов – его друзья, пейзажи, окрестности знакомых с детства мест.
1: Я рисую эти холмы вокруг Четсфорда не потому, что они лучше, чем холмы в других местах, а потому что я родился здесь, жил здесь. Для меня они полны смысла.
0: Большинство работ Уайта выполнены в технике акварели или темперы.
2: Акварель слишком открыто выявляла его порывистость. Это просто видно, как кисть летит, все в движении. Слишком откровенная, слишком стремительная живопись, почти свирепое выражение чувств. А темпера делается мелкими тоненькими мазками, очень точными и подробными. Для Уайта такая скрупулезность служила компрессором чувств. Обманчиво гладкий покров темперы, как крышка на котле, из которого рвутся эмоции.
0: Писал биограф художника Ричард Мерримен. В поисках большей плотности краски Эндрю Уайт обращается к довольно редкому методу сухой кисти, когда акварель кладется на бумагу почти полностью отжатой от влаги кистью. Его виртуозная техника позволяла создавать на бумаге поразительные имитации различных фактур. Художник стремился проникнуть в суть каждой мелочи, каждой детали. В его работах обычные, ничем не примечательные вещи обретают эпический масштаб.
1: Если деталь природы микроскопически списать, а затем ее пропорции осторожно, без изменений, сократить, то образуется некая сверхъестественная энергия. Отдельные элементы природы существуют магически в картине, и обычное потрясает нас, как необычное.
0: На этой картине, написанной под впечатлением посещения второго этажа в доме Олсенов, каждая деталь проста и узнаваема. Трещина в штукатурке, оконный проем, кружевная занавеска, летящая прямо на зрителя, дорога, пересекающая луг, и полоса деревьев у горизонта. Нет персонажей, нет сюжета. Может показаться, что нет ничего, способного возбудить интерес зрителя. Но именно эту картину критики называют самым впечатляющим и романтичным образом в истории американской живописи.
1: Вы не можете написать эти вещи, не ощутив подобного состояния. Качающиеся занавески, кружева, оконную раму. Я пытался передать этот жар и свежесть взрывающегося воздуха.
0: Необъяснимым образом зритель чувствует и этот жар, и эту свежесть. Всматриваясь в изображение, Мы словно попадаем в эту пыльную комнатку. Нам хочется прильнуть к открытому окну, чтобы сделать глоток прохладного воздуха. На картине мы видим одно краткое мгновение, но через него открывается целая история, целый мир. Мир во всей его сложности и простоте. Мир такой, какой он есть. Мир, каким мы привыкли его видеть каждый день и в который можно вглядываться бесконечно.
3: Эндрю Уайт. «Ветер с моря». 1947 год. Национальная галерея искусств. Вашингтон.

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском Благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Коллекция. Рассказ о знаменитых музеях мира. Лувр.
1: По богатству и художественной ценности собраний шедевров мирового искусства Лувр по праву относится к самым крупным

0: Жан-Франсуашем.
1: Приеду прямо вот день-два, я соберу все, я приеду. Ну, закупила все, что могла на свои средства, погрузила в джип, рецепт и поехала в госпиталь.
2: Одна?
1: Одна. С тех пор, то есть приехав туда, увидев, насколько нужна помощь, я с тех пор, то есть постоянно езжу, я знаю, что вот эта помощь очень важна и необходима, и езжу, помогаю, и то, что хотя бы кому-то мы смогли 5, 10, 20, 30 человек, если мы смогли им помочь, для меня это, скажем так, очень приятно, что мы смогли тылом помочь бойцам, которые отдают за нас жизнь, которые берегут наши дома и наше мирное небо.
2: То есть не было колебаний, не было сомнений. Зов о помощи – да, еду.
1: Да.
2: Так легче было пережить вот эти месяцы неизвестности о муже?
1: С того момента...
2: Через дело какое-то важное, да?
1: Да, с того момента, как я начала ездить, мне стало легче. Легче даже от той мысли, что если что-то, даже если я не узнаю, что что-то случилось, что найдутся такие же люди, которые протянут руку моему мужу. То есть это вот, ну, всегда воодушевляло, что есть еще не только я, еще есть другие люди, которые неравнодушны к той ситуации, которая есть. И помощь – это реальная помощь людям, которые в ней нуждаются.
2: Елена Михайловна, я знаю, что полигоны, жизнь в гарнизонах, вы не понаслышке это все знаете. Да. Вы жена военного, и это особый образ жизни. Расскажите нам о вашем муже. Он ведь у вас профессиональный военнослужащий?
1: Да, он профессиональный военнослужащий, мечтавший с детства стать военным. Я много слышала рассказов от свекрови, как он маленький. У них недалеко воинская часть, там, где он родился. Как он маленький, стремился попасть туда, увидеть. Как он очень ждал призыва срочную в армию. На срочной службе он попал в Чеченскую войну, был в Чечне.
2: Сразу в горячую точку.
1: Да, сразу в горячую точку. В конце срочной службы получил ранение тяжелое, но потом он восстановился и пошел опять в армию. И много лет, то есть с того времени он был и в Сирии у нас, вот Украина. То есть он видит себя только в армии, считает, что он защищает свою страну, свою семью. Мы его полностью в этом поддерживаем и гордимся очень им. То есть он для меня вот он вот спешл буква, который действительно очень много старается и делает.
2: Я знаю, что он морской пехотинец, да. У вас, да?
1: Да, он военнослужащий морской пехоты.
2: Как для вас началась миссия туда, за ленточку? Помните свою самую первую поездку?
1: Да, помню. То есть первые года, до 23-го года, я ездила в основном по госпиталям, помогая госпиталям до ленточки. Это первые госпиталя, которые принимают именно изоленты. Когда появилась связь хоть какая-то с подразделениями, то, ну, многих же знаю, ввиду того, что муж военный, а муж никогда не жаловался, всегда говорит, у нас все есть. Но в один момент я узнала, что есть перебой с водой, есть там какие-то определенные нужды. Когда я первый раз поехала, он даже не знал, что я еду за ленточку. Загрузила машину и пошла передавать бойцам туда помощь. С тех пор я езжу, и каждый раз, когда я вижу уставшие глаза ребят, которые измотаны, которые вот сейчас 4-й год находятся там, но, знаете, при этом у них на лицах всегда улыбки. То, что мы передаем им, отвозим гуманитарную помощь, простое спасибо услышать от них – это высшая награда. Потому что ты понимаешь, что они ждали, что это им необходимо. Кому-то согреют носки, ноги, которые вяжут женщины дома. Кому-то нижнее белье, которое тоже шьют у нас волонтеры. Кому-то станции связи. Вот. Ну, все не перечислить, но вот это, вот, понимаете, увидеть их глаза... Уставшие, ты понимаешь, что они очень устали. Да, они устали, но они не сдаются. Вот я всегда говорю, когда мне говорят здесь люди, мы устали. Я говорю, вы знаете, вот я вижу бойцов, я понимаю, что они устали, но они не сдаются. Я говорю, поэтому считаю, что и здесь люди не должны сдаваться и поддерживать ребят там. Потому что для них вообще очень важно знать, что в тылу о них не забыли, что о них помнят.

0: помнят.
1: Угу. Связь с мужем восстановилась у вас спустя какое время? Вот вы говорите, что вот было молчание, было тяжело.
0: Больше полугода. Выяснял через часть, все ли хорошо у наших подразделений. По мере возможности, то, что разрешено родственникам говорить, конечно, говорили. Что не разрешено, не говорили. Всегда теплилась, я говорю, мысль о том, что если вдруг нужна будет помощь, что кто-то найдется такой же, как я, и поможет.
1: Лена Михайловна, а как отнеслась ваша семья к решению? У вас же все-таки трое детей. Ну, достаточно уже взрослые есть дети, да? А маленький ребенок инвалид, да. Бабушки, дедушки, близкие люди. Что вам говорили?
0: Вы знаете,
1: вас поддержали?
0: У меня все восприняли это как факт. Никто против не был.
1: Что по-другому невозможно. Нет. В этой ситуации.
0: Нет, на то время, вы знаете, у меня еще папа жив был, царство ему небесное. Он у меня сидел в инвалидной коляске. У меня папа болел тяжело и был в инвалидной коляске. И когда я начала ездить, он уже, ну, он знал, он поддерживал меня. И он мне однажды сказал, мне еще мама говорит, куда ты собрался? Он говорит, ты знаешь, я вот, если бы мне дали сейчас, я бы вот прям на коляске поехал бы к ребятам и пошел бы с ними воевать. То есть у меня был офицером папа.
1: А, папа у вас тоже,
0: да,
1: военный?
0: Нет, он не военный, но был в офицерском звании. Он занимался здесь гражданской деятельностью. Но как в свое время был офицером, обучался, срочную службу проходил. Он говорит, я бы вот сейчас поехал. Я говорю, пап, ну уже все, нет. Он говорит, ну хорошо, я просто буду поддерживать тебя.
1: Угу. То это есть, очень важно, да?
0: Да? Это когда было очень близкие. Важно. Угу. Для меня было это важно. Поддержка отца, это было очень важно. Дети, младший сын, он всегда верил в то, что я еду к папе искать папу, и папу увижу, обязательно от него передам ему там рисунки или что-то.
1: Вот. Сколько сыну было на тот момент?
0: На тот момент ему было 9 лет. Вот ребенок инвалид, который очень любит своего отца. Хотя отец у нас отчим.
1: А какие ограничения мы можем сказать? Там инвалидность с чем связана?
0: У нас у ребенка было атрофирование мышечной массы, которую мы восстанавливали. Сейчас есть недостатки. Там есть то, что мелкая моторика не работает, небольшое отставание после перенесенного заболевания. Но
1: сам двигается без помощи.
0: Да, он сам двигается, сам себя обслуживает. То есть мы добились хороших результатов. Мы не кладем руки и занимаемся. Занимаемся также и плаванием, стараемся. Но не профессионально, а для здоровья, конечно, именно для, да, чтобы выздороветь. То есть ребенка никто никогда не забывает, даже не учитывая, что у меня очень большая занятость и по волонтерству. Когда я начала этим заниматься уже более плотно, он помогал мне. Он до сих пор мне помогает. И фраза его, вы знаете, когда мы едем куда-то забирать гуманитарную помощь, он носит пакеты, и он говорит, мам, я же юный волонтер. Я говорю, да, ты юный волонтер. То есть я молодец? Я говорю, конечно, ты молодец. Мам, а бойцы ведь увидят, что я им помогаю? Я говорю, конечно, увидят. Ты им привет от меня передай. То есть вот для ребенка очень важно, что он может внести свой вклад в это дело и помочь ребятам там, бойцам. То есть если бойцы кто-то приходит сюда в отпуск, и мы, допустим, встречаемся, сын у меня с радостью идет на эти встречи. То есть он обожает эти встречи с бойцами. Но при этом его, когда бойцы спрашивают, ты же, говорит, хочешь быть военным? Он говорит, нет, я военным не хочу быть. Я хочу быть как мама.
1: Помогать военным.
0: Да, то есть
1: быть рядом с ними.
0: Да, в понимании ребенка о том, что помощь очень важна, она очень хорошо так отложилась, и что мы тоже не маленький вклад вносим, он это понимает.
1: Насколько важна поддержка тыла, и он видит, да?
0: Да,
1: даже при встречах общения с бойцами.
0: Да, да.
1: Как другие дети отнеслись? Ваши же средние, старшие?
0: Старшая дочь спокойно отнеслась к этому. Средний сын гордится этим. Прекрасно помню, когда он на срочную службу пошел, мы общались с его командованием, и они говорят, вы знаете, вот мы, говорит, вашего сына спросили, почему он гордится вами и мужем. Ну, он, говорит, нам сказал. Ну, он говорит, представляете, у меня отец, который воюет и защищает страну, а мать... Это человек, говорит, который не отворачивается от отца, при том, что он мотается у нас постоянно где-то по войнам. она его поддерживает и поддерживает еще не одну тысячу человек. То есть, говорит, вот поэтому, говорит, я горжусь, что они у меня, говорит, такие вот оба. Один воюет, а второй, как жена декабриста, за ним ездит. Вот, то есть вот и сын, видите, у нас...
1: А ведь он, по-моему, с вами начинал ездить, гуманитарную помощь отвозить, да?
0: Да. Но это вот, как говорится, отдельная история, как организовался сам фонд. Это вообще идея моего сына была.
1: «Сердце мира» мы имеем в виду.
0: Да, именно фонд, благотворительный фонд «Сердце мира».
1: Он еще до начала СВО был организован?
0: Нет, он именно во время СВО был организован. Мы ездили, однажды тоже поехали с ним в ростовский госпиталь. Это было 27 ноября 23 года. Привезли средства реабилитации, коляски, костыли, разные антисептики и так далее. И раскладушки, и воду. Самая ценная, кстати, была вода. И сын у меня помогал бойцам и работникам госпиталя отнести в отделение. И он пришел, сел в машину, когда мы уже уезжали. Он говорит: мам, ты знаешь, а ведь их там как кильки в банке. Ты знаешь, как им важны наши эти раскладушки, которые можно использовать как носилки. Ведь пацаны, которые лежат на полу, их можно положить, и им будет удобнее.
1: То есть там даже места всем не хватало, да?
0: На тот период, да, места действительно не хватало. Было, к сожалению, было очень много народу. И он, мы едем, и он говорит: мам, ты знаешь, я вот думаю, ну вот тебе уже тяжело, ты одна не справляешься. В основном мы покупали на мою зарплату все. То есть то, что я заработаю, покупали и отвозили. Первоначально, да. И уже были моменты, мы дома сидим, я говорю, сын там, говорю, тяжело, список большой, а не хватает. И он мне говорит: мам, ты знаешь, я вот думаю, что нужно организовать все-таки фонд. Привлекать людей, таких же неравнодушных, как ты, вам будет легче собирать и отвозить, действительно
1: большими
0: оказывать помощь.
1: Помогать.
0: Да, больше объем будет. Потому что она очень важна. И вот даже лейбл, который у нас олицетворяет нашу организацию, мы его регистрировали вместе с фондом. Данный лейбл разрабатывали мы совместно с ним. И вот так вот появился благотворительный фонд.
1: Вы и ваш сын?
0: Да.
1: Интересно. Как заработал? Нашлись единомышленники быстро?
0: Вы знаете, единомышленников в основном это волонтеры. Такие же волонтеры, как мы. Кто-то сам плетет, кто-то шьет. Так, если посмотреть среди населения, единомышленники есть. Но, к сожалению, в 22-м году наше население разделилось на две части. Кто поддерживает и кто против.
1: Ситуация за эти 4 года как-то в обществе поменялась, развернулась больше в сторону поддерживающих людей, которые за,
0: да,
1: которые хотят нашим ребятам помогать.
0: Вы знаете, поменялась. Да, поменялась ситуация за это время. Но поменялась она не в большую сторону, что хотят помогать. А вот на данный момент, вот сейчас много, очень часто я слышу, подходит ко мне: вот зачем ты этим занимаешься, мы же уже все, мы все закончили, уже мы победили. Я говорю: вы знаете, СВО не закончилось, оно продолжается, и ребятам также необходима помощь. Частенько слышу о том, что ведь вот Минобороны им помогает. Я говорю: да, Минобороны обеспечивает необходимым. Да, это есть. Но, говорю, вы забываете о том, что обеспечение порой до горячей точки не успевает дойти. Не потому, что кто-то не хочет, а в силу непреодолимых обстоятельств. Потому что противник, он нацеливается на данные конвои, которые везут обеспечение к нашим бойцам. И вот если произошел подрыв врагу данного конвоя, в этот момент очень необходима волонтерская помощь.
1: Потому что если подрыв, не получили лекарства,
0: да,
1: медикаменты, да, или какие-то вообще,
0: да,
1: самые необходимые,
0: да, самые необходимые
1: продукты, средства защиты.
0: Да, и вот в этот момент волонтер, приехавший, перевезший...
1: И закрывает эту потребность. Да,
0: да, он закрывает эту потребность, и бойцам легче становится, потому что иначе им там не пришли продукты, они будут голодать, пока не придет следующая машина. Как бы всегда в этих ситуациях взять и Великую Отечественную,
1: да,
0: войну.
1: Любую войну взять.
0: Тыл и фронт
1: тыл
0: были
1: помогал
0: вместе, да.
1: Наряду,
0: да,
1: с государством, конечно.
0: Да.
1: Угу. И сын начал вам помогать ну, сразу практически, да. прямо на передовую с вами, да, отвозил помощь, ее разгружал.
0: Да.
1: И как-то в нем постепенно вызрело вот это желание тоже пойти
0: Вы
1: туда
0: знаете,
1: уже как боец.
0: На контракт он собирался еще, когда на срочную службу пошел. Я, как жена военнослужащего, как мать бойца будущего, я ему сказала: сынок, не торопись контракт заключить, ты еще не научился ничему. Давай, говорит, договоримся. Ты сходишь на срочную службу, обучишься, и после этого мы будем с тобой разговаривать. Потому что я помню, как муж рассказывал, когда он по срочной службе, не зная ничего, попал сразу в горячую точку. Это сложно, это тяжело. И человек должен осознавать, что он пойдет, куда он пойдет, что это не игра в компьютер, там нет автосохранения, там нет пяти жизней. Когда он демобилизовался со срочной службы, он неоднократно со мной ездил в зону СВО, видел происходящее. И вот в прошлом году он принял решение о том, что он все-таки хочет идти. Мы с ним долго беседовали, я ему задала один важный вопрос, который был важен для меня. Я ему говорю: скажи мне, ты тщательно обдумал свое решение? Потому что как бы мне, говорю, я как мать, конечно, я против. Там туда, ну, любая мать не захочет своего сына отправлять на войну. Я говорю: если ты мне скажешь, что ты обдуманное это решение, я не буду, говорю, препятствовать. Поддержу, чем смогу. Как бы мне это больно и тяжело не было. И он мне сказал: мам, я это тщательно обдумал. У меня было время, у меня была возможность увидеть, что происходит. И я считаю, что мои руки там необходимы.
1: И вы его благословили, как
0: да.
1: мать, да, на это решение. Я знаю, что вы одна до сих пор возите гуманитарную помощь, загружаете свою «Газель». У вас же «Газель», да?
0: Да, бронированная «Газель».
1: Бронированная «Газель». Разъезжаете по ней. Вот как-то представить себе, женщина одна ездит по Донбассу. У вас даже позывной появился, «Волчица», да, из-за того, что возите одна эту гуманитарную помощь.
0: Нет, «Волчица» — это у меня давно, достаточно с детства. Уже никто не помнит, как это появилось, но это достаточно давно. Mm-hmm. А на СВО он, да, закрепился, потому что я езжу одна, езжу по горячим точкам, развожу гуманитарную помощь. Как меня однажды спросили, ты, говорит, не боишься?
1: Да, вот я хотела как раз этот следующий вопрос задать.
0: Вы знаете, иногда бывает очень страшно. Но мысль о том, что если я не доеду, это будет катастрофа для большого количества людей, потому что они не получат необходимые средства, она как бы этот страх оттесняет. И в этот момент ты едешь с уверенностью, что все будет хорошо. Господь Бог бережет, слава Богу, мы доезжаем. Всегда я доезжаю, передаю ребятам, вижу их лица. Вы знаете, особенно, знаешь, приезжаете, когда в несколько подразделений часто, ты уже всех знаешь. И ты когда приезжаешь, вот все их лица смотришь, чтобы все они в строю. Когда ты видишь себя, они в строю, это прям вот еще больше воодушевляет, как бы страшно не было. Страх оттесняется. Да, но я так же, как бы все обычный человек, страх, конечно, есть.
1: А вы попадали ведь под отстрел. Бывали страшные минуты? Можете вспомнить вот такой случай?
0: Бывали, да, страшные минуты. Даже вот не очень давно, это вот буквально в январе. Многие видели по телевидению, показывали и в соцсетях писали, когда были так в Воронеже, когда пострадали мирные люди. Как раз в этот момент я возвращалась с СВО. Я была в тот момент, вот у меня пару поездок было, я ездила не одна, а с волонтером с Борского района. Мы стояли на М4 в пробке, перед нами была авария. Слева от нас, может, метров 800, то есть недалеко совершенно, происходили эти взрывы. Волной машину качает. Волонтер у меня говорит: слушай, там, говорит, взрывается. А мы, говорит, даже бронь... А мы единственный раз не взяли с собой бронежилет. И я говорю: ты знаешь, если сейчас промажут, падут по нам, нам броня не поможет. Поэтому, говорю, рекомендую, отвернись в окошко и не смотри. Она говорит: думаешь, легче станет? Я говорю: я музыку погромче сделаю, не будут взрывы слышны. Вот так сидели. Но у нас была рация дальнобойная включена. Мужчина, вы знаете, видимо... У нас у женщин все-таки нервы крепче, чем у мужчин. Mm-hmm. Мужчины-водители, там прям был кипиш у них небольшой в эфире. Вот. Но мы как бы, слава богу, потом пошла колонна. После пятого взрыва мы тронулись. Мы уехали с этого места. И до сих пор вот с волонтером вспоминаем, что нас вот прям Бог уберег. Таких случаев разных было много, все их не пересказать. Но опасность всегда есть, потому что мы ездим, все-таки понимаем, мы куда ездим.
1: Елена Михайловна, безопасность волонтеров, она как-то регламентируется законодательством?
0: Да, сейчас вот у нас новые меры поддержки были вменены законодательством, что мы имеем страховку. Она почти как у военных. Пока неизвестно, но якобы с января месяца ее отменяют на зону, где большая опасность и близко к ЛБСу. Надеюсь, конечно, что этого не будет, потому что, ну, в тыловой территории я не вижу смысла от страха. А вот там она нужна, потому что у нас и ранения получают волонтеры, и погибают волонтеры. То есть есть такое, да.
1: Вы ездите в бронированной машине, у вас есть бронежилет. Насколько вы защищены? У вас защищена машина броней.
0: Ну вот смотрите, броня, да, у автомобиля. А в автомобиле с инкассаторской броней, то есть она, по сути, рассчитана на обычную пулю. Попадая в зону СВО, мы понимаем, что там бронированное все. Идет бронепули против брони, кумулятивные снаряды и так далее. Если у нас танки не выдерживают, то неужели броня инкассаторского автомобиля поможет? Нет. Но есть надежда, что она спасет от осколков, когда рядом с тобой взрывается что-то и летят осколки в разные стороны, что она просто не пропустит осколки.
1: Или если по цели бьют, прям попадают.
0: Если
1: автомобиль,
0: бьют по цели,
1: то
0: не
1: уже шансов нет спастись.
0: Нет.
1: То есть вы постоянно рискуете, вы это осознаете, понимаете, что каждая ваша поездка в зону СВО, она связана с реальным риском для вашей жизни. А вот что помогает вот таким волонтерам, как вы же не одна. Вот это вот такое сильное желание помочь. Вы видите, насколько остро необходима ваша помощь, сколько наших бойцов, солдат, ребят в ней нуждаются. У вас больше это вот материнское чувство вот подставить, как вот закрыть свою материнскую грудью, да? Вот даже если вот представлять, знаете, вот глядя на вас, я представляю родину-мать почему-то. У меня вот такой образ возникает. Ведь не случайно мы мать, сыра, земля, родина-мать. Вот возвеличиваем именно женщину. В ней, наверное, так много любви. И вот любовь, я думаю, перекрывает вот этот страх. Страх, который есть в каждом человеке за свою жизнь.
0: Вы знаете, да, у нас Нижегородская область, она одна из самых, скажем так, патриотичных. Угу. У нас действительно очень много волонтеров, которые ездят за ленточку. По крайней мере, насколько вот мы общаемся с волонтерами других городов, все говорят, что с нашей Нижегородской области это самое большое количество. Да, для нас они бойцы, которые там находятся. Это для нас и братья, это для нас и дети. И каждый раз, когда мы туда едем, мы видим, что наша помощь, она очень важна. И где-то наша помощь спасает жизни во многих подразделениях, в которые мы приезжаем по необходимости. То есть вот у них есть срочно... Вот произошло, ну, что-то не доставилось к ним. Мы везем, и мы понимаем, что мы спасаем жизни. Мы своего рода тоже военные, непризнанные, поэтому мы волонтеры. Вот. И мы, да, мы стараемся. Для нас это важно. Это своеобразная миссия. Помощи, военная миссия.
1: А у вас уже за эти годы сложились какие-то отношения с подразделениями? Вы сотрудничаете примерно с одними и теми же? Или вам могут позвонить из любого места, из любой точки, вас уже просто знают, передаются там от одного к другому?
0: Вы знаете, ввиду того, что у всех ограниченный ресурс, подключается с помощью не так-то много людей,
1: все равно ее не хватает, вы считаете,
0: ее не хватает, да. К сожалению, ее не хватает потребностей и запросов больше, чем ресурса.
1: То есть, получается, мы не особо активны, да?
0: Нет.
1: Наш народ
0: особенно...
1: пока еще не проснулся до конца.
0: На данный момент, вот если разговаривать с руководителями всех многих волонтерских групп, сборы помощи, они очень сильно снизились еще в прошлом году, когда начались мирные переговоры. Но почему-то многие люди решили, что мы все всех победили, у нас уже мир. А СВО до сих пор продолжается, и до сих пор нужна наша помощь. И сложность возникает именно в том, что закрыть эти потребности, ресурсов поэтому не хватает. Многие перестали, наоборот, перестали помогать.
2: От чистого истока.
1: Это программа «Чистого истока». Я приветствую всех, кто только присоединился к нашей беседе. У нас сегодня в студии Елена Лысик, волонтер СВО с позывным «Волчица», председатель фонда «Сердце мира», многодетная мама, жена морского пехотинца. Мы сегодня говорим, что значит быть женой офицера, что значит быть волонтером, который откликается по первому зову с первой минуты, когда нужна помощь. И Елена Михайловна нам только что рассказала, как это непросто и собрать помощь. К сожалению, уже вот мы больше устали, чем те, кто там нас защищает ценой своей жизни. Вот так мы расслабились. Помощь нужна, и поэтому, наверное, ради этого мы сегодня собрались, чтобы вспомнить, что, насколько все не так, как здесь у нас сейчас за окном. Не так тихо, не так мирно, не так спокойно, к сожалению. И что от нас, от тыла, наши бойцы очень ждут помощи. Елена Михайловна, я знаю, что вы получили профессию медика за это время. Как это случилось? Что стало толчком, таким первотолчком для обучения? На передовой не хватает медиков, санитаров, вот квалифицированных знаний по оказанию первой медицинской помощи?
0: Да, на передовой у нас действительно не хватает медиков. Вот. И просто у нас так получилось, что однажды, несколько лет назад, когда я приехала с гуманитарной помощью, я ее везла для подразделений, и на госпитале у меня было несколько заявок. Командир одного из подразделений подошел ко мне и говорит: «Помоги». Я говорю: «Что случилось? Ну, вроде вот я привезла аж гуманитарную помощь. Ты знаешь, говорит, у нас такая ситуация, ушли бойцы на задание, погибли несколько человек». То есть было 5 человек на задание пошли, 3 погибли, 2 смогли откачать. Отравление газами. К сожалению, говорит, первый госпиталь принял, отправили дальше. Потом следующий госпиталь, их осмотрели, оказали первую помощь. Дальше посоветовали поесть шоколады и отправили на передовую позицию. Они, говорит, вообще, говорит, ну, как овощи. Я, говорит, их уже 5 возил в госпиталь, их не принимаю. Я его спрашиваю: «Командир, а можно я с бойцами побеседую?» «Ну, можно», говорит, «иди, конечно». Я с бойцами поговорила. А получилось так, знаете, гуманитарную помощь везла в первый госпиталь, который их первым принял. Я говорю: «Ребят, ну, я с ними побеседовала, говорю: «Ребят, я сейчас в госпиталь съезжу, узнаю, в чем дело, и будем думать, что делать». Доехала до госпиталя, отгрузила гуманитарную помощь, там медикаменты, эти одноразовые пеленки, разные там тапочки, носочки, трусики и так далее, продукты. Говорю: «Так и так, вот у вас бойцов принимали?» «Да», говорит, «было такое». Я говорю: «А кто из врачей осматривал? Можно мне с ним побеседовать?» «Сейчас, говорит, посмотрим, если он не в операционной, то поговоришь». Как раз он только вышел из операционной, мы с ним стали разговаривать, он говорит: «Как они на позиции? Да их же лечить надо, да у них поражение легких, да им надо капать, да им надо вентиляцию там и так далее делать». Я говорю: «Ну, вот такая ситуация, вот дальше госпиталя не принимают».
1: Везде отказывают.
0: Да, отказывают. Он говорит, мне, значит, дает список лечения. «Пожалуйста», говорит, «пролечи, потому что к нам вернуть их, то есть следующие госпиталя должны принимать уже, их уже отправили дальше. Мы, говорит, не можем обратно это все сделать, но им, говорит, надо лечение». А препараты я все сразу закупила, в ближайший город доехала. Дальше было самое сложное, нужны были капельницы. И я искала, ходила по больницам, во всех ближайших населенных пунктах, чтобы найти медсестру, поставить капельницу. Я вот уже не помню сейчас, какая по счету, 7-я или 10-я это была больница. Их настолько много я проехала, где мне в очередной раз уже отказали. И я вот стояла посреди холла. У меня непроизвольно текли слезы. Не в голос, а в голос. У меня просто вот я прям голову к ним подняла и сказала: «Да что ж, говорю, вы за люди-то, а? Они за вас жизнь здесь кладут, а вы им капельницу поставить не можете». И тогда ко мне подошла женщина и сказала: «Пойдем, я тебя отвезу к врачу, который поможет». Отвели меня к врачу, а у врача сын на передовой. Она говорит: я сделаю. Даже если меня уволят, я сделаю, потому что я знаю, как это тяжело». И вот тогда ребят лечили, и мальчишки мне сказали: «Мы, говорит, знаешь, мы готовы тебе и руки, и все что угодно дать, если ты выучишься на медика. Потому что в данной ситуации оказалось, что мы не нужны никому, кроме тебя».
1: Елена Михайловна, можете объяснить, почему, с чем были связаны отказы, по какой причине, основания какие?
0: Вы знаете, как бы в гражданской больнице военного принимать нельзя. Они идут в госпиталя.
1: Так.
0: А ввиду того, что вот так вот в госпитале получилось у них, да, и это необъяснимо, почему их...
1: Почему госпиталь не приняли?
0: Их принял госпиталь, выписал им...
1: Не оказал нужной помощи.
0: Да, не оказал нужной помощи, выписал им рекомендацию в виде шоколада и отправил на передовую линию. Вот. И вот тогда это было просьбой бойцов. Один из них уже погибший, царство ему небесное, и светлая память, очень хороший человек был. И тогда это было толчком для меня пойти обучаться.

0: предложили.
1: Помните в лицо, как вы говорили, да?
0: К сожалению, да, мы теряем замечательных бойцов порой. Вот честно скажу, для меня это тяжело. Я порой, знаете, приезжаешь на позицию, нет вот бойца, там спрашиваешь, а где этот? Ну, думаешь, сейчас скажут, да, вот он на задании там. А мне говорят, а он 200. И при ребятах я не могу заплакать, не имею права, потому что мы не должны их расстраивать. А садясь в машину, выезжая с позиции и идя уже сюда, я еду, вспоминаю, я помню лица каждого. И у меня текут ручьем слезы. Настолько мне жалко ребят, хороших ребят, умные ребята, все военные, старательные, без исключений, там нет исключений, там все очень хорошие ребята, и мне каждого из них очень жалко, погибшего, даже раненого, я плачу, я всегда плачу, я просто это не показываю, но я поняла, что я такая это ревушка-коровушка с эти года, потому что, ну, для меня они все родные, для меня это моя большая семья.
1: Напомню, что в студии сегодня была Елена Михайловна Лысикова, волонтер СВО с позывным «Волчица», председатель фонда «Сердце мира», многодетная мама, жена морского пехотинца. Это была программа «Чистого истока». Марина Дружкова этот час провела с вами. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания.
2: От «Чистого истока».

0: В эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.